Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Tunis

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Летнее настроение с БИМ Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
2: Мое любимое радио – это Бим-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
2: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: БИМ-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru.
3: Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Иной раз суммарная стоимость айфонов пассажиров маршрутки превышает стоимость самой маршрутки.
2: Летнее настроение с Бим Радио.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Процветай с БИМ-радио.

0: Тим Радио. Первое в Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Интересно, что температура минус 40 градусов по Цельсию точно равна температуре минус 40 градусов по Фаренгейту. Это единственная температура, в которой две этих шкалы сходятся.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: возрастных ограничений.
1: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и прогноз от астрологов на сегодня. Овны. Этот день будет путать планы, но неразбериха должна вам понравиться. Тельцы, будьте готовы, что только вечером появится желание веселиться и делать что-нибудь яркое. Близнецы, вы собирались получить одно, но на деле получите совсем другое. Раки, наконец, вы возьмете под контроль свой характер и будете готовы согласиться на неудобные условия. Львы, наступает редкий момент, когда вы можете на время забыть о своих амбициях. Девы, ждите продолжения событий, которые произошли совсем недавно. Весы, всего один единственный важный звонок, и можно будет почти не работать до самого конца месяца. Скорпионы, вы будете скептически настроены, поэтому отложите критику на потом. Стрельцы, не надо вовлекать кого-либо в свои переживания и тайные помыслы. Козероги, вы проснетесь с ясной головой, к вам придет понимание, в каком направлении стоит двигаться. Водолеи, уделите личным интересам больше внимания и времени, заставьте других работать на вас. Рыбы, вас могут мучить угрызения совести, а ночью кошмары. Сделайте что-нибудь, чтобы умилостивить удачу. Всем знакам зодиака желаем нежных чувств.

0: Радио первое в Казани.
1: БИМ новости.
2: Спонсор выпуска новостей на БИМ радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Логос Авто. ООО SMR Engineering.
3: Логос Авто – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ радио. С 1 июля банки и микрофинансовые организации будут сдерживать выдачу кредитов и займов россиянам, у которых платежи по долгам съедают свыше 80% дохода. В жару организм испытывает серьезную нагрузку. Врачи советуют заранее адаптироваться к высоким температурам, увеличить потребление воды, отказаться от вредных привычек и защищать кожу от солнца. Чтобы снизить риски для кожи, стоит использовать кремы с SPF, носить светлый головной убор и по возможности держаться в тени. На работе желательно использовать кондиционер, а если его нет, целесообразно сократить продолжительность рабочего дня. Интересный факт. Утром зрение работает эффективнее, мир кажется более четким и ярким. Причина в том, что за ночь глаза успевают отдохнуть и восстановить свои функции, а к вечеру из-за дневной нагрузки накапливается усталость, и это может немного снижать качество восприятия. Это были новости на БИМ радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
1: Шоу «Утро, мэны» на БИМ радио.

0: А ну приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Ну вот представьте себе, вот сейчас 7 утра, но вы не куда-то на работу едете, а вы где-нибудь стоите за городом, никому не мешать, прям в поле, на озере. Машина такая с сабвуфером, двенашка такая заряженная. Так стоит такая.
3: Двенашка
2: и оттуда вот. А вас очень много, вас 5 машин, все с палатками, еще никто не спит, еще все только собираются, вот так вот вы стоите, и вы... Все лето впереди, вам лет так 18, а? Все, я вот туда хочу. Можно я туда поеду,
3: слеза,
2: пожалуйста?
3: Слеза потекла.
2: Андрей, пожалуйста, можно? Пожалуйста, Андрей, отпустите, пожалуйста. Я вас умоляю, ну что, в самом деле, хорош. Ой, друзья мои, да, конечно. А что вы делали 18 лет? Что у вас там вообще было из любимого? Не знаю, может быть, вы учились там или уже работали, учились, а может быть, просто работали.
3: У меня 18 лет не было еще машины.
2: Это точно. Я вот из Дербыша, конечно, на автобусе ехал. Вот говорил, вот здесь мне вот так вот кричал.
3: Вот примерно такая же ситуация, только не 5 машин, а 5 автобусов стоит у нас.
2: Ой, ты представляешь, сколько народу тут. 5 автобусов, это уж какая-то, как будто это группировочная какая-то сходка, если честно, это уже страшно уже.
3: Автобус на автобус?
2: Да, с 60-м маршрут против какого там?
3: Все другие не знаешь, уже забыл.
2: Забыл уже чуть-чуть, да. Но зато я не забыл, чтобы лучшее утреннее шоу на планете Земля, который называется «Утро Мэнэ». Доброе утро. Ну вот, мы с вами и окунулись в июль. Сегодня первое число, 1 июля, среда, 7 часов, через 15 секунд 4 минуты. В общем, дамы и господа, сегодня вместе с вами проведем ближайшие 3,5 часа. Мы вас будем развлекать, естественно, и сразу начнем с розыгрыша. В этом часе разыграем пару пригласительных на, куда бы вы думали, вечеринку, конечно же, которая совсем скоро будет у нас. Мы из 90-х всех приглашаем повспоминать те времена, когда вам было, кому-то по 18, мне 10. Что-то такое, вот, понимаете? Надо, в общем, приходить обязательно.
3: Ну, так или иначе, 90-е в любом случае оставили след в нашей душе.
2: Тем более, 90-е мы вспоминали, вспоминаем, если быть точнее. Конечно, позитивной точки зрения. Это только музыка, это костюмчики. Это то, когда мы с вами там отдыхали и веселились. Беззаботное время наше вспоминаем. Ну, а кроме этого, сегодня еще, естественно, мы с вами пробежимся по разным историческим значениям вот в ближайшее время. Пробежимся мы, естественно, по вопросам. За денежки это у нас утро мани. Ну и там немножечко новостей. В конце обязательно споем песню, поздравим с днем рождения. В общем, все как всегда. Сегодня с вами будут напротив меня Андрей Дмитриев.
3: Всем доброе утро и с июлем вас. Альберт тоже здесь, Кузяхметов.
2: Альберт Июлев. Прикиньте, Альберт Юлев. Юлев Гусманов.
3: Юлев Гусманов?
2: Вообще, зачем я это сказал? Я не знаю, просто прикольно мне показалось. В общем, ребятники, всем доброе утро. Историческую справку приготовим. И буквально через пару мгновений мы вам расскажем, что сегодня за праздники, что, а там сегодня куча всего интересного, поэтому не пропустите, тем более ждать-то буквально 2 минутки. Поэтому, ребятки, ждем, доброе утро и начинаем!
3: Let's go!
4: Ю-ху! Утро Мэнэ на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
5: Реклама на Бим Радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
6: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45, Крутовская, 20.
7: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
8: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского, 67.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Поработали!

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
3: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
2: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
4: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет 2 июля. Группа «Крематорий».
6: И солнце в синих небесах.
5: Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
8: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
9: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Видела моя прабабка, дворянка, в какую я рань встаю. Ах, позор!
2: А я не понял.
3: Спонсор программы ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Историческая справка.
8: Итак, дамы и господа, сегодня 1 июля, еще раз напоминаю, второй летний месяц начинает свое шествие по нашей жизни.
9: Ну, неплохо так, первый шаг у него неплохой, уже тепло.
8: Уже неплохо, как говорит. Ну, видишь, мы уже меньшему рады, понимаешь, уже вот это вот занижение планки уже нам. Но лет не такое же должно быть, все-таки давайте уж немножечко не будем об этом. Хочется же, что ну, такого чего-нибудь прям мощного, хочется, чтобы сразу было 30 градусов, вот это вот. Ночью, чтобы было, ну, 17 хотя бы, 19, чтобы чуть прохладненько было.
9: Ты идеально свыше 20, как будто хотел назвать сначала.
8: Ну, нет, свыше 20 уже все, это мы уже сваримся, ребятоньки. Ну и пока мы рассуждаем на тему погоды, давайте лучше расскажем, о чем сегодняшний день. Это праздники, это все. Ну, вы же знаете, это историческая справка. Давайте вот, собственно, о праздниках остановимся. Сегодня праздник, о котором нам уже упомянуло очень много человек, и поэтому поздравляем всех причастных. Сегодня, дамы и господа, День ветеранов боевых действий. Я напоминаю о том, что боевых действий проводились в разное время. Во-первых, с того момента, как родилась Россия и не стала СССР. Мало того, я вам напоминаю, что те, кто, например, воевали в Сирии, они тоже ветераны боевых действий, у них тоже самое, абсолютно, да, это преференции есть определенные, ну, и я считаю, такого они и заслужили, это как минимум они такого заслужили. Вот, у меня есть друзья военные, которые как раз-таки также являются ветеранами боевых действий, их тоже я от всей души поздравляю. В общем, ребята, красавчики, молодцы, спасибо, что вернулись, спасибо, что с нами. Ну, и будем продолжать сегодня, если вот так вот посмотреть. Во-первых, сегодня день образования Коммунистической партии Китая, как вам такое?
9: Это они образовываются, в смысле, или образовались?
8: Уже образовались, получается. Но об этом чуть попозже, а вот потому что день добровольного вхождения Бурятии в состав российского государства хочется, конечно, отметить отдельно. Все это, конечно, происходило еще первое. Вот в 2011 году там отмечалось с размахом 350-летие добровольного вхождения Бурятии в состав российского государства. Была вот такая история. Ну и споры были на этот счет, конечно же. В итоге, значит, чего только не находили, если честно, потому что кто-то отсылался к хронологическим перечням важнейших данных в истории Сибири, это с 1000 года начинается, кто-то к полному собранию законодательных актов Российской империи, это уже ближе к 16-му, 19 векам, и так далее, и так далее.
9: Это все подсчитывали, в смысле, когда Бурятия стала частью России?
8: Да, конечно. Ну и в итоге вот из-за того, что в 1959 году в СССР проходило празднование 300-летия добровольного присоединения, ну и, соответственно, они просто поэтому оттолкнулись и решили, что 350 лет можно будет в 2009 году праздновать. Вот. Ну и вот потом немножко проконсультировались и сдвинулись, короче говоря. Ну, в общем, очень интересно у них было. Тоже споры были жаркие. В итоге пришли к 2011 году. Ну, а сегодня, собственно говоря, у них праздник. Остановились на 1 июля. И в 2011 году вот было 350 лет. Значит, в 2026 сколько?
9: Вот-вот. Больше вот будем, уже.
8: Да. Сейчас нам люди посчитают, обязательно расскажут.
9: 365.
8: Конечно.
9: Как дней в году.
8: Молодец, Андрей. Значит, посмотрим. День образования Коммунистической партии сказали. Конечно, Китай переходил на коммунистические рельсы. Были у них страшные времена. Произошло это все еще в 1921 году. Она была создана, да, там был и Коминтерн, и процесс подъема национально-революционного движения, и так далее, и так далее. Ну, Великая Октябрьская социалистическая революция в России, которая была, она, конечно, сильно сказалась на Китае. Но, собственно, только они и умудрились интегрировать, на удивление, коммунистическую коммунизм и социализм внутри капиталистического мира и взаимодействовать со всеми вполне себе неплохо.
9: И так и живут, да.
8: Да, ну, конечно, когда у вас миллиард, и уже теперь 1,5 миллиарда, и у вас огромный внутренний рынок, конечно, существовать классно. Но с учетом того, что надо понимать, что вот коммунистическое вот это все чудо, которое в Китае произошло, перед этим они 30 лет просто пахали, как папа Карло, за плошку риса, как говорится. Вот такие дела. День Канады сегодня. Поздравляем канадцев. А также сегодня Всемирный день бакинцев. Поздравляем жителей Баку. День работника прокуратуры в Армении сегодня. Уважаемые люди. День налогового работника в Кыргызстане. Еще одни уважаемые люди. В общем, поздравляем от всей души. Ну, а в Болгарии сегодня праздник Джулая, например. Неофициальный праздник. Собственно говоря, традиция. Есть такая известная рок-песня, оказывается. Джулая. Ну, ты понимаешь, да? Каждый год. Да, с 30 июня на 1 июля. Ну, July Morning, июльское утро. Не знаешь такую рок-группу?
9: Нет, не знаю.
8: Уря, хип, такая группа есть. И у них, соответственно, песня есть такая. Июльское утро, они, короче, все стекают, чтобы июль встретить.
9: Прикольно.
8: Что, вот я поговорю вам, а вот на то же самое, на машинах палатками просто с Тиеста вот так вот стоишь.
9: Июль встречать.
8: Июль встречать. Идеально же, по-моему, да. Народный календарь сегодня у нас. Ярилин день или макушка лето. Вот красота какая. Значит, издревле в этот день почитали Ярилу. Даже с распространением христианства традиция эта не прекратилась, потому что она получила новое истолкование. Говорили, что в середине лет все святые мерятся силой с языческим богом, а победить не могут.
9: Ну, так, конечно, он же великий бог-то. А почему макушка лета 1 июля, а не 15-го, к примеру?
8: Ну, не знаю, если честно, потому что...
9: Или макушка, она такая растянутая с 1 и до последнего дня июля?
8: Не знаю, Андрей, если честно. Тут вопрос, конечно, хороший. Однако же, что вообще говорили? Ну, кроме того, что считалось, что на Ярилу все живое приходит в яр, то есть начинает плодоносить потихонечку, и с этого начинают прокармливаться крестьяне, естественно. Также называли его особенным, целый год его ждали, всем дням день говорили, и ждали сверхъестественных явлений. Например, солнце, говорили, что замедляет ход, на земле образовывались особые дыры, сквозь которые можно было посмотреть на другой край света.
9: Главное, чтобы не в бюджете.
8: Такого не надо, согласен. Вот, в этот день. Ну и, конечно, потом отправлялись на покосы, потому что матрасы чем набивали?
9: Чем?
8: Свежескошенной высушенной травой.
9: Mm-hmm.
8: Вот так вот. А по вечерам, естественно, собирались у костров, веселились, повозили хороводы, заваривали душистые чаи на травах. Все захотелось вот теперь. И все вот перечислено, если честно.
9: Ну, ты утром как раз об этом и говорил.
8: Да, хочется, конечно, заварить что-нибудь такое интересное. О, конечно, замечательно. Ну, а давайте посмотрим знаменательные события в истории человечества. Переместимся мы в 1535 год. И вот здесь хочется рассказать о Лондоне. Именно в Лондоне состоялся судебный процесс над Томасом Мором, который завершился, к сожалению, смертным приговором. В чем суть? 491 год назад существовал такой английский философ, писатель и госдеятель Томас Мор. И его государство обвиняло в измене. Сначала он несколько месяцев находился в тюрьме Тауэр, потом британский лорд-канцлер, он, кстати, и был таким. Вот, он был арестован за отказ одобрить развод короля Генриха VIII Тюдора с его первой женой, испанской принцессой Екатериной Арагонской. Вот. В общем, Томас Мор, он был кем? Он был ревностным католиком и крупнейшим правоведом. И, конечно, у них запрещено было разводить. Ну, это что? Это где? Тем более, если это делает, извините, пожалуйста, король. Он говорит, вы что? Какой развод? Вы что?
9: Это же вы такой пример остальным покажете.
8: Однако Генриху VIII был глубоко плевать, потому что, во-первых, он был король, и все его слушались. И, естественно, во-вторых, тут дело дошло даже до того, что только с санкцией Папы Римского можно было дать развод, представляете? И в итоге Римская католическая церковь отказала одобрить развод.
9: Вот. Они говорят, у вас брачный договор, вы что?
8: Ну, надо тут рассказать, что тут не самая главная история с Томасом Мором. Тут самая главная история была именно в том, что по итогу король настолько был возмущен вообще от тем, что ему запрещают разводиться. Он в итоге, Англия разорвала все связи с католической церковью просто и сказала «все». Больше мы не католики, конечно говоря. И все. И провозгласила себя главой английской церкви. Это, собственно говоря, ну, все внутри Англии происходило.
9: Интересно, конечно.
8: И вот, и как раз Томас Мор был настолько возмущен отходом Англии от, в кавычках, истинной веры, что демонстративно не появлялся даже на коронации новой королевы. Там была Анна Болейн уже, вот.
9: А там сразу и новая, что ли, была? Санта-Барбара
8: какая-то. Конечно. Ну, он почему хотел развестись-то? У него там Анна Болейн уже была, он же туда хотел. Вот, ему не давали, он тоже не сказал, так, мне вот это все ваше не нравится, в общем, все, Англия больше не католическая. Теперь я, король Генрих VIII, буду главой английской церкви. Он так вот сказал, там все были возмущены, сказали, в смысле? Но уже ничего не остановить было, конечно.
9: Ну вот, видишь, не было у них выражения в коромысли просто, и все, так бы сразу все понятно стало.
8: Конечно. И, ну и, естественно, когда уже Томас Мор отказался дать присягу, его все это дело резко набрало оборот, его заключили в тюрьму, обвинили в госизмене. Вот, там, значит, отстаивал он свои взгляды, но в итоге был уже обречен на казнь. Он несколько дней на раздумье даже получил, и даже монарх ему обещал, мол, я тебя, если что, ну, прощу за раскаяние, все, ты не... У тебя с тобой ничего не будет, мы продолжим просто жить. И тот сказал, нет. И, соответственно, Томас Мор в 1935 году даже к лику святых был.
9: Угу. Смотри, не отступил причислен от своих, да, идей.
8: Получается так, да. Длинная история, но довольно-таки интересная. Вот. А в этот же день вышел в свет первый том первой в мире энциклопедии. Это произошло во Франции в 1751 году. Все знания собрали в одном месте, очень удобно. А что еще из интересного? Ну и в продолжении, раз была энциклопедия, а в 1862 году основана государственная российская библиотека императором Александром II. Тоже все книги, то все было собрано в одном месте. Можно было зайти, почитать, взять, аккуратненько изучить и так далее.
9: Это, а конечно, знаешь, что было там на том месте, где первую библиотеку открыли? Там НКЦ было.
8: Да, естественно. А везде же сначала НКЦ, потом библиотека открывается. Да. Так что там, где стоят библиотеки, наши были НКЦ, ребят. Вы что, не в курсе? Что еще из интересного? Подписан Кардисский мир со Швецией в 1661 году. Это произошло уже 365 лет назад.
9: Не Карбицкий, нет?
8: А нет, Карбицкий — это там вода, банка и взрывы остаются.
9: Ну, вот весело провели время и такие, а давайте договоримся.
8: К сожалению, не супервыгодный для нас, но, тем не менее, Московское государство договор о, в кавычках, вечном мире со Швецией они подписали, потому что пятилетняя война закончилась. Алексей Михайлович со шведским королем Карлом X, Густавом и Карлом XI. Там спровоцировали его там польско-литовский империи. В общем, долго перечитать. В целом, короче говоря, 5 лет они воевали. В итоге сказали, вот давайте вот так, в общем, оставим такой мир. Вот. Ну и там давал много прав. В итоге Москва решила, что лучше худой мир, чем война. Mm-hmm. Такие вот дела. Ну, времена такие были. Еще раз напомню, это 1661 год. Времена неспокойны. В 1904 году открылись третьи летние Олимпийские игры в Сент-Луисе, это США. Вот. И, конечно, они сильно отличались от сегодняшнего времени. Это было, потому что 122 года назад, во-первых, невероятно, да, тогда. Что?
9: Открытия там... были, наверное, другие.
8: Ну, типа того, конечно, да, да. Кстати, там была проблема, что предыдущие Олимпийские игры была приурочена к всемирной выставке, и это была ошибкой, потому что спортивные соревнования в итоге затерялись, потому что была выставка, было много событий, и в итоге они приняли решение в то время уже, когда что Олимпиада больше не будет проходить одновременно с крупными событиями. Так что
9: ну,
8: уже...
9: конечно, Олимпиада само по себе крупное событие.
8: Да, именно поэтому вот как раз-таки в 1904 году третье летние Олимпийские игры. Там приехало, конечно, много людей, но меньше, чем планировалось. Было гораздо скромнее это. Точнее, вот предыдущая была гораздо скромнее. В 1904 году уже нормально. 651 спортсмен пришел, приехал, приплыл, смотря как. И туда вошли академическая гребля, бокс, велоспорт, водное поло, гольф, лакросс, легкая атлетика, перетягивание каната, плавание, прыжки в воду, рокки, спортивная гимнастика и так далее, так далее. Много всего, оказывается, было. В итоге все это обязательно, конечно же, все смотрели. Рекорды были поставлены. В общем, начало Олимпийских игр довольно-таки интересно. Кто же родился в этот день? Давайте посмотрим, потому что таких людей великих полно. Ну, немецкий философ, математик и физик Готфрид Лейбниц родился, французская писательница Жорж Санд, Вера Мухина, это советский скульптор, художник, народный художник СССР. Одна из известнейших, кстати, наших, между прочим. В продолжении Иосиф Шкловский, это советский астроном, астрофизик и член-корреспондент АН... сейчас, если так до конца читать, Ан СССР и писатель. Вот, до конца хотел дочитать, конечно же. Такой интересный человек, поэтому В следующий раз, наверное, поподробнее расскажем, не сегодня. Клара Лучко родилась советско-российская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Принцесса Диана родилась в этот день, в 1961 году. Ты представляешь?
9: Ого!
8: Принцесса Уэльская. Конечно, вот принцесса Диана умела в медику. Как она на фоне королевской семьи выглядела? Выигрышнее с медийной точки зрения, это, конечно, невероятно. И поэтому ее любил буквально весь мир. Также родился Карл Льюис в 1961 году, американский легкоатлет, девятикратный олимпийский чемпион. Я просто...
9: Мощно.
8: Я, если честно, что-то... Это, если с учетом того, что Олимпийские игры проходили раз в 4 года, ну, вы представляете, да, что это там? Это, конечно, сумасшествие. 9 раз. Это почти, ну, сколько? 36 лет, что ли, выступал, получается. Невероятно. Ну, и российский фигурист...
9: Может быть,
8: это
9: Север представлял там, я не знаю, год за два?
8: Может быть. Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова родилась в 96-м году. Наша известна. На этом все, друзья мои. Сделайте этот день великим для себя, и тогда сделайте его великим для истории человечества. Мы об этом с удовольствием расскажем.
9: Ну и доброе утро вам.
8: Конечно.
3: Историческая справка.
8: И вот в завершение информации на правах рекламы хотим вам дать. Да, Бим-радио представляет 10 июля. У нас 10 июля произойдет вечеринка, которая называется «Мы из 90-х».
9: Yeah.
8: Вот 90-х именно вот это вот, по-моему, появилась эта музычка, которая играет на всех мероприятиях где-то как раз 90-х, начиная, когда шарики лопали, карандаш, бутылочку играли и так далее, и так далее.
9: В смысле лопали? Сейчас лопают еще.
8: В общем, друзья мои, вот такие вот хитяры, только лучше, конечно, музыкальные, под которыми мы танцевали, влюблялись в 90-е, живая музыка, конкурс, подарки. А если вы придете еще в образе 90-х, то можно выигрывать крутые призы ведущий вечера. Альберт Ботанин, лучший имя на земле. И 10 июля в 20:00 ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru 18+. Приходите.
10: Реклама на Бим-радио.

0: рублей. Позвони 09388.
1: А Уфанет не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план Уфанет 2000 предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Спонсор игры Утромани на Бим Радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий Квикстеп.
3: Ламинат Квикстеп. Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: 3 июля в 14:00. Открытие восточного кафе «Лазат» на улице Тукая, 115. Только в день открытия ароматный плов в подарок каждому гостю. Вас ждет праздничная программа, отличное настроение и, возможно, приятный сюрприз. Подробности по телефону 8-966-802-0066. 0+.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
8: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
9: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.
10: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: возрастных ограничений.
1: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и прогноз от астрологов на сегодня. Овны. Этот день будет путать планы, но неразбериха должна вам понравиться. Тельцы, будьте готовы, что только вечером появится желание веселиться и делать что-нибудь яркое. Близнецы, вы собирались получить одно, но на деле получите совсем другое. Раки, наконец, вы возьмете под контроль свой характер и будете готовы согласиться на неудобные условия. Львы, наступает редкий момент, когда вы можете на время забыть о своих амбициях. Девы, ждите продолжения событий, которые произошли совсем недавно. Весы, всего один единственный важный звонок, и можно будет почти не работать до самого конца месяца. Скорпионы, вы будете скептически настроены, поэтому отложите критику на потом. Стрельцы, не надо вовлекать кого-либо в свои переживания и тайные помыслы. Козероги, вы проснетесь с ясной головой, к вам придет понимание, в каком направлении стоит двигаться. Водолеи, уделите личным интересам больше внимания и времени, заставьте других работать на вас. Рыбы, вас могут мучить угрызения совести, а ночью кошмары. Сделайте что-нибудь, чтобы умилостивить удачу. Всем знакам зодиака желаем нежных чувств.
2: Прогноз погоды на Бим-радио.
3: Самый точный прогноз погоды, самый точный.
4: Точнее, вы не найдете. Андрей, теперь, когда уровень ответственности на высоте, пожалуйста.
5: А я нашел еще точнее, представляешь?
4: Да ну.
5: Да, вот сейчас я расскажу. Прям еще точнее даже, да.
4: Ну давай, давай.
5: Плюс 20 градусов в Казани.
4: Да.
5: Малооблачно, осадков сегодня не ожидается.
4: Да ты ж.
5: Ветер уже не такой сильный, как вчера. Это тоже радует, кстати говоря. Максимальная температура воздуха днем. Ого-го, плюс 26 нам сегодня обещают днем. Завтра вообще плюс 28. В пятницу, субботу, воскресенье плюс 29. И, кстати говоря, нам в пятницу, субботу, воскресенье обещали осадки. Сейчас это все сместилось. Там вот начиная с воскресенья, понедельник, вторник, среда, есть вероятность дождя. А до этого будем кайфовать, по всей видимости, да. Что касается ночной температуры, она тоже начинает набирать обороты. К пятницу уже плюс 21 ночью обещают.
4: Что-то тепловато, конечно. Но я знаю, когда будет жарко очень сильно.
5: Тепловато, это же это утепляет, да? Потом чешешься после нее.
4: Да. Жарко будет 10 июля, очень сильно жарко. А знаешь, почему?
5: Почему?
4: Потому что вечеринка у нас будет.
5: А, ну это точно.
4: Вот, чтобы жарко было максимальное количество людей, мы сейчас разыграем пригласительные, а?
0: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но Бим все исправит.
2: Мы из 90-х.
3: Мы из 90-х, друзья мои. Информация о правах рекламы. Это вечеринка наша, которую представляет Бим Радио. То есть мы. То есть это у нас хиты. Это, друзья мои, атмосфера. Это 90-е. Это живая музыка, конкурсы, подарки. Приходи в образе из 90-х, выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. Это все 10 июля. Уже через 9 дней. Уже, ну, можно сказать и так. В пятницу, в следующую. Приходите обязательно. Ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+. Будет невероятно мощно, как и всегда. Ну, а мы сегодня разыграем два приглас туда двум разным людям. Для этого мы приготовили вопрос. Андрей, куда мы будем принимать ответы? И вообще, как это будет происходить?
5: Ответы мы принимаем на наш номер «Макси». Плюс 7-92-72-42-102-8. Но, опять же, два победителя. Пусть 9-й, все-таки 90-й же, да? И 10-й.
4: И нулевой.
5: Нулевой?
4: Ну, 9 и 0 же, 90 же получается. Ладно, не слушай меня.
5: Я поэтому 10-й взял, там хотя бы нолик есть.
4: 9 и 10, все, супер. 9 и
5: 10, да.
4: Тогда, Андрей, задавай вопрос и сделаем потом перерыв, посчитаемся.
5: Итак, вопрос у нас с вариантами ответов. Собственно, надо будет прислать только одну буковку А, Б, В, ну или 1, 2, 3, если хотите. Вопрос, значит, джинсы Мальвины. Помните, наверное, такие. В 90-х отличались от других варенок тем, что... имели варианты ответов, собственно. Фирменную нашивку с логотипом. Это вариант А. Вариант Б. Были с заниженной талией. Или же В. Были исключительно черного цвета. А, Б, В. Вот что-то из этого надо прислать и выиграть.
4: Пишите обязательно, друзья мои. Мы пойдем сейчас посчитаем. 9-10 победителя сейчас мы найдем в Максе. Номер знаете. Сообщения уже полились. Вот их было буквально так. Вы знаешь, я вот вижу 5, 15, 30, 50. Очень быстро набирается. В общем, пойдем посчитаем.
3: попытаемся, друзья мои. Ну а вы помните, 90, конечно, время было непростое, но счастье там точно было. И счастье тоже сегодня есть.
2: Мы из 90-х.

0: шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Ну давай, Андрей, что там у нас, значит, джинсы Мальвины, и в итоге, какой же ответ правильный-то в итоге?
2: Верным был вариант А. Ну, логично, смотри, ты, Альберт, я, Андрей, вариант А у нас, конечно же, тоже верный. Мальвины — это брендовые джинсы с красно-зеленой нашивкой, собственно. Их обычно носили с турецкими свитерами, такими boys был написан на них, пушистыми кофтами из ангоры и кроссовками, создавая модный образ того времени, между прочим.
1: Да, было дело, конечно, самое модное тогда было именно так одеваться. И у нас ответило два человека правильно, и если буквально их там обозначишь как-нибудь, Андрей, даже считал? Считал? Да, нормально?
2: Ну, я им еще пока... повесил интригу только. Сейчас я им отправлю. Знаешь, что им? О, козу я им отправлю.
1: Ты просто расскажи нам, кто это.
2: Это слушатель. Ну, просто так сохраненное имя, я пока его не вижу.
1: А, все, я понял.
2: И Лиля, соответственно, здесь уже чуть проще с именем. Ее тоже поздравляем.
1: В общем, каждому из них по одному пригласительному мы отправляем. Приходите обязательно. 10 июля наша вечеринка. Друзья мои, мы из 90-х. Вы же в курсе? Ну, а я пока расскажу вам, что в Казани выбрали лучшего водителя троллейбуса 2026 года. Илья Горынцев, водитель троллейбусного депо номер один, он проходил различного рода конкурсы там и так далее. Минувшие выходные все это дело проходило, и в итоге такая вот собралась история, что из всех баллов со всех конкурсов он получил первое место вообще. Андрей, кто для тебя лучший водитель троллейбуса? Вот как бы ты вот просто выбирал вот так на глаз?
2: Ну смотри,
1: вот
2: он соблюдает правила. У него самый зеленый троллейбус. У него рога вот эти вот никогда от проводов не отсоединяются.
1: Да,
2: они
1: да,
2: прям
1: да.
2: Влитые там.
1: Согласен.
2: Просто еще, да. А если даже они слетели, то он просто такой шоу-фон, как ниндзя, раз какие, и поправил это все.
1: Какие интересные звуки у тебя.
2: Да, с такими же звуками как раз поправляет. Ни разу не слышал, что ли? Там аж искры летят.
1: Какой-то шаолинь уже где-то в ознакомь скоро, я не понимаю. Я вот считаю, что самый лучший водитель троллейбуса в мире, я подчеркиваю, станет тот, который видит зацеперов и задним ходом сдает прям в стену. Понимаешь? Очень быстро. Вот. Но это, наверное, жесток, не знаю.
2: То есть,
1: значит, мягкую стену.
2: Гуманность не присущая водителям троллейбуса.
1: Да нет, просто зацепив не люблю. Поэтому, друзья мои.
2: Так, ну, вообще они молодцы. Представляешь, они же на экологическом транспорте ездят. На экологичном.
1: Наверное, да, все верно. Сказать. Вообще. На каком? На экологичном или экологическом?
2: И вот и то, и другое даже мне считается.
1: Ничего себе.
2: Комбо!
1: Смотри, он экологичный, но когда у тебя меж окнами вот это вот запотевание происходит, да, как в старых был троллейбус, и там начинает расти мох, это уже экологический транспорт получается.
2: Там в жару токсичная атмосфера в этом экологичном
1: транспорте. Еще бы, конечно. Хорошо, значит, будем пока двигаться дальше. У нас тут из интересных таких новостей, которые вот такие неожиданные, вот мы об этом периодически разговариваем, мы говорим про ЕГЭ. И тут господин Греф заявил, что ЕГЭ отыграл свою роль. Значит, господин Греф, мы же знаем, да, кто это такой? Пожалуйста, Герман Греф, это директор, представитель Совета директоров Сбербанка, если кто. Вот, и он был на годовом собрании акционеров и заявил об этом, что ЕГЭ это, конечно, хороший инструмент, однако он отыграл свою роль. И, по его мнению, в настоящее время детей нужно учить абсолютно иначе. Дальше привожу его цитату. Если вы, взрослые люди, в своей, в сфере моей компетенции попробуйте сдать ЕГЭ, я вам сочувствую, я... зачастую не только не нахожу правильного ответа, я вопроса не понимаю. Да, кстати, есть такая история.
2: Ну, чем дальше от школы, мне кажется, тем ближе это каждому становится. А вообще, мне кажется, Герман Греф должен был другое предложить. Он должен был сказать, вот вы баллы, которые за ЕГЭ получили, вы возьмите их в Сбербанк, положите на несколько месяцев, они там немножко подрастут.
1: Что-то... На год 16 баллов вам докинут. Невероятно, конечно. Ну, у меня бы вот, кстати, 100 баллов прикольно считать. 100 там получил, 116. А так вот, 54 балла. Как-нибудь можно получить?
2: Из максимум 100?
1: Нет, я в этом плане. Вот мне даже стыдно говорить, но я вообще... Я за 2 ЕГЭ получил... Сейчас я вам скажу, сколько.
2: Ну, 2, ты же все сказал. Нет?
1: Где-то 80, наверное, 8 баллов, что ли?
2: 88?
1: Ну, ты отыграл свою роль. И, по его мнению, в настоящее время детей нужно учить абсолютно иначе. Дальше привожу его цитату. Если вы, взрослые люди, в своей... в сфере моей компетенции попробуйте сдать ЕГЭ. Я вам сочувствую. Я зачастую не только не нахожу правильного ответа, я вопроса не понимаю. Да, кстати, есть такая история.
2: Ну, чем дальше от школы, мне кажется, тем ближе это каждому становится. А вообще, мне кажется, Герман Греф должен был другое предложить. Он должен был сказать, вот вы баллы, которые за ЕГЭ получили, вы возьмите их в Сбербанк, положите на несколько месяцев, они там немножко подрастут.
1: На год 16 баллов вам докинут. Невероятно, конечно. Ну, у меня бы вот, кстати, 100 баллов прикольно считать. 100 там получил, 116. А так вот, 54 балла как-нибудь можно получить?
2: Из максимум 100?
1: Нет, я в этом плане, вот мне даже стыдно говорить, но я вообще, я за 2 ЕГЭ получил, сейчас я вам скажу, сколько. Я
2: 2, ты же все сказал.
1: Где-то 80, наверное, 8 баллов, что ли?
2: 88? Ну, ты за цифры красиво играл.

0: Ну, у меня бы вот, кстати, это 100 баллов прикольно считать. 100 там получил, 116. А так вот, а если 54 балла, как-нибудь можно получить?
1: Из максимум 100?
0: Нет, я в этом плане. Вот мне даже стыдно говорить, но я вообще, я за 2 ЕГЭ получил, сейчас я вам скажу, сколько.
1: Ну, 2, ты же все сказал. Нет?
0: Где-то 80, наверное, 8 баллов, что ли?
1: 88? Ну, ты за цифры красиво игнался просто, наверное, да?
0: Невероятно, конечно, очень плохо было.
1: У меня по нулям ЕГЭ вообще было.
0: Вообще как полон, Андрей. Ни одного балла. Андрей, потому что ты его, ну, давай будем откровенно, ты его не сдавал. Поэтому тебе было хорошо, конечно.
1: Я бы, потому что я такой, я своих не сдаю, понимаешь ли.
0: Ой, если честно, конечно, если бы я хорошо учился, может быть, я бы и стал, и ЕГЭ бы по-другому сдал. Может быть, я стал бы вообще другим человеком, понимаешь?
1: Может, вы вообще ЕГЭ уже давно отменили, если бы ты нормально учился?
0: Возможно.
1: Ты бы стал просто министром образования и такой сказал, все, ребята.
0: Возможно, я бы тогда работал в компании Stell MS, понимаешь? Ну, что это за компания? Спроси меня.
1: Что это за компания?
0: На правах рекламы. Информация от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стелл МС». Лето – это время отдыха, поэтому зачем вам куда-то ехать далеко, если лучший отдых может быть у вас дома? Поэтому компания «Стелл» уже знает, что вам нужно для этого. Перголы для стильной тени, чтобы летний вайб не зависел от погоды. Купили, чтобы расслабиться так, будто вы на дорогом спа-курорте. Только в тапочках у себя во дворе. Это же прекрасно.
1: Вообще.
0: Сезон отпусков и теплых вечеров – это время кайфовать, а не искать, куда ехать. Перголы, маркизы и купили от Stell. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5-174-174. Повторю, 5-174-174. Перголы, кстати, классная вещь. Она какая, знаешь, такая беседка такая. Можно ее накрывать, только она такая получается у тебя. Из каркаса состоит. Это очень удобная вещь. Она такая не натужная, не сложная, классная. Можно,
1: а как она от солнца спасает?
0: Уф, невероятно вообще. А маркиза, это вообще, можно сказать, ты ткань вот так вот раз отделил от стены. Ролл такой. Раз ты отделил, у тебя уже тень получается. Например, можно закрыть тоже большую поверхность, между прочим. Ну, а про купили уж я вообще молчу. Купили, это вообще моя мечта.
1: Согласен.
0: У меня ванна просто стояла на улице в детстве. И мы там купались.
1: А сейчас купили, представляешь?
0: Да, вот это поставить. Да, это сильно, конечно, лучше. Поэтому я закупили, ребята. Ну и Stell MS, вы знаете, куда обращаться.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
5: Отец, чем будем новую беседку красить?
6: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
5: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
7: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
8: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jkdefisivolga.rf или по телефону 8-937-29-39-444.
9: Застройщик ООО СЗСМК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООЗ «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые. Новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: на Бим Радио.
1: Так, мы здесь, мы внимательно сейчас смотрим в сторону пробок, потому что и ситуация, конечно, интересная. 2 балла, дороги почти свободны, даже не 3, это невероятно радостное событие. Надеюсь, до нас через час дойдет. Те же 2 балла, он будет счастлив, я думаю. Крупнейшие пробки на Даурской от проспекта Универсиады до Павлюхина 6 минут. Вот сам вам крупная пробка. Все мосты, дамбы по нолям, все спокойненько. Город дышит, город едет, ДТП, к сожалению, есть. Оренбургский тракт, когда вот этот вот небольшой такой поворотик со стороны деревни Универсиады, когда вот вы едете в город, то вот так вот такое разбывшее это кольцо, уже теперь полукольцо.
2: Там на пересечении испарено получается.
1: Да, получается так, то абсолютно верно, средний ряд, правый ряд, все, но там ДТПшечка есть. Сегодня жители Дербышек на выезде, как всегда, скорее всего, затруднения в районе карьеры ощутят, там дорожная работа, асфальт продолжает, я так понимаю, перекладывать, и вот совсем скоро там еще мостом займутся, потому что мост это отдельная структура там в дороге. А так, в целом, город, конечно, дышит, едет, это классно. Ну, а мы продолжаем, потому что нас прямо сейчас ожидается утро мани. Будем задавать вопросы человеку, который уже забирал у нас 10 тысяч рублей.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры «Утромани» ИП Сатарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Quick Step». Ищите напольное покрытие, ламинат всего за 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Приходите в магазин «Quick Step» на Альберта Камалеева, 32. Телефон 245-21-50. 245-21-50. Ну а мы продолжаем, дамы и господа. Зрители прямой трансляции уже видят нашего участника. А я, собственно, его с удовольствием представлю. У нас в гостях Салим Чарышев. Правильно, что я прочитал ее?
3: Да-да-да.
1: Самый главный. Итак, Салим, добро пожаловать.
3: Доброе утро.
1: Расскажи, пожалуйста, как давно ты у нас был в последний раз?
3: Так, доброе утро всем. Вот, последний раз был 4 года назад.
1: Ого!
3: Да, поэтому сейчас, скорее всего, наверное, результат будет другой.
1: Ничего страшного, мы здесь кайфуем вообще, общаемся.
2: У вас как Олимпийские игры, раз в 4 года к нам приходите.
3: Ну, стараюсь, да. В следующий раз, наверное, может быть, что-то тоже будет.
2: Уже одна золотая медаль у вас есть в виде 10 тысяч рублей.
1: Это хорошо, конечно. Слушайте, ну прекрасно. За 4 года, может быть, какие-то новшества в жизни? Что-нибудь интересное произошло? Да. Или нет. Вы живете, все классно, все хорошо?
3: Да, все замечательно, все так же.
1: Вообще
3: дети растут, вот, жена все так же прекрасна.
1: Всей
3: так
1: прекрасной что? Семье, от всей души мы передаем большой привет.
3: Спасибо большое.
1: Вот, супруга, наверное, болеет.
3: Да, она сейчас на работе, но слушает через там устройство.
1: Ей большой привет. Можете тоже передать привет?
3: Да, Равиш, тебе большой привет.
1: Вот, от всей души. И огромное спасибо вам, Салимов, за то, что нам вот, у меня прямо рядом со мной брикет мороженого лежит. Огромный такой, невероятный. Вот, мы решили с Андреем, что дождемся, пока он подтает, чтобы холодный не есть в эфире, и потом его как заточим только. Здесь, по-моему, по ощущениям килограмм другой. Да, он такой прикольный пакет. 0,5 кило, ничего себе, как бы, вау. В общем, давайте тогда к правилам перейдем. Вот, мороженое в руках подержал, слюна пошла, представляете? Надо было завтракать с утра. Итак, Салим, у нас, как всегда, 5 вопросов впереди на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей. Соответственно, 100 рублей сумма несгораема. После правильного ответа можно забрать заработанные деньги, пока мы не зададим следующий вопрос. Поэтому правила просты. Пожелаем удачи. Ну и первый вопрос мы готовы тебе задавать. Ты готов?
3: Да, готов. Спасибо большое. Так,
1: тогда алга. Бринчи срал первый вопрос.
0: Утромани.
1: В какое животное превратился Иванушка в сказке? Сестрица Аленушка и братец Иванушка.
3: После того, что попил водички из лужицы.
1: Да.
3: Козлика.
1: Козлика, конечно. Лужица была непростая. Козлиная копытца там, по-моему, был. Но, в общем, ответ-то правильный, сам главный.
0: Утромены утроманят.
1: И, конечно же, напоминаю, что 100 рублей у нас теперь красивые, с подписями, печатями, такие сувенирные. Вот Андрей, шкатулочка лежит, оттуда мы 100 рублей передадим уже в конце нашей игры. Пока мы продолжаем, у нас вопрос на 500 рублей. Давайте зададим. Англичане говорят, птица в руке стоит двух птиц в кустах. Ну, а что говорим мы? Какая у нас поговорка есть такая, альтернативная?
3: Ну, лучше...
1: Тоже, ну, она связана.
3: Синица в руках, чем журавль в небе.
1: Лучше синица в руках, чем журавль в небе, конечно, абсолютно верно.
0: Утромены, утроманят.
1: Прекрасно, прекрасно. Вот у них, да, какие? Птица в руке стоит двух кустах. Вот. Проще рассказать, вот, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Что, вот у нас великий, могучий русский язык. И да и татарский тоже. Вопрос на тысячу. Кстати, вот про литературу сейчас поговорим. Этот поэт, поговаривают, ненавидел знаки препинания, путался в них и часто просто игнорировал. Предполагается, что именно этот пробел в знаниях и породил его особенный стиль поэта, который был известен у нас. Владимир... ничего себе. Ну, ладно, пусть будет подсказка. Такое случается. Итак... Поэт ненавидел знаки препинания, путался в них. Иногда просто игнорировал. У него особый стиль выработался. Вот его сразу узнаешь, когда вот видишь его. Сразу.
3: Маяковский.
1: А какой у него стиль? Что у него там?
3: Он писал как бы построчно. То
1: есть... Я просто спросил, если что. Угу. Просто поинтересовался.
3: Ну нет, я вот точно не скажу. Ну, писал он размашисто, поэтому и без похожих знаков препинания. Поэтому другие поэты всегда на него, как говорится, имели зуб, потому что там получали за количество строчек, а не
1: ну,
3: за количество.
1: Ну вот, видите, несмотря на то, что я подсказал, у нас Салим просто дал гениальнейший ответ, потому что он расписал все. И я даже эту информацию хотел рассказать, вместо меня ее Салим и рассказал. Это абсолютно верно, конечно.
0: Утромены утроманят.
1: Потому что поговаривали, что действительно хитрость была. Вот он писал, у него по факту это если так вот все разместить, как обычно там получится, условно там, ну, там... там 2-3 четверостишья. Но у него расписано все там чуть ли не на две страницы. И поэтому поэты такие, так, а что происходит? Почему Маяковскому платят много, а нам немного платят? А ему говорили, ну вот, видите, знаки препинания просто человечек не знает. А он молодец. Но не знаю, правда это или нет, а может быть это просто слух, но нам сейчас, я думаю, наши слушатели обязательно напишут. Хорошо, следующий вопрос у нас на 3000 рублей. Внимание! Один из сервисов предлагает оригинальную рекламу для недавно открывшихся ресторанов и кафе. При этом многочисленные работники этого сервиса могут даже ни разу не зайти внутрь рекламируемого заведения, ведь их задача — создавать ее. Назовите ее одним словом. Могу еще раз прочитать, чтобы было просто.
3: Да нет, я запомнил.
1: Ничего себе, я бы не запомнил никогда.
2: Мне бы тоже надо было второй раз.
3: Ну вот, наверное, как вот сейчас, вот традиционный сервис, доставка. Они же даже не заходят туда, просто через приложение заказывают то, что хотят. Наверное, так.
1: Угу. Ну, еще раз. Один из сервисов предлагает оригинальную рекламу для недавно открывшихся ресторанов и кафе. Недавно открывшихся ресторанов и кафе.
2: Оригинальная реклама.
1: При этом многочисленные работники этого сервиса могут даже ни разу не зайти внутрь рекламируемого заведения. Задача — создавать ее. Соответственно, ее надо назвать одним словом. Что это может быть? Как вы считаете?
2: Интересный вопрос сегодня.
1: Хороший вопрос, да. У нас буквально остается на размышление 15 секунд. 15 секунд подумать. Итак, время. Что же один из сервисов, оригинальная реклама недавно открывшихся ресторанов и кафе. Работники могут даже не зайти внутрь этого самого заведения. Ведь их задача создавать ее. Ее одним словом. Так, мне нужен ваш вариант. К сожалению, время. повторим.
3: Так, ну, нет, здесь я что-то не это, нет ответа. Как-то даже не могу придумать что-нибудь. Вот кроме доставки, ну, доставка же, она давно уже появилась. То есть, а вы говорите, недавно?
1: Ну, что-то из таких реклам. Не, да, недавно открывшихся ресторанов и кафе. Вот они только-только открылись. Соответственно, какая должна была быть реклама.
3: Ну, или раздача вот листовок промоутерами. То есть перед этими кафе. Они даже как бы не заходят, а людям раздают.
1: Все. Хорошо. Давайте остановимся, я так понимаю, на листовках, раздача листовка на промоушинге. Как это правильно называется? На промоутерах, промоушене.
3: Да.
1: Внимание, правильный ответ давайте зачитаем. Я вот не зря акцентировал внимание на том, что рестораны вот недавно открылись, и тут очень важно, это реклама была. То есть доставка, это все-таки было бы про сервис, понятное дело, да. Но листовки тоже хорошо. Но как бы весь мимо кафе ты идешь, ты это видишь с одной стороны. Поэтому пошли, один из сервисов пошел другим путем. Его работники этого самого сервиса, они создают ее, чтобы люди такие: о, новый ресторан увидели, ага, новая вывеска и так далее. Но перед рестораном, для того, чтобы поднять ажиотаж и чтобы сделать так, чтобы люди туда ходили, потому что, боже мой, почему так много людей стоит? Что происходит? И работники этого сервиса перед заведениями, ресторанами и кафе создавали ее, создавали очередь.
0: Утромены утроманят.
1: Ну и так как владельцам было важно с самого начала показать себя, ну, как популярное место, что ажиотаж происходит, и получается, что вот этот сервис, он сдает в аренду людей, которые выстраиваются у входа в заведение в длинную такую очередь, и люди просто... Сейчас, кстати, если у тебя заведение уже разрекламировано, я вот неоднократно сталкивался, в Питере точно, у нас теперь тоже такое есть, приходишь в популярное заведение, вам говорят, надо подождать минут 15-20, и у вас очередь собирается перед там ресторанчиком или перед кафешкой. Это, конечно, интересно.
2: Поликлиники у нас пользуются тоже такими услугами.
1: Ну, там по другим причинам. Там, да, и популярность тоже высока. Мы дошли до вопроса на 3000 рублей, и это великолепно. Вот, Салим, давай договоримся, что 4 года не ждать. Приходи к нам обязательно, мы тебя будем ждать. Ну, договоримся, что через пару-тройку недель, например, через месяцочек обязательно приходи. Кстати, супругу бери с собой.
3: Угу, хорошо, спасибо.
1: Будем ждать обязательно.
2: Я хочу запечатлеть факт передачи денег.
1: Да, Андрей.
3: Спасибо большое, теперь у меня есть...
1: Андрей материально ответственный просто. А теперь со 100 рублями в руках сувенирными можно передавать привет Салим, прошу.
3: Да, большой привет всем, кто вот меня слушал, узнал. Ну, самое главное, вот с моей семье. Вам большой привет, Бим Радио. Процветания, успехов дальнейших.
1: Спасибо огромное. Будем тебя ждать обязательно. За десяточкой мы обязательно возродим эту традицию твою прихода к нам из забора 10 тысяч у нас. Это было, потому что было прекрасно. И сегодня хорошая была игра. Вот тебе за нее спасибо. Слушателям спасибо. Приходите, друзья. У нас весело. Еще и денег можно заработать.
0: Утромани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России идет обновление стандартов для дошкольного и начального образования. В рамках года дошкольного образования реализуют меры, направленные на формирование безопасной и современной среды в детских садах. С 1 сентября начнут действовать новые рекомендации. Они затрагивают подбор игрушек и песен, оформление помещений, а также содержание программ и методику проведения занятий. Эксперты предупреждают. Рабочие чаты в отпуске вредят восстановлению. Каждое уведомление вызывает стресс, мозг привыкает связывать отпуск с работой, из-за чего в дальнейшем расслабиться становится почти невозможно. Полный отказ от рабочих переписок в отпуске продлевает эффект отдыха на 2-3 месяца. С 1 июля в казанском метро вводят летний режим работы. Он будет действовать до конца августа. В часы пик по будням поезда станут ходить с интервалом 5 минут 39 секунд. Это связано со снижением пассажиропотока. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
5: ТТС.
7: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
8: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на «Максимилианс.ру».
10: 18+.
11: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
12: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
13: Папа, еще круг!
14: А я на боулинг.
15: Мам, я в игровые автоматы.
16: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
17: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
12: Застройщик ООО «СЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
0: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на «Максимилианс.ру».
18: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
19: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Сова!
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что люди, купившие себе медицинский диплом, обычно попадаются из-за красивого почерка?
4: Так, хорошо. Танцуем, девочки.
5: Спонсор программы ООО «Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
10: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
11: Так, это интересно, конечно. А, смотрите, у нас недавно совсем пришла новость о том, что в связи с тем, что бензина стало не так много, как было раньше, правительство разрешило понижать качество, да? Ну, то есть там евро было евро 5, потом евро 3 теперь, и вот...
12: А там еще ниже есть куда спускаться? Евро 2, евро 1? Не евро.
11: Евро по 35. Вот туда бы хотел спуститься, но пока нет таких возможностей.
13: Эх, лучше бы евро стоило 3.
11: Нет, если так, кстати, евро и доллар так будут стоить, нашей экономике конец. А, да? там есть взаимосвязь небольшая. Итак, тут новость вышла. Значит, автовладельцы могут получить компенсацию за ремонт из-за некачественного бензина. Выплатить ущерб должен продавец суррогата, рассказал член Общественной палаты Российской Федерации. При обнаружении объявлений о продаже бензина с рук он советует обращаться в полицию и МЧС. Вот, а я думал, что это связано с тем, что он заправка теперь получает некачественный бензин. Ну, просто бывает, вот сейчас идет новость о том, что там вот где-то кто-то покупает, там какой-то бензин некачественный.
12: Канистры себе заправляют, да.
11: Но я вот думаю, что это с крупными, наверное, по моим предположениям, не должно вот так случаться, потому что, ну, какой толк им там заливать совсем уже отвратительное топливо, если это, ну, массовое будет явление. И к тому же, ну, представляешь, если в Казани будет какая-нибудь заправка, которая разольет некачественное топливо и сломается несколько автомобилей. Все, на этой заправке больше никто заправляться не будет. Я думаю, это будет критично.
12: Ну да, информация быстро разбежится об этом. Ну, в общем, с рук не берите бензин, вдруг эти руки не мытые. Вообще, вот видите, человека с ладошками всякими, и бензин там не стоит доверять.
11: Да, поэтому время, конечно, такое, интересно. Ну и не ведите на все вот эти вот... Я просто уже вижу ролики, когда вот это вот, машина что-то неправильно работает, что происходит, и так далее, и так далее. Но вы же никогда не видели, где конкретно заправился человек. Даже если он вам указывает на конкретную заправку, вы же не видели, как он там заправлялся, и что это такое, и что это за ролик, откуда он взялся. Поэтому на все подряд, короче, не ведитесь. Я вот что хотел сказать. Другая совсем история, друзья мои. Это отключение горячей воды. Я вот, знаете, что хотел спросить, друзья. У вас есть какой-то лайфхак на отключение горячей воды? Потому что это для нас сейчас большая проблема. Для многих это проблема. Я вот знаю людей, которые переехали, например, в квартиры, где отсутствуют бойлеры. И сейчас они такие: а что, а как? Сейчас бойлер пока не могу ставить. Чайник? Реально? Чайник — это реально выход из положения? То есть какие есть лайфхаки у нас вообще? Да? Какие есть жизненные такие возможности как-то себе облегчить эту участь? Участь нахождения без горячей воды в 2026 году.
12: Ну, если бойлер не получается ставить, то есть же на банкетах такие большие чайники, титаники вот эти, да?
11: Да,
12: вот
11: титаны.
12: Можно взять, да?
11: Титаны можно поставить, да. Удобно, конечно, конечно.
12: Что еще? Бочку на улицу, я не знаю, поставить, чтобы она согрелась. Да, потом тяжело ее тащить, конечно, обратно.
11: Каменную баню можно сделать прямо у себя в ванной.
12: Каменную баню?
11: Да, что, дрова подкинул, вытяжка же есть. Все, дрова подкинул, она разогрелась. И тепло у тебя всегда там. Открываешь, у тебя сразу тепло идет.
12: Красота. Опасно для жизни, наверное.
11: Ну, конечно, да, не слушайте нас, потому что мы так ерунду
12: говорим. Вот эти кипятильники раньше были, которые просто воду кладешь, и он греет воду.
11: Да, удобно вообще. Но там есть определенный момент, до которого кипятильник был безопасен. Потому что если чуть больше кипятильник закинешь в воду, он уже превратится из кипятильника в... Ну, вы поняли. Помните, когда в страшных фильмах вот этот фен падает в воду, ванная почему-то обязательно, и все. И вот в фильмах ужасов почему-то так показывали. Я не знаю, если честно. Чайник какая-то не, ну, для меня вот до сих пор история, которая есть дома у всех. Ты знаешь, что у людей есть чайник, который прям для этих случаев достается? Он обычно побольше, там, литра на два. Его просто достают из закромов ровно на это время и в ванной держат. В ванной прям есть чайник свой. Вот, значит, враг посмеялся над словом «Титаники». Вот, поэтому это интересно.
12: Это в каком-то фильме раньше так называли, я
11: помню. Так, доброе утро. Проточный водонагреватель есть. Вот Ренат предлагает. А что, работает? Ссылку нам скиньте, пожалуйста, потому что мы для себя на самом деле...
12: Кстати, у нас на даче такой установлен. Просто прямо на раковину поставил. Очень удобненько, тепленько, и водичкой можно руки помыть.
11: А что, а душ? А душ можно? Как-то это все, чтобы работало.
12: Ну, наверное, можно. Они, в принципе, я думаю, разной мощности есть, так что и давление совершенно разное, наверное, могут выдавать. Что-то... У меня накопительный бак висит.
11: Накопительный, да?
12: Да, да, да. Я коплю эту тепленькую воду, потом раз и помоюсь.
11: Ты в банке, что ли, его покупал?
12: Да, вчера вот он был выключен еще, я холодный вынужден помыться, потому что, ну, просто не включил это все дело. А сегодня уже все, я был подготовленный.
11: Куб самогонного аппарата на 50 литров теном на 4,5 киловатта заменяет бойлер, нам пишет. Я не знаю, зачем нам эта информация.
12: У вас разные применения в зависимости от сезона, по всей видимости.
11: Да? Вообще. Я бы, короче, пишите ваши лайфхаки. Я считаю, что надо на море, где белый песок. Там хорошо, ребят.
0: Утромены сделают твое утро. Пролетели.

0: Опа-опа. Альберт просто пошел выключать воду, которая греется. Сейчас вернется и расскажет вам, удалось ему помыться или нет. Так, ну мы вас спрашивали, каким образом можно согреть себе воду в те моменты, когда ГВС отключается. Ну и я, кстати говоря, там нашел интересный вариант, очень неожиданный для себя, но он остался на моем ноутбуке. Я пересел на альбертовское место, поэтому не расскажу. Получается, ваши сообщения лучше зачитаю. Так, что нам пишет Ленар? Доброе утро. В баню предлагает в общественную сходить. Кстати говоря, да, мы периодически рассказываем об одной такой, почему бы и не посетить. Где-то, кажется, я видел еще сообщение с предложениями в спортивных комплексах, да? Пришли в спортзал, значит, здоровье свое немножко улучшили, а вместе с этим еще и помылись потом. Прекрасно, по-моему. Так, что еще тут? Доброе утро, у меня индивидуальный котел. Немного выпендривается Артур. Ну, как еще это назвать иначе-то, да? Горячая вода есть всегда, но в том году был случай, старый котел отслужил 10 лет и все, и полетел. На юга, наверное, полетел. Куда еще-то, да? Мне, значит, зарядили за ремонт котла по полной, практически нового. Так, я, значит, подбирал себе котел новый, мылись, кипятили воду в кастрюлях. Ну, так, скажем, традиционно. Нет, не будем меняться, что ли? Все нормально, говорит, не будем меняться. Альберт вернулся. Ты скипятил воду, нормально?
1: Все, кстати, ребята, очень даже неплохо. Все замечательно. Спасибо большое.
0: Там, кстати, неожиданный есть, вот в Яндексе я нашел вариант. С помощью стиральной машины можно воду подогреть, представляешь?
1: И что, а как это вернется?
0: Ну, в общем, ставишь какой-то цикл, где горяченькая водичка, формируется пустой, только без порошка, соответственно, и без белья, да? И шланг сливной, соответственно, в ванну направляешь. И таким образом набирается потом тепленькая водичка.
1: Нифига себе. Вот
0: ну, что-то, мне кажется, это
1: конечно
0: Небезопасно, если честно.
1: Да, мне кажется, это солнечное нагревание, вот тут что пишет, это вообще что такое?
0: Ну, стиральный машин, я бы не додумался, если честно, использовать ее таким образом.
1: Ну, слушай, вообще так и есть, то есть я вообще удивлен, что так. Ну, сам простой, я так понимаю, это проточный нагреватель, у штормопота, понятное дело, есть, вот. Ну, или еще совмещение с отпуском, или и просто уезжаешь, я так понимаю, из страны на какое-то время. Очень хорошо звучит, конечно, невероятно. Так, давайте посмотрим, что нам люди наши пишут. У соседа сверху водонагреватель неправильно подключен.
0: О, у него это личная проблема, кстати говоря. У нас тоже постоянно такая штука происходит.
1: Нагреваемая вода уходит у него в стояк горячей воды. Помыться хватает. То есть, я так понимаю, сосед думает, что у меня все время холодная вода. А там соседи кайфуют, у них там все горячая вода идет. Так, лайфхак во время отключения горячей воды. Мыться в спортзале, у друзей или родственников бойлер или кастрюли, чайники и тазики. После тренажерный зал вообще реально спасение. Только за счет этого можно взять.
0: Общественные бани еще вспомнили мы.
1: О, общественные бани.
0: Я говорю, вот мы про одну рассказывали.
1: Ага.
0: Ну, а сейчас я предлагаю рассказать немножко о другом. О информации на правах рекламы, например.
1: Давайте, пожалуйста, будьте любезны.
0: На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел-МС». «Стел-МС» — лето, это время отдыха. Зачем ехать куда-то далеко, если лучший отдых может быть у вас дома? Компания «Стел» знает, что вам для этого нужно. Перголы для стильной тени, чтобы летний вайб не зависел от погоды. Маркизы, чтобы прятаться от палящего солнца красиво. Сезон отпусков и теплых вечеров — это время кайфовать, а не искать, куда ехать. Перголы, маркизы и купели от Стел. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5-174-174.
1: Красиво, конечно.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
4: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенного дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? «Форсаж». Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. «Форсаж». Защита, стиль и безупречный результат.
7: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
8: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
9: 211-00-73. 0+.
10: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «Строчки-сорочки.рф».
11: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Кстати, мыться еще можно на улице под дождем. Вот только осталось узнать, будет этот дождь или нет. И сейчас мы вам расскажем, потому что это самый точный прогноз погоды. Андрей, будьте любезны.
2: Ну, вам несколько дней придется тогда грязными походить все-таки. А потом, может, воды не хватить, потому что нам только слабенький дождик обещают. И причем ближайший день, когда это может случиться, это воскресенье. Сегодня среда, напоминаю. Так что потерпеть сильно придется тем, кто вокруг вас находится, по всей видимости. Ну что, плюс 22 градуса в Казани на данный момент. Сегодня осадков не ожидается. Ясный, солнечный и теплый денечек. Днем температура воздуха по прогнозу синоптиков прогреется до плюс 26, ночью плюс 17. В четверг, завтра, 2 июля, плюс 28 днем и плюс 17 ночью. В пятницу, субботу и воскресенье вообще обещают плюс 29. И ночная температура тоже уже перевалит за 20-ку. 20-21, что-то примерно такое нам обещают синоптики.
1: Ну что ж, неплохо, тепло, хорошо, да и дождь, судя по всему, чуть-чуть будет когда-то. Но что будем делать, друзья мои? Пока будем жить. Одевайтесь по погоде, пожалуйста. Надеюсь, уже все закупили же, да? Все же закупили уже.
2: А что надо было закупить?
1: Дождевички там.
2: Зачем?
1: Ну, чтобы на всякий случай были они у тебя всегда с собой.
2: От солнца они помогают?
1: От солнца не помогают, конечно, вот от дождя помогают.
2: Сейчас крем с СПФ надо закупать.
1: Да. А прикинь, вот ты берешь дождевик, внутрь его измазываешь СПФ-кой, угу. Ты его надеваешь на голое тело. Ну, такой непрозрачный только надо. И все, ты идешь, а у тебя СПФ-ом все мажется потом.
2: Даже лавовый дождь тебе не опасен.
1: Вообще потом, вообще все нормально будет, так что давайте. Ну, а мы прямо сейчас вам расскажем, какие законы нынче вступают с июля месяца в силу. Ну, и немножечко о воде вот договорим.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Вот Решат пишет: «Салям, Бимщиклар, переезжайте в Джалиль, у нас воды нет вообще, только по ночам». Ладно. Ну, не планировалось, конечно, но это нездоровая история. Чего у вас там происходит? Расскажите, пожалуйста. Так, из такого, из интересного. Влажные салфетки вот нам написали сразу два слушателя. Говорят, влажные салфетки, ты чистый. Вот мне вообще никак не спасает, если честно, влажные салфетки. Я пока вот не ощущаю вот эту воду, когда вот она все через тебя проходит.
2: Да,
1: вот
2: чисто это... психологически остаешься как будто грязным.
1: Ну, это все не то как будто вот. А хотя, наверное, и да. Как... Нет, не да и да, как говорится.
2: Ну, можно, если уж нет других вариантов, как минимум влажные салфетки, да. Ты понимаешь, если воды нету, как салфетки сделать влажными?
1: Да, ну вот про бойлер уж Артем вот там хвастается, говорит, у меня, говорит, есть бойлер, всегда есть горячая вода, когда отключают. Вот. Поздравляем вас, Артем. Невероятный обладатель бойлера. Ну, а мы, давайте, как и обещали, расскажем вам, что же нас ожидает с июля месяца, потому что, друзья мои, небольшие изменения все-таки у нас есть. И что-то я его потерял, и неожиданно сейчас я его, надеюсь, найду.
2: Нет
1: что...
2: теперь изменений, получается.
1: Нет-нет, конечно, есть, Андрей. Конечно, есть, их не могут не быть. Итак, во-первых, какие законы, значит, главные нововведения. У россиян, которым в июне исполнилось 80 лет, автоматически вырастут пенсионные выплаты. Это коснется и инвалидов первой группы. Прибавка составит 9,5 тысяч рублей. Потому округлил я немножко. Далее, значит, граждане смогут дистанционно оформлять куплю-продажу, дарение и ипотеку через Росреестр. Теперь.
2: Дистанционно просто, да?
1: Теперь личность будут подтверждать через биометрию и ставить на документы электронную подпись. Ну, то есть ты можешь это все делать теперь.
2: Ну, наверное, ты тоже можешь там где-нибудь поставить какую-нибудь галочку о том, что нет, я только по старинке могу.
1: Да, конечно, 100%. Ну, тем более биометрия, она есть, у тебя еще есть эта биометрия.
2: А у меня нету, думаешь, что ли?
1: Вот, ну, не знаю, как у тебя, но вот я в свое время помню, когда делал вот этот Fan ID, я так был удивлен, потому что вся моя биометрия была зашита, оказывается, в загранпаспорт. Я просто загранник телефона приложил, он считал и просто перенес всю мою биометрию туда.
2: Так можно было?
1: Я такой, что? Это ж что такое? такое? Ну, для меня это было просто вау. Следующий закон, значит, двойной.
2: У меня загранник этот, старого образца теперь, да.
1: Мне тоже надо обновить, у меня уже через 2 года закончится. Двойное наказание для водителей теперь отменяется. За одно нарушение больше нельзя одновременно оштрафовать и, например, лишить прав. Либо одно, либо второе.
2: Mm-hmm.
1: Теперь такая история была. Ну, логично, да, чего уж, если вы уже прав лишили, чего штрафовать?
2: Не, ну подожди, за состояние алкогольного опьянения, по-моему, там идет всегда и штраф, и лишение прав.
1: Ну, вот теперь, похоже, не будет, судя по всему. Родители получат доступ к счетам детей от 14 до 18 лет. То есть они смогут отслеживать движение средств и вовремя замечать подозрительные переводы. Да, ну, если что-то куда-то уходит, что-то непонятно, вопросики и так далее, и так далее. Ну, в общем, безопасность. Банки переходят на единую формулу расчета неподтвержденных доходов. То есть заемщикам с высокой долговой нагрузкой могут чаще отказывать в выдаче займов и снижать сумму, потому что уже будут видеть, что что-то у вас тут и так уже, что-то вы многовато взяли на себя.
2: Кажется, вы темщик.
1: Возможно, да. Ну и, соответственно, немножечко не дадут вам денег, да. Ну, лучше, конечно, бы нам отдали бы... Лучше бы нам дали горячую воду, конечно. И можно такое как-то немножко что-то с этим что-то придумать. Но, видимо, пока еще нет. Ну, а дальше совсем скоро мы вам расскажем, когда Россию накроет экстремальная жара, что за прогнозы и сбудутся ли они. Мы это расскажем буквально через пару минут буквально. Так что дождитесь, ребят, там интересно.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: «Утромены».
1: А я думал, сова.
2: Значит, поговаривают, что с 1 по 4 июля к нам придет, собственно говоря, жаришка. Об этом мы тоже говорим, об этом мы тоже сообщаем, потому что это важно сообщить. Тут говорят, что вообще по России прогреется аж до 34 градусов. Потом, кстати, придут ливни, что и доказывает прогноз погоды на следующей неделе. Потому что у нас вот, судя по тому, что я вижу, уже с воскресенья будут дожди. И дожди опять буквально всю следующую неделю. Мы какие-то тропики превращаемся, если честно. То есть у нас начало идет... такая жара, и потом ливни на неделечку. Потом мы опять. Это что такое вообще?
3: Если у нас много воды будет, это как много бульончика, это мы будем суп тропики.
2: Андрей, я люблю тебя. Вот, конечно. Господин Артамонстр, кстати, пишет, что бойлер не поможет, если холодную воду перекроет. Что, конечно, логично. Дальше. Смотрите, из интересного. Да, тут, конечно, такая вот история есть неожиданная, которую вот я тут зачитал, прочитал, если честно. И
3: поделишься, что ли?
2: Я хотел бы поделиться, да, но опять куда-то я это дел, и теперь как вот дурачок рассказал вроде что что-то интересное, а теперь пытаюсь найти, где это, потому что я немножко отвлекся и забыл даже про что это. А, новость была, вот какая интересная новость была. Тут, значит, не могу не посмеяться. Зумеры, оказывается, не хотят перерабатывать, тут сообщают нам, представляете?
3: Значит... Перерабатывать не хотят?
2: Да.
3: Что они не хотят перерабатывать?
2: Перерабатывать
3: бутылки, вообще... бумагу там что?
2: На работе не хотят перерабатывать, представляешь? Они говорят, зумеры, вообще у них другое поколение, говорят, вообще даже на работе. Он говорит, прикинь, так, вот так, то есть выходит там один из наших министров и говорит, прикинь, зумеры-то не хотят перерабатывать. И все такие, да ладно! Мы сейчас тебя удивим, но никто не хочет перерабатывать, честно, наверное. Просто мы это делаем, потому что, ну, некрасиво как-то перед работодателем. А зумеру вообще плевать. Он приходит, он такой, в смысле, вот же, договорились же. Вот так и должно быть. Все, руки же пожали же, документы даже подписали.
3: Конечно, конечно. Основные деньги зарабатывает не зумер, наверное, в этот момент в компании все-таки.
2: Опа.
3: А сама компания, поэтому, ну...
2: Вот Андрей и потихоньку становится на путь коммунизма. Социализм-коммунизм.
3: Нет, этот летающий зумер укусил просто начал.
2: Да, конечно. Вот ведь какие ведь они, эти зумеры, да? Смотрите-ка, просто хотят существовать так, как это положено. Совсем уже с ума сошли.
3: Да,
2: вот, так вот так их видят. Я вообще с этого больше всего меня, конечно, поражает. Ну, я много раз слышал, что там зумеры не хотят работать. Зумеры — это что, правда? Вот господин Марс пишет, значит, я тоже зумер. Слушай, ну или как минимум, хотите, чтобы я перерабатывал? Вот же в ТК РФ же, в трудовом, написано же, двойная оплата.
3: Двойная, конечно.
2: Я переработаю с удовольствием, двойную оплату
3: делать. А зумер у них еще, видишь, Z такая, как тройка же, они скажут, нам вообще в тройном размере.
2: Эти могут вообще, да. Могут сказать, а что, нет, не заплатите, что ли? Ладно, пошел я, пока. И все, все просто. Что хотите, делайте. Вот, а так, конечно, интересно. Но, не знаю, вот это вот зумер, это хорошо так сделать или плохо, конечно, это интересно. Увеличили часы переработки со 120 до 240 часов в год, пишет закон. Но это, то есть, имеется в виду, что можно перерабатывать. Ну, переработка-то от этого в двойной оплате-то не перестала быть.
3: Ну да.
2: Поэтому, конечно, такой. Темка такая, интересная, конечно. Я бы так вообще всегда перерабатывал. В выходные бы уходил на работу.
3: Я бы в основное время не приходил вообще, я бы только вот на переработку сразу.
2: Сразу?
3: Можно так?
2: Можно, конечно, Андрей.
3: Только вдвойном, все. Приходите, закончили, да. Я такой иду, такой недоволен. Зато там один сидишь. Хотя все такие умные сразу станут, смотри-ка, что.
2: Ну вот это вот, конечно, интересная история. А надо, значит, что-то делать.
3: Перерабатывать.
2: Вот некоторые, кстати, вот, можно сказать, тоже перерабатывают они. Смотри-ка, что пишут нам тут. Утверждают, что Минздрав предложил, работают люди, предложил ограничить рекламу вредной еды с 7 утра до 22:00, чтобы бороться с ожирением у взрослых. То есть они думают, что мы такие... О! Рекламы нет вредной еды. Наверное, ее не существует. Вот так, что ли, мы, что ли, существуем, или что? Вы еще нас накроете простынкой с 7 до 22. Может быть, мы вообще уснем. Кто же его знает? Значит, ну и проект там немножко дам пояснение. Проекты хотят, чтобы как бы сразу.
3: Можно так?
2: Можно, конечно, Андрей.
3: Только вдвойном, и все. Приходите, все закончили, да. Я такой иду, такой недоволен. Зато там один сидишь. Хотя все такие умные сразу станут, смотри-ка, что.
2: Ну вот это вот, конечно, интересная история. А надо, значит, что-то делать.
3: Перерабатывать.
2: Вот некоторые, кстати, вот можно сказать, тоже перерабатывают они. Смотри-ка, что пишут нам тут. Утверждают, что Минздрав предложил, работают люди, предложил ограничить рекламу вредной еды с 7 утра до 22:00, mm-hmm. чтобы бороться с ожирением у взрослых. То есть они думают, что мы такие: «О, рекламы нет вредной еды. Наверное, ее не существует». Вот так, что ли, мы, что ли, существуем или что? Вы еще нас накроете простынкой с 7 до 22, может быть, мы вообще уснем. Кто же его знает? Значит, ну и проект, там немножко дам пояснение. Проекты хотят, чтобы как бы ограничивали рекламу фастфуда, сладких продуктов, а также возможность...

0: 0,0, mm-hmm. чтобы бороться с ожирением у взрослых. То есть они думают, что мы такие: «О, рекламы нет вредной еды. Наверное, ее не существует». Вот так, что ли, мы, что ли, существуем или что? Вы еще нас накроете простынкой с 7 до 22. Может быть, мы вообще уснем. Кто же его знает? Значит, ну и проект, там немножко дам пояснение. Проекты хотят, чтобы как бы ограничивали рекламу фастфуда, сладких продуктов, а также возможность введения повышенных пошлин для продуктов с высоким... Вообще, я...
1: Я чувствую, после этих слов мы скоро будем добавлять, что вредит вашему здоровью.
0: У нас что за мода пошла? Запретить накинуть пошлину? Я, если честно, я там... Ну, здесь-то что? Здесь-то зачем? Это что опять такое? А можно... А не хотите ли вы, например, ну я не знаю... Ну, предположим, так, чисто теоретически, например, сказать: «О, слушайте, а давайте теперь на работе, вот как в Китае, например, да, вводить разминку, когда всем коллективом люди выходят, и там на полчаса вместо обеда, там, значит, они сначала разминаются, наклоны делают и так далее, а потом у них там легкий ланч, и потом они заходят обратно. Может быть, такое сделать? Может быть, там, не знаю, посмотреть, там, устроить, например, кто марафон похудения, и за это какую-нибудь премию дать? Может быть, какое-то поощрение дать? Потому что существует все-таки два вида, да, у нас есть как бы кнут и пряник. У нас почему-то страна кнута стала теперь.
1: Пряник хотят запретить рекламировать, понимаешь, 7 до 10. Это.
0: Невероятно, конечно. С ума сойти вообще, прикиньте, пошлину говорят. Да, вот там, кстати, надо запретить, а вот здесь мы... Это же вообще на все можно делать. Там запрещаем, тут пошлины закидываем, вообще все идеально. Все же придумали уже давным-давно.
1: Пошлины — это пошло.
0: Можно, конечно, подумать. Можно, а зачем? Вот здесь вот это прям идеально. Можно каждой рекламе придумать запрет, чтобы ее вообще не показывали, Александр пишет. Да, кстати говоря, может просто... Ну, я не знаю даже, если честно. Ой, друзья мои, это, конечно, интересно. Молодежь ценит невосполнимый ресурс, время. Вот нам тут про молодежь еще пишут, кстати, вы тоже можете писать. Про молодежь, про фастфуды и вообще, как перестать есть вредную пищу и перестать перерабатывать. Плюс 792-7242-102-8. Пишите обязательно, сейчас мы с вами все выясним.
2: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
4: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jkdefisivolga.rf или по телефону 8-937-29-39-444.
5: Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Часто

0: Скорей позвони 09388.
1: А Уфанет не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план Уфанет 2000 предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41, 16+.
4: Тики-вики.
5: Веселые каникулы, только с Тики-вики.
4: Тики-вики.
5: Родители и дети, приходите.
4: Тики-вики.
6: 3 июля в 14:00. Открытие восточного кафе «Лазат» на улице Тукая, 115. Только в день открытия ароматный плов в подарок каждому гостю. Вас ждет праздничная программа, отличное настроение и, возможно, приятный сюрприз. Подробности по телефону 8 966 802 2066. 0.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio.

0: на Бим-радио.
1: Ассаламу алейкум, хайдалладит Аллашлар. Ой, я недавно только проснулся, что-то так тяжело сегодня разгоняться. Хотя вам, уважаемые слушатели, разгоняться сегодня довольно-таки просто, потому что 3 балла, местами затруднения, в Казани все хорошо. Вот 11 минут, Амитевская магистраль до Урской улицы, от метро Амитьева до улицы Павлюхина 11 минут. Гвардейская улица от Макаренко до Кутуя 3 минуты, вот есть пробка такая небольшая. Мачты и дамбы свободно, и дорожно-транспортных происшествий нет, хотел сказать. А вот прибавил компрессорный и нашел вот в сторону квартала, если хотите спускаться с компрессорного, да, ну, с Дербышек, например, едете или откуда-нибудь оттуда, там в левом ряду столкновение случилось, уже собирается пробка, давайте там будьте осторожны, полчаса уже стоят, аккуратненько объезжайте, заезжайте, все будет хорошо. Так-то в целом все неплохо, 2 балла, конечно, я слышал, что у вас было утром, пока мне не довелось этого рассказать, может быть, через час получится, я не знаю, все от вас зависит. Я буду ждать, если честно. Наша с вами цель, наша с вами KPI.
2: Ну, какие слова заговорили?
1: Там у меня внук там что-то ходит. KPI, мы там, говорю, кепку Киев, мы там, какой KPI?
2: Ну, горячую воду отключили, он поэтому KPI делает вот.
1: Да, да, мы все делаем KPI. Ну, кстати, я вот в бане моюсь, всю жизнь в бане моюсь. Отлично, замечательно. Mm-hmm. А что у тебя все время на факеле стоит? Факел, знаешь ты? Английский учил? Смотрите, кроме того, всегда, вот у меня на дровах же была баня,
2: ага.
1: А теперь на газу. Mm-hmm. Там факел есть, вот я его включаю немножечко, он чуть-чуть горит, как бы в бане тепло, вода всегда теплая, можно сказать, горячая.
2: А если включил, но не горит?
1: Ну, это уже не знаю, смотря что. Ты что имеешь в виду?
2: Да, ладно.
1: Ничего себе. Ты меня что, мозги мне морочил, чтобы потом сказать, ай, ладно, что ли ты? Ты меня, старого деда, решил заучить, что ли ты?
2: Не, пора же вам, Анас, что-то переработка будет.
1: Вот они, вот как с зумерами работать этими 40-летними, а?
0: Путевые заметки на Бим-радио. Шоу «Утро, мэны».
3: А я думал, сова.
4: Вот спрашивают у нас, а как быть, если вот рабочий день ненормированный? Часто же перерабатываешь без доплаты, так как ответственность на тебе. И твоя проблема, если не успел, например, остаешься и доделываешь. У руководителей же нет доплат за переработки. Так, подождите. Пока мы с вами путаем горячее и соленое, понимаете? Смотрите, вы, когда приходите на работу, вот когда кто-то договаривается вообще на тему работы, очень часто бывает какая история? Есть ненормированный день, когда тебе просто ставят задачу, например, и дедлайн.
2: Угу.
4: Тебе говорят, вот ты там через месяц должен вот эту задачу, например, сделать. А дальше ты сам распределяешься. Еще вот эта вот веселость. Знаешь, я недавно картинку такую видел, типа, зарплата там 100 тысяч рублей. Там, не дай бог вы опоздаете на 3 минуты, сразу там выговор, штраф и так далее. Там зарплата 300 тысяч в месяц. Ладно, на 15 минут можно опоздать. Там зарплата 500 тысяч в месяц. Там, о, вы на работу пришли, здорово. Типа того. Ну, вообще у вас свободный график, можете как угодно. Там, и потом там зарплата там миллион. Делать, что хотите. Как хотите, главное вот эту задачу решить нам, пожалуйста, очень надо. Мы сами приедем, где вы находитесь, ну, типа таких вот историй. И у руководителей, конечно, по-другому. Если вы, ну, представьте, вот вы офисный работник, у вас должен быть определенный пул задач, да, у вас есть, ну, все по ТК РФ, все по Трудовому кодексу, все, у вас там 8 часов в день, 40 часов в неделю, бла-бла-бла и так далее, и так далее. Все остальное сверх этого, значит, у вас начальство не умеет распределять обязанности и не умеет работать, значит, им надо систему выстраивать заново.
2: Да, может быть, вы выполняете работу, которая, в принципе, рассчитана на нескольких людей, поэтому и не успеваете, да, за основное время. Ну, или, с другой стороны, вы, может, там в соцсетях залипаете половину рабочего дня, а потом такие, ой, не успел.
4: Тоже, может быть, да. Ну, и ты, соответственно, лишаешься тоже, если ты вот так вот, у тебя есть задача, и ты ее там не выполнил за свой рабочий график, хотя вот это все, там, условно, все у тебя прописано. Только, понятно, ты лишишься премии, там, чего-нибудь такого. Но руководителей чаще всего такого нет, потому что у руководителей у них нет задачи сидеть на одном месте, например, да. Я не представляю, чтобы, например, руководитель отдела продаж все время сидел на рабочем месте. Для меня, например, руководитель отдела продаж это вообще электровеник, который по городу суетится. репетиции ездит, со всеми общается, договаривается, иногда не только по городу, иногда по Татарстану, иногда по России, постоянно созвоны, постоянно работа, ночью, вечером, днем, абсолютно неважно. У меня вот есть, кстати, знакомый, он в соцсетях сейчас, у него есть там смешнючий блог, он его назвал «Иду к инсульту в 35». Но он юмористический, потому что он там рассказывает о своем дне, и там реально дергается глаз, понимаете? 6 созвонов, ну да, представляете, человека в день, он то есть тренируется, отвечает на вопросы, перед сном отвечает на какие-то вопросы, все время какие-то сценарии, все время какие-то согласования, все время какие-то съемки. То есть в таком вот формате живет человек. Я, наверное, копит на ракету. Миш, ты там это, держись, ладно? Я тебя очень сильно крепко жму, руки обнимаю. Ты вообще невероятно красавчик. Но, ё-моё, такой график, это, конечно, с ума сойти. Если честно, я такой же хочу. Потом накоплю себе на ракету, вместе на Венеру полетим.
2: Нам вот Влад пишет, в Греции, если человек не опаздывает на работу, то ему выплачивают премию.
4: О, ну это правда. Если честно, вот иногда заглядываешь там, как они, ну, работают, имеется в виду. Там, конечно, это вообще интересная вещь. Там, да, вот это вот, как она в Испании это называется?
2: Тоже вылетела фиеста или что-то такое.
4: Фиеста, наверное, да. Кстати, отличный напиток был в 2000-е, помните?
2: Почему-то мне только она в голову пришла.
4: Вот, да, они там реально... То есть вы там, например, там после, по-моему, 10 вечера в Европе не найдете магазин работающий. В выходные многие магазины в Европе просто не работают, потому что а зачем?
2: Ну, крупные сети работают все-таки, а такие частные небольшие, да, все, выходной.
4: Выходной же, да, то есть...
2: Частные уже... лавки, они там в 3 дня могут закрыться и уйти просто.
4: Вы представляете, любой магазин в России, любой магазин, даже мелкий, который в выходные не работает, это сумасшествие, это, сука, денег вы просто мимо пролетает. Вы что, алло? Быстро работать! Далее, значит, ну вот там, кстати, госпожа, вот регион нам пишет о том, что, ребят, по поводу вот остаешься, доделываешь, это пишет мне тут, это бюджет, тут не 300, не 500 тысяч. Бюджет, это я работал, если честно, я работал. Я вообще вот хочу сказать, что тем, кто работает в бюджетной сфере, всем памятники надо ставить. За такие деньги делать такой объем работы... Вы понимаете, что вы потом, когда с бюджета переходите в любую коммерцию, вы там с ума сойдете. Вам за эту работу либо платить будут в 3 раза больше, если вы особенно хорошо справляетесь своими задачами. Вот, либо вам будут платить столько же, но работы вам дадут раз в 6 меньше. И вы сильно удивитесь, как это круто, конечно.
2: Тебе, кстати, вон тоже работу уже предлагает Рауф.
4: Так, Рауф пишет, давай ко мне руководителем отдела продаж. Красиво рассказывать умеешь, тем более опыт есть, ты был директором. Да, был директором, да, был, согласен. Вот, ну я не знаю, ну понимаете, вот... Моя, вот я с удовольствием пошел, Рауф, че, спасибо огромное за такое доверие, с удовольствием бы пошел. У меня вот с детства так повелось, сначала из моей психологической травмы, а потом уже это развилось в профессию. Я хочу вот счастье людям нести, понимаете, я вот хочу людей развлекать, хочу людям приносить счастье, хочу, чтобы люди улыбались. Вот это вот, ну не знаю, вот хочу вот людям хорошо делать, добро хочу делать людям. Не знаю, вот с детства такая ерунда. Может, потому что вырос не в самом спокойном поселке.
2: А может, ты не знаешь, чем там торгует Рауф.
4: Я не знаю.
2: Может, там счастьем торгует Рауф.
4: Вот, ну нет, Рауф, я знаю.
2: Тепло дарит людям, например.
4: Рауф, кстати, при встрече с Рауфом всегда, да, тепло чувствуется, как со всеми нашими слушателями. Отдельная история. Вот, а еще Рауф, кстати, наш слушатель, его нет-нет, я просто рядом с радио встречаю, мы там здороваемся, болтаем и дальше разбегаемся. Вот, и вообще, слушайте, не знаю, каждому свое, как говорится. Но вот к теме того, что вот можно заработать больше, вот это вот тема, которая, наверное, всегда будет рядышком с нами. И вот эта задача. Я уверен, вот давайте поделимся этой болью. Вот мы недавно разговаривали с коллегой. Как часто вы ловите вот эту супер тревогу, когда ложитесь спать, и у вас в голове в один момент... У меня ипотека, там у меня кредит, а еще хочется это, а у ребенка это. И у вас вот эта тревога внутренняя, она нарастает, а потом в какой-то момент вы там успокаиваетесь. У вас вообще такое бывает? У меня в последнее время такое довольно-таки часто.
2: Ну да, кстати говоря, это может сезонное какое-то обострение.
4: Возможно. Давайте это напишем, друзья мои. Сейчас мы поделимся, сейчас мы с вами эту всю ерунду скинем с вами, и я вам скажу, все будет хорошо. Пишите плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8.
2: Психологи тоже подключайтесь, они сейчас.
4: Психологи, общий сбор, мы сейчас людей будем. Вообще, вот это хочется, понимаешь, людям помогать хочется. Давайте сейчас все поделимся, анонимно почитаем. У нас общих болей с вами, ох, ого, как много. И поверьте, все будет хорошо. Вот сейчас с вами будет терапевтическая рубрика. Пишите прямо сейчас, друзья.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Бим новости.
5: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
6: Logos Auto. Специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
7: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Юристы разъяснили, как одеваться летом, чтобы не нарушить общественные нормы. Даже в сильную жару нужно придерживаться правил приличия. Появление в городе в пляжной или слишком откровенной одежде в ряде ситуаций может повлечь правовые последствия. В госучреждениях, храмах и на культурных объектах действует дресс-код. При его нарушении отказ в допуске законен. В Казани разрабатывают концепцию развития зообот-сада. Старейшего зоопарка России ждет масштабное обновление. В ближайшее время планируют преобразить его историческую зону и заселить вольеры новыми животными. Власти города настроены подойти к реконструкции максимально ответственно. 1 июля празднуют Международный день шутки. Он не числится в официальных календарях и не может похвастаться широкой известностью, зато живет благодаря энтузиастам, которым хочется делиться юмором. В этот день соцсети наполняются шутками и анекдотами, а на городских площадках порой устраивают выступления уличных комиков. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
0: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Ну что, мои самые тревожные люди на планете Земля. Есть среди нас такие, друзья мои. Наверное, пока еще нет, но если что, если у вас есть какие-то тревоги, пишите обязательно. Сейчас мы их с вами терапевтически раскидаем без проблем. Потому что у нас у всех сейчас на данный момент... Ну, давайте вот я просто вам объясню. Если вдруг вы, ну, чувствуете какую-то вот тревогу, да, переживаете за будущее и так далее, знаете, что это сейчас касается буквально всех нас с вами. Это тенденция общая и по миру, в особенности у нас вот в нынешнее время довольно-таки непростое. И даже есть уже данные о том, что, например, литература скупает по борьбе с тревожностью. Да, там, как бороться с тревожностью, все скупает. Некоторые скупают уже вот эти все биодобавочки, которые как бы помогают центральной нервной системе подуспокоиться.
2: Ой, это я пробил, вообще не помогло.
4: Вообще, да. Надо это все, во-первых, только через врача все делать, друзья мои, и так далее. Вот. И помните, что, чтобы вокруг не происходило, мы уже об этом говорили с вами еще, наверное, года 4 назад, но напомню просто еще раз. Если вы не можете повлиять на какую-то ситуацию, ну, вы не можете повлиять, а мы на много ситуаций не можем повлиять. Мы, ничего мы с вами не сделаем. То и смысл на этот счет переживать. Мы с вами должны, мы же с вами люди, люди с головой, мы должны подстраиваться и работать там, где есть. У нас есть семья, у нас есть жены и дети и так далее.
2: Вот-вот, хочешь изменить мир, начни с себя.
4: Вот это, кстати, да, почему-то все вот знают, как изменить мир, и никто не знает, как изменить себя. Вот недавно такую цитату обнаружил, думаю, да, действительно, так ведь оно и есть. Еще, кстати, тоже в том числе вот с одним из блогеров согласен, недавно тоже смотрел, вот есть мужчина, который это еще и дома транслирует. То есть он приходит домой, например, жене и детям говорит, все очень плохо, бла-бла-бла, и начинает. Ну, мы как мужчины, как по мне, как минимум, здесь должны оградить семью точно. То есть если есть какие-то переживания, лучше с мужиками встретиться, обсудить. У кого-то какие-то решения, где-то что-то, они всегда есть. И уже спокойно двигаться дальше. В общем, держимся, ребята, так или иначе, и стараемся думать и смотреть за своей жизнью. Она у нас, по крайней мере, доступна к изменениям. Мы сами все можем поменять и изменить. Вот, оказывается. Ну да, страшно иногда менять что-то, действительно. Жутковато иногда и так далее. Но если начать... У меня есть огромное количество примеров, где люди кардинально меняли жизнь и становились очень счастливыми. Вот у меня, кстати, были ребята, у которых была аллергия на солнце, представляешь, и они спаслись перголами.
2: Под землю?
4: Перголами и маркизами они спаслись. Нет, землю не надо уже давным-давно. Поэтому, если вдруг у вас есть проблема с солнцем и вы хотите от него спрятаться, то на правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Лето – это время отдыха. Зачем ехать куда-то далеко, если лучший отдых может быть у вас дома? Компания Stell знает, что вам для этого нужно. Маркизы, чтобы прятаться от палящего солнца, красиво. Висит такой рулончик небольшой, такой вдоль стены. Ты подходишь, его так ручкой раз, отдалишь, раз зацепил, и у тебя вот эта ткань образует как бы крышу.
2: Хочу себе такую штуку на дачу.
4: Убрал, и у тебя он не мешает, у тебя доступ к солнцу. От солнца хочешь спрятаться? Вынул. Это очень удобная вещь. Но я уже молчу про купели, потому что купели — это способ расслабиться как на дорогом спа-курорте, а потом ты в тапочках у себя по двору уже ходишь, занимаешься домашними делами, по газончику ходишь, кайфуешь. Это невероятная вот история. Потому что сезон отпусков и теплых вечеров, в общем, лето — это же время для кайфа, друзья мои. А вот это вот не искать что, куда, как уехать. Тем более вы один раз половину своего вот этого оставленного на отдых денег, половину вот это потратите на Пергол да Маркизы, а потом будете всю жизнь наслаждаться. Поэтому Пергол и Маркизы купили от Stell. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Stell, звоните 5-174-174. 5-174-174.
8: Утро мэны сделают твое утро.
6: Реклама на Бим-радио.
9: Где участок выбрать?
10: Какой фундамент?
9: Какой кирпич?
10: Сколько это вообще стоит?
11: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
12: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
13: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
14: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
13: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
15: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
16: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
17: Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
18: 3 июля в 14:00. Открытие восточного кафе «Лазат» на улице Тукая, 115. Только в день открытия ароматный плов в подарок каждому гостю. Вас ждет праздничная программа, отличное настроение и, возможно, приятный сюрприз. Подробности по телефону 8-966-802-00-66. 0+.
19: Не грузятся картинки. Не читаются посты, пропали клики и лайки.
20: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Димочка, тетя угостила тебя конфеткой. Что надо сказать? От души мать, реал красава, нестяк гриванула.
2: Спонсор программы ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
8: Значит, начали понимать, что у людей, возможно, хотят они жениться и продолжать семью, и детей, чтобы у них было много. Счастливо и здоровье, детишек вам могучих, как говорится. Значит, льготные кредиты на свадьбу под 5 или 7% годовых предложили ввести в России. Займ на 500 или 700 тысяч рублей можно будет оформить на срок до 5 лет, например, если брак для обоих супругов первый. Ну и деньги должны покрыть основные свадебные расходы, как тут пишет: аренду зала, банкет, наряды и фотосъемка. Но аренду зала, скорее всего. Возможно, чуть-чуть банкет. И на этом все, наверное. Пожалуй, примерно так. Ну, конечно, свадьбы бывают разные. Если у вас там человек 30, то в целом, наверное, все и хватит. Вот такая вот история. То есть, законы уже кредиты, говорят. Неплохая история. Вот. Кредит на свадьбу, это, конечно, интересно. Потому что вы когда-нибудь следили за статистикой разводов в России?
9: Ну, нет, такие сведения получали, конечно.
8: Да, конечно, там не очень. Я вот когда развелся, если честно, первое время я был на 100... Я написал об этом пост в соцсетях, и там столько людей... То есть я раньше жил и не понимал, что я уже в этой статистике существую. Я просто не знал, что многие разведены. На людях же не написано. Вот. А потом я просто осознал масштабы. Это, конечно, были масштабы невероятные. Не знаю, как со статистикой сейчас. Я думаю, там мало что изменилось. Тем не менее, люди зачастую женятся, потому что уже время пришло, потому что часики тикают, потому что родственники уже говорят, что надо, потому что, ну вот же, в целом не пьющий же, можно и жениться, наверное. Ну, или там выйти замуж.
9: Странный, конечно, у тебя критерий, Альберт.
8: Да, если бы не у меня. У меня, кстати, тоже такой был критерий примерно, а потом вот именно сейчас со вторым браком почему не тороплюсь, потому что хочется действительно выбрать человека один раз и на всю жизнь. Ну, вот такая вот у меня установка. Такой вот я максималист, если честно. Льготный кредит на свадьбу. Но в целом, если есть понимание, что это надолго и замечательно, это прекрасно. Потому что в любом другом случае... Ну, ты представляешь, да, это же сколько историй, когда люди взяли кредит на свадьбу и развелись. А потом оплачивают кредит еще.
9: Еще не успели даже его погасить при этом, да?
8: Это же кошмар настоящий. Есть в этом, конечно, своя история.
9: Не, ну а что, с подарков потом как раз гасить кредит.
8: Вот такие вот... У нас как будто бы есть такая история, что лучше бы, предположим, давали бы психологов бесплатных, например, чтобы человек мог в себе разобраться. Конечно, есть встреча в ЗАГСе. Вы знаете, это тоже, кстати, невероятно. Там в ЗАГСе тебе объявляют встречу. Вы знаете, да, эту историю, уважаемые слушатели? Кто в курсе, напишите, пожалуйста. Тебе надо прийти на встречу, массовую встречу, причем с женщиной ЗАГСа. И вас там приходит очень много пар. Вы в одном зале сидите, все толпой, все будущие мужья, жены, вот так вот сидите.
9: Раньше такого не было, когда я женился.
8: Да, и вам говорят там еще что-то типа: ну вы, наверное, нормально выбрали себе пару, да? Вот надо подумать, не торопиться. Мы такие: так мы уже все, уже пошлину даже внесли. Алло, мы уже здесь сидим, у нас свадьба скоро. Вы что, вы сейчас это решили сказать? Вот это немножко, конечно...
9: А что, они там отговаривают еще, что ли?
8: Странно. Нет, они больше такие говорят, что это все очень серьезно, что это навсегда, что это мы молодцы и так далее, так далее. Вот такая работа.
9: То есть, если даете заднюю, то лучше сейчас, да?
8: Ну, если... Ну, типа, да, наверное, кстати. Похожий мотив. Ну, и вот очень было бы, конечно, наверное, здорово, чтобы это не для галочки было, а чтобы действительно специалисты с каждым проговорили, пообсуждали и так далее. Ну, и сделали это заранее. То есть, на государственном уровне просто система должна быть выстроена. Теперь уже надо выстраивать ее. Ну или что, развод запрещаем просто и пошлину вводим 300 тысяч. И все, ребят, шлеп по печатью. Готово, сделано.
10: Утромены сделают твое утро.

0: «Утромены» на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: А ты смотри-ка, какие опросы интересные проводятся. Да ты посмотри-ка. Дело в том, что тут был проведен опрос, и там задавались вопросом вообще. Как вы отнесетесь к полному отсутствию интернета? Что? Подождите.
2: Это кто такие опросы проводит?
1: А вот кто-то проводит, если честно. Пока вот нет ответов даже на эти вопросы. У меня пока, если честно, какой-то некий даже шок. Потому что, смотрите, что выясняется по опросам. 72% россиян уверены, что не смогут смириться с полным отсутствием интернета насовсем. При этом почти треть из них, 28%, отметили, что спокойно отнесутся к его отсутствию, показал опрос. А эти 30% населения, это кто? Это люди старше 60, я правильно понимаю?
2: Ну, скорее
1: которым
2: всего,
1: плевать?
2: Да.
1: Какой кошмар. Отвечая на вопрос также, долго можно жить без интернета. Кстати, участники опроса еще половина практически отметили, что комфортно провести без сети 1-2 дня, а потом уже все, начинается ломочка. Ну, а 28% готовы отказаться от интернета даже на месяц. Вот так вот пишут. Вопрос со всем нашим слушателям. Без интернета как давно и как долго вы сможете, друзья мои, находиться без интернета? Если, ну, понимаете, да, если вот вообще отключить интернет, ну, просто его если не будет.
2: Я представляю это пока.
1: Вот смотри, я просто...
2: У меня все черное вокруг.
1: Я просто... Да, ты абсолютно прав. Потому что некоторые из тех, кто, кстати, принимает всякие решения насчет интернета, они же не пользуются интернетом, ну, как таковым. Во-первых, им не надо. Ну, зачем вызывать такси, если у тебя водитель тебя личный твой забирает и забирает тебя на работу, и увозит, и привозит, а личный помощник тебе заказывает все необходимое, тебе даже условный обед. Понимаешь, зачем тебе интернет? Зачем тебе знать новости, если тебе доклады приносят? У тебя же все новости... Вот прямо здесь перед глазами ты все видишь прекрасно, вся картинка, понимаешь? Это очень интересная история. Однако, если посмотреть на нашу с вами жизнь, попробуйте, ну вот, просто без интернета посуществовать. Вы в магазине не оплатите карты. Это раз. Ни в одном причем. В магазине никакой карты.
2: Давай, я буду сразу альтернативу. Ну, наличкой же можно оплатить.
1: Можно наличкой оплатить. Ты как давно наличку в руках вообще держал, заходя в магазин?
2: Вот 100 рублей сегодня вручал человеку.
1: Ну, типа того. Хотя, как бы оно есть, ну просто, ну ты представляешь, да, это сильно долго будет, неудобно и так далее. Вернуться в очереди и так далее. Mm-hmm. Такси. Как такси заказывать? Ты скажешь с помощью номера телефона.
2: Или рукой стоять возле дороги, вот это вот, отвези меня, и ехать и переживать, да, что тебя не в лес повезут.
1: Да. И потом еще не понимать, сколько это будет стоить. Да, потому что, ну, опять-таки...
2: Договоримся?
1: Кто это? Ну, вот эта вот история. Конечно, конечно. А потом в конце этого пути тебе говорят 6000 рублей. А, что у нас еще? Заказать продукты домой. Вообще, большинство уже не ходит в магазин. А зачем? Потому что ты пришел домой, быстренько наглядно увидел через приложение, что есть, как выглядит, и сразу закинул, заказал, пока посуду помыл, тебе принесли, вот ты уже все приготовил.
2: Мне кажется, здесь даже чуть шире, не только про продукты, в целом про одежду, про технику, да про все. Все сейчас заказывают многие.
1: Вы не сможете запустить, вот у меня раньше бойлер был, который я сам лично заказывал, который можно было запускать с телефона. То есть его можно было целый день выключенным держать, перед тем, как домой поехать, просто включаешь его, и все, экономия электричества, все, домой едешь, он тебя нагрелся.
2: А также позвонить можно жене, это отключи.
1: О, молодец. Вот такая вот неплохая.
2: Да, я даже на заправке приезжаю и заправляюсь просто с телефона. Я не захожу, в кассе ничего не оплачиваю, я просто нажимаю там пару кнопочек и все.
1: Да, конечно. Это вот интересная история, конечно, абсолютно. Без интернета жизнь вообще сложно представить. Я уж боюсь проговорить про сферу развлечений, потому что там уже вообще у многих телевизоры даже государственные каналы-то не показывают без интернета, потому что там просто нет входа аналогового уже все давным-давно.
2: Да, кстати говоря.
1: Вот поэтому я не представляю.
2: Ну и общение между людьми, соответственно, оно же, если честно, вся коммуникация как раз через интернет.
1: Да, вот нам пишет, кстати, Влад, он абсолютно правильно пишет, кстати, месяц поломает, а потом что-то надо будет другое. Человек свойственно действовать как-то. Книжки же не замедляют, не выключают. Да, тут дело же в удобстве, самое главное. Тут ладно еще в развлечениях, то тут еще можно как-то. А в удобство все вернется, откатится назад, конечно же. К сожалению, к большому. А вы вообще представьте те времена, когда вам надо было звонить кому-то, например, там, скинуть фотку, это, ну, без интернета это попробуйте скинуть фотку кому-нибудь сейчас. Пойти распечатать ее, вложить в конверт, отправить ее человеку, чтобы тот ее отсканировал и сохранил себе в электронном варианте. Вот так вот примерно это без интернета и будет выглядеть.
2: Да, люди...
1: Или на флешке! А, на флешке, как давно мы не носили. Эх, те замечательные времена, когда не было компьютеров, те замечательные 90-е. О, кстати, по поводу 90-х. У нас же совсем скоро информация о правах рекламы. Бим-радио представляет 10 июля. Вечеринка «Мы из 90-х», друзья мои. Помните хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-х? Живая музыка, конкурсы и подарки. Ну а ведущий вечера, конечно же, Альберт Ботанин! Ну, он будет проводить вам конкурсы, раздавать подарки. А если человек придет в образе из 90-х, то можно выиграть крутые призы. Все это скоро. 10 июля, 20.00, ресторан «Максимилиан». С подробностями и бронь столов на kazan.maximilians.ru 18+. Ну что, надо, я считаю, идти, Андрей.
2: Конечно, так, конечно. Что? А то 90-е придут к вам.
1: Если вы не пойдете...
2: Лучше выйдите к ним.
1: Не пойдете 90-м, они придут к нам.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Реклама на Бим.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ. Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
4: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет 2 июля. Группа «Крематорий».
6: И солнце в синих небесах.
5: Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
7: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчки-сорочки.рф.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений. Звездная пауза.
1: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и прогноз от астрологов на сегодня. Овны. Этот день будет путать планы, но неразбериха должна вам понравиться. Тельцы, будьте готовы, что только вечером появится желание веселиться и делать что-нибудь яркое. Близнецы, вы собирались получить одно, но на деле получите совсем другое. Раки, наконец, вы возьмете под контроль свой характер и будете готовы согласиться на неудобные условия. Львы, наступает редкий момент, когда вы можете на время забыть о своих амбициях. Девы, ждите продолжения событий, которые произошли совсем недавно. Весы, всего один единственный важный звонок, и можно будет почти не работать до самого конца месяца. Скорпионы, вы будете скептически настроены, поэтому отложите критику на потом. Стрельцы, не надо вовлекать кого-либо в свои переживания и тайные помыслы. Козероги, вы проснетесь с ясной головой, к вам придет понимание, в каком направлении стоит двигаться. Водолеи, уделите личным интересам больше внимания и времени, заставьте других работать на вас. Рыбы, вас могут мучить угрызения совести, а ночью кошмары. Сделайте что-нибудь, чтобы умилостивить удачу. Всем знакам зодиака желаем нежных чувств.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Самый точный прогноз погоды только на Бим-радио. Рассказываем все максимально подробно после дождичка в четверг. Андрей, что нас ожидает? И будет ли четверг, и будет ли дождик?
2: Дождик не будет, четверг будет. Четверг завтра уже, кстати говоря. Сегодня среда. Плюс 26 нам сегодня синоптики обещают. На данный момент воздух прогрелся уже до плюс 23. Ну, видимо, еще 3 градуса. Есть возможность прибавить, так сказать, ясно сегодня. Осадков не ожидается, как и завтра, как и послезавтра, как и послепослезавтра. А вот в воскресенье 5 числа нам обещают плюс 29, и при этом есть вероятность осадков. Вообще, с каждым днем все теплее и теплее будет становиться. Завтра уже плюс 28 обещают. Пятницу, субботу, воскресенье прям жаришка, плюс 29. А вот с понедельника немножко спад, но такой легкий. Плюс 26, плюс 24, плюс 26, плюс 25, плюс 27.
1: Красота, тепло,
2: жарко, хорошо. Я бы даже сказал.
1: Жарко, красиво. Все?
2: Все.
1: Ладно тогда. Погнали дальше. У нас... Вот, сейчас будет вопрос очень интересный. Про колу и мороженое.
3: У природы нет плохой погоды.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Сегодня в «Утромане» нам человек принес мороженое, полкило, мы об этом говорили. У меня было немножечко колы зеро. Вот я думаю, стоит мороженое, мы его специально расставили, ну, чтобы холодное не есть. И дальше я делаю следующее, просто в бутылку с колы заливаю полкило мороженого, смешиваю, как это мы делали в детстве. И все, и все коллеги на меня почему-то смотрят в шоке. Ребята, скажите, пожалуйста, я что, один такой? Неужели никто никогда не смешивал колу и мороженое?
2: Я не смешивал. Да как-то... Соком было дело, да, а с колой нет.
1: Мороженое с соком ты имеешь?
2: Мороженое с соком,
1: коктейль,
2: да.
1: Так, ну да.
2: Да, да, да.
1: Кола и мороженое. Ребята, неужели я один такой? Есть ли у вас еще такие странные сочетания вкусов, которые вы только один такой едите? Может быть, у вас что-то есть такое? Напишите тоже. Плюс 792-724-2128. Макс Телега в общем доступе. Я... Как сейчас помню, вот как же этот сериал назывался? «Ирина» или что-то такое вот. Это женщина, которая сначала была замужем за киллером, потом, значит, она вышла замуж там за банкира, потом этот киллер освободился, хотел там что-то убить в итоге этого. Ну вот этот сериалчик, помните же, все смотрели? И вот там очень явно была сцена, когда вот у этой женщины сын с друзьями, они смешивали колу, спрайт и фанту в один, и потом пили это все. Это же мечта детства. Все это смешать и попробовать, что получится. Вы представляете? У меня почему-то все детство... Вот...
2: Такое вот смешиваю. А так вот пишу: «Доброе утро, мороженое с соком». Да, колу первый раз слышу.
1: Интересно,
2: пока,
1: конечно.
2: Ты у нас все еще один такой же.
1: Да. Нина, расплата за любовь. Стас! Спасибо! Лучший! Точно! Нина, не Ирина. Нина! Нина, было же такое невероятно. Максим пишет: «Я вот тортик с пивом ем». Алкоголь вредит здоровью.
2: Интересно, конечно, да.
1: О, мороженое с вишневым компотом! Вы чё?
2: Ну, это как раз сравнимо с соком тоже, я думаю.
1: Это очень вкусно же, это невероятно вкусно вообще, да. Вот, еще мне говорят, плюс ментос, Альберт, видимо, закинь, и все, и будет вообще. Ну и так, кстати, мороженое с кока-колой всегда пенится очень сильно. Вот, а Стас пишет: «Арбуз и свежий батон». Я слышал, что у нас в Средней Азии так едят. Ну, то есть, например, лаваш берут, да, свежий, горяченький, и арбуз, и в прикуску едят.
2: У меня бабушка любит арбуз с хлебом.
1: Вот, пожалуйста, вот оттуда все. Я, кстати, ни разу не пробовал, надо попробовать. Вот, а неужели никто, ну, колу с мороженым никто ни разу не смешивал? Вы что? Доброе утро, дочка макает наггетсы в мороженое. О, как это вкусно. А картошку фри вы не пробовали? Это вообще же другое совсем.
2: Тоже с мороженым, что ли?
1: А, ну да, да, ты берешь картошку фри, берешь мороженое, просто мороженое вымокаешь и ешь. Невероятно вкусно.
2: Альберт, такое ощущение, что у тебя, короче, когда ты ешь, руки трясутся, ты просто нечаянно в мороженое все роняешь, и поэтому все попробовал с мороженым.
1: Так называемый гастрономический паркинсон, понимаете? В летний салат крошу вареную картошку. Алмаз пишет: сытно и вкусно. А реально, а что? И сытный, и... Я никогда... Это же гениально. А вы еще попробуйте, например, картошку не отварить, а попробуйте эту картошку запечь в мундире, чтобы она такая поджарилась. А еще и на углях. Вот это совсем другой разговор.
2: Картошка в летний салат, это я прям понимаю. Это действительно так сытнее становится.
1: Ничего себе, люди пишут. Про колу с мороженым тоже в первый раз, говорит, слышу. Ребят, вам всем задание сегодня. Купите себе, пожалуйста, мороженое и колу. Смешайте, это очень вкусно. Я вам гарантирую, это очень вкусно. Ворон, господин, пишет, вот с фанты, говорит, мороженое, пожалуйста. Ну, вот это то же самое, просто это будет не со вкусом апельсина, со вкусом колы. Вы еще не пробовали? Подождите, а вы в курсе, что существуют разные лимонады? Там крем сливки, например, там какие-нибудь...
2: Крем-сода.
1: Там, крем-сода, да.
2: Вы тоже
1: попробуйте это тоже смешать с мороженым, это же невероятно будет вкусно. Значит, жена ест пиццу с вареньем или треугольники с вареньем, Рамиль пишет. Вот тоже, кстати, она гурман. Это мы гурманы просто. Мы на другом уровне. Вы понимаете, мы уже все, мы уже больше. Нам в рестораны надо ходить уже.
2: Это высший пилотаж. Это доброе утро, Бимка. Макароны с вареньем черной смородины.
1: Вот, хорошо же.
2: Вместо кетчупа же получается, да?
1: Да, так это прикольно вообще. Арбуз всегда с хлебушком ем, очень сытно нам пишут. Вот. А добрый день. Я ел мороженое с колой. Айрат, наконец-то! Наконец-то! Ну и вот, люблю кстыбы с вареньем, кстати, тоже. Вот ведь, вот мы все, вот
2: тоже
1: люди.
2: Тоже интересное что-то, да.
1: Люди, которые так делают, вы же почему едите так? Потому что это классное сочетание. Вам, смотрите, если вот в целом рассматривать глубже вопрос, то это просто огромное количество, да, внутренних ваших рецепторов соединяется. Если грамотно сочетать соленое, сладкое, если его выравнивать по вкусу, туда же добавить, например, там и кисленькое, да, и горькое, ну, вот это вот те три, то у вас вообще получится сверхвкус. Именно поэтому, например, если делаешь что-то сладкое, добавляют немножечко соли, грамотные кондитеры, для того, чтобы у тебя не тупо сладость была, а еще было такое, чтобы максимальное количество рецепторов туда закинуть. Поэтому это вкусно, невероятно.
2: Тут вот Булат у тебя спрашивает, кола с мороженым надо как коктейль смешивать?
1: Да, да, именно как. Вот я смешал как коктейль буквально. Вот, короче, мой рецепт простой, да. И вы дома можете с миксером это сделать. Просто берете мягкое мороженое, наливаете колу и миксером делаете. Я просто растопили мы это мороженое, вот оно лежало, не холодильника. Потом я уголок отрезал и просто в бутылку с кока-колы налил, вот так вот просто шейкернул прям в бутылке, и все, и получилось невероятно вкусно. Всем советую. Антон пишет, арбуз с горячей лепешкой. Короче, вот вам еще один рецепт. Покупайте себе свежий арбуз, там же на рынке тандырные лепешки горячие продают ко времени. Просто подходите, прям горячие покупайте, арбуз нарезайте прямо там возле машины где-нибудь и бахайте, и вы вообще в кайфе будете. Вот. Я крошу хлеб в суп, если очень жидкий, господин Рамони пишет. Кстати, я такое слышал. Это же у кого-то прямо, у какой-то народности, это же прямо невероятно... Рецепт.
2: Ты нам пишет, Бим, привет, люблю чай черный с конфетами, цитрон, и все это закусывать свежим батоном.
1: О, Александр, здесь мое почтение, конфеты со свежим батоном, это уже искусство, это же бисквит, получается просто.
2: Даже название есть у этого.
1: Конечно, Ворон пишет, это клёцки. Да, по-моему, вот в Армении есть такой классный суп, я забыл, к сожалению, как называется, он такой настойный. Там крошет, получается, тонкий лаваш, крошет. И там очень много всего. Томатный сок со сметаной. Вкуснятина. И червячка можно заморить. Кстати, вот я всегда хотел томатный сок со сметаной попробовать. Спасибо, что напомнили. Невероятное наше сочетание. Люблю соленое сало с кетчупом. Госпожа Юлия написана.
2: А мне вот это нравится. Цин трескает суп с чокопаем.
1: Он тоже гурман у вас. Он тоже у вас гурман. Он понимает эти вещи. Он ему вкусно так, потому что это нормальная история абсолютно. У меня в детстве с этого все и началось. Мамин вкуснейший борщ и мамин же вкуснейший бисквитный шоколадный пирог. И просто сидишь вот, ну, заедаешь одно другим, понимаете? Вот. Пожалуйста, Рената пишет. Доброе утро. Вкусно батон, конфетка или зефир. И сыр твердый. Все это с чаем. У-у-у-у-у, с чаем вообще. Кстати, я всем советую зефир. Попробуйте зефир как-нибудь закинуть в морозилку. Это уже из интернета известный рецепт.
2: Просто что с ним будет? Он пожестче станет просто?
1: Ну, он становится такой тягучий немножко. И холодный такой, тягучий становится. И невероятно вкусный. Он другой вообще становится, прикольный. Одноклассница раньше ела треугольник с вареньем. Ну вот как у нас тут жена, слушательница. Щавелевый суп с крапивой вкусно. Недавно впервые попробовал, невероятно вкусно, согласен. Влад пишет, когда Альберт в студии, любая тема переходит в еду. Так, ну да. А что?
2: Нравится, цин трескает суп с чокопаем.
1: Он тоже гурман у вас. Он тоже у вас гурман. Он понимает эти вещи. Он ему вкусно так, потому что это нормальная история абсолютно. У меня в детстве с этого все и началось. Мамин вкуснейший борщ и мамин же вкуснейший бисквит. Шоколадный пирог. И просто сидишь вот, ну, заедаешь одно другим, понимаете? Вот. Пожалуйста, Рената пишет. Доброе утро. Вкусно батон, конфетка или зефир. И сыр твердый. Все это с чаем. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- Кстати, я всем советую зефир. Попробуйте зефир как-нибудь закинуть в морозилку. Это уже из интернета известный рецепт.
2: Просто... Что с ним будет? Он пожестче станет просто?
1: Ну, он становится такой тягучий немножко. И холодный такой, тягучий становится. И невероятно... Он другой вообще становится. Прикольный. Одноклассница раньше ела треугольник с вареньем. Ну, вот как у нас тут жена, слушательница. Щавелевый суп с крапивой вкусно. Недавно впервые попробовал. Невероятно вкусно, согласен. Влад пишет, когда Альберт в студии любая тема переходит в еду. Да, туда. А что? Что вы мне здесь?

0: тягучий немножко, и холодный такой, тягучий становится, и невероятно, он другой вообще становится, прикольный. Одноклассница раньше ела треугольник с вареньем, но вот как у нас тут жена, слушательница. Щавелевый суп с крапивой вкусно, недавно впервые попробовал, невероятно вкусно, согласен. Влад пишет, когда, Альберт, в студии любая тема переходит в еду. Да, а что? Что вы мне сделаете? Я в другом городе, как говорится. Чай сладкий с молоком, в прикуску батон с маслом, с колбасой или наоборот. О, кстати, это же самый частый завтрак, по-моему, был в 2002 году. Вот на батон масло, сверху колбаску, чай сладкий. Все, вот идеальный завтрак.
1: И это нормально, чемпион. Я понимаю, да.
0: Чемпион по сумо, конечно, но тем не менее. Одноклассник ел пряники с майонезом. Вот оно, он тоже гурман.
1: Пряники с майонезом?
0: Да, ну он, потому что, опять-таки, солено-сладко, да это вкусно же невероятно, да. Вот.
1: Тут нам Ворон прислал еще армянский суп, что это, флол с галушками, или с галушками, даже не знаю, как ударение, нет, правильно
0: не,
1: поставить?
0: Не помню точно, сейчас посмотрю. Огурец обваливаешь в сахарном песке и как арбуз, а это правда, я пробовал. Очень
1: пробовал
0: похоже,
1: все-таки, да?
0: Очень похоже, очень реально, потому что у арбуза есть такой привкус такой, немножко арбузный, как будто без сладости. И вот сахар там, когда добавляешь, совсем другое дело, а? Ребят, вот вы мне говорите, кофе закусывать бананом.
1: Ну, это банановый раф какой-нибудь.
0: Получается, что так. Я что хочу сказать-то? Вот вы говорите, Альберт, когда в эфире про еду речь заходит. Так вы смотрите, как активно пишете, когда мы про еду разговариваем. Так что не надо мне тут. Все мы с вами это дело любим и умеем. А еще, друзья мои, хочу напомнить, что много рецептов, они пришли из нас из детства. Поэтому это тоже прекрасно, что мы с вами немножко этого детства вспомнили. Ну а еще немножко информации на правах рекламы полезно сейчас дадим от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Лето – это время отдыха. Зачем куда-то ехать далеко, если лучший отдых может быть у вас дома, и компания «Стел» знает, что вам для этого нужно. Перголы для стильной тени. Чтобы летний вайб не зависел от погоды. Это такая конструкция, она такая, может быть, и мощная, может быть, и легкая. И самое главное, она действительно скроет вас от палящего солнца и выглядит невероятно красиво. Купель, это можно расслабиться, как на дорогом спа-курорте, а потом в тапочках пошлепать к себе домой, потому что вы у себя во дворе. Сезон отпусков и теплых вечеров – это время кайфовать, а не искать, куда уехать. Перголы, маркизы, купели от Стел, отдых начинается сразу за дверью вашего дома. 5-174-174. Андрей. Ну что, покупаем уже себе?
1: Надо брать.
0: Начнем, пожалуй, с купели. Я прав?
1: Наверное.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проект для декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Хрущевые заметки на Бим-радио.
1: Ассаламу алейкум, кадр радио, там ваш лар, здравствуйте. Анаш Ананасов, студия Бим-радио. А, пробки. А, смотрите, значит, я с огромным удовольствием хочу вам сообщить, что мы дожили до момента, когда я с огромным удовольствием вам хочу сказать, что на казанских дорогах сегодня дороги почти свободны. 2 балла!
2: А? Кто все эти люди? Кто аплодирует?
1: Андрей, так не считай больше. Ладно, страшно же это еще.
3: Ну, это же радостная новость и адекватная реакция на эту новость.
1: Радостная новость не должна же заканчиваться моим инсультом, Андрей.
3: Ладно. Для кого-то и это будет радостная новость.
1: Ты давай, не надо. Ты тоже вот зачем пререкаешься там, споришь, зачем? Я возрастной, я старше тебя же. Все, давай. Казань, значит. Крупнейшая пробка, 4 минуты. Павлюхина от Газовой до Даурской. Мосты и дамбы, вообще все ноль пока. Ноль. Вообще нет ничего. ДТП есть один. Отметка стоит, проблем нет уже, все видим. Разъехались, отметку уберите, пожалуйста.
3: Это где?
1: Компрессорный.
3: А-а-а. Там на проспекте Победы ближе по Мадыжскому тракту есть еще.
1: Зачем ты это говоришь?
3: Ну там просто есть проблема, там покраснение.
1: Зачем? Сказали бы, что... Это на пересечении с дорожным переулком, Андрей, имеет в виду, действительно, задерживает это движение. Будете стоять от Ирбиса, или ТТС Хавал, или Солярис Транстехсервис, ну, как угодно. Оттуда стоять будете. А-а. В целом, как будто бы все. Больше же нет ДТП, Андрей, посмотри.
3: Нет, больше нет.
1: Молодежским взглядом. Есть, конечно, дорожные работы, да, Оренбургский тракт, вот, Дербышки в районе карьеры, если будете ехать через него в сторону компрессорного. Потом, значит, на Беломорской тоже, да, там работы делают, дела. На Горском шоссе, вот я вижу, тоже на выезде есть немножечко из города, когда выехали. Просто себя берегите. Молодые же, юные еще, рисковые. Зачем это все? Кринж-сульт пишет нам человек, кринж-сульт. Да, такое может быть, то, конечно, страшно же. В страшное время живем, странные новости рассказываемые. Ну ладно, самое главное, вот ПДД соблюдайте вы. Мне остальное все равно, вот ПДД главное соблюдать, себя берегите. Я за дорожное движение в Казани отвечаю. Отвечаю.
3: Отвечаете?
1: Не отвечаю, отвечаю.
3: Это хорошо.
1: Все, ладно, я пошел. Давай, Андрей, не балуй здесь.
3: Хорошо.
1: Все, пока.
0: Дёвые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Короче, я не знаю, что произошло, но у нас тут гастрономических рецептов на 7 лет вперед. Белый деревенский хлеб, масло и карамель с начинкой.
3: Звучит вкусно, да.
4: Уф, это вы еще... Я вам всем, знаете, что советую? Возьмите просто, возьмите себе сметану, желательно деревенскую, которая такая, сливки такие. Сливки,
3: как масло оно почти.
4: Да, да, вот такой в банке его возьмите. Смешайте его просто с какао и сахаром или подсластителем. Фу-ху, вы что, с ума сойдете? Я, кстати, так иногда делаю... С творогом. Беру творог, который вот не сладкий. Просто творог, который зерновой. Вот есть такой. В сливках он. Вот. Туда просто немножко какао бахаю, прям половину чайной ложки. И туда же подсластители прям на кончике. Просто чтобы немножко подсластить это все. И очень шоколадный вкусный творог получается на ровном месте. Да, советую.
3: Именно зернистый или мягкий?
4: Любой можно. Хоть мягкий, хоть такой. И так будет вкусно. Пробовал и так.
3: Мне, знаешь, какой понравился этот вариант? Банан, киви, сгущенка и все это в блендер.
4: Слушайте, это уже какой-то коктейль.
3: Да, очень вкусно. Очень сладко, наверное, это будет.
4: Ну вот, ну тут суп, домашняя лапша с печеньем, как будто бы классика. А вот нам Айрат вспоминает, говорит, когда учился в энергоуниверситете, в буфетах на этажах А-корпуса афрокожи... Извините, афрокожа — это гениально. Ели очпочмак вместе с салфеткой. Во, гурманы, ЭП-303, огромный привет. Ничего себе. А ты, кстати, в каком году начал обучение? У тебя как группа называлась?
3: 04 у меня было в конце.
4: А, у меня было ИТ 208, у меня был, например. Да, собственно, вот наша и разница. Да, помните, раньше в детстве были конфеты лимонные в деревне у бабушки? Да, конечно. Кто в стакане кипятка растворял карамельки с начинкой, спрашивает Сергей. гениально. Вот, ну, гениально же. Ну, вот действительно, почему
3: что-то
4: я
3: было такое, как
4: не
3: будто
4: додумался? Короче, вот вам еще несколько лайфхаков интересных. Тут поговаривают, что если купить в магазинах, да, вот кофе, где продают, там взять еще банановый сок, например, и смешать, да, кофе, вот этот банановый сок, то, говорят, невероятно очень вкусно получается какой-то, невероятный напиток. Я вам другое. Если вы любители крафтового пенного, алкоголь, конечно, вредит здоровью, но можно сделать безалкогольную версию. Смотрите, берете безалкогольное пиво, ну, вы можете заменить на что хотите. И можете взять, например, томатный сок и дома приготовить себе томатное газе. Просто смешиваете напиток с томатным соком. Добавляйте соль, перец, желательно немножечко табаско, чтобы это было прям немножко островато. И пьете, и это просто гениальный напиток, вам советую.
3: Да.
4: А если вы любите какие-нибудь такие фруктовые версии, такого крафтового, так сказать, то попробуйте просто вместо томатного сока добавить любой другой сок. И тогда вы тогда можете быть вообще крафтовым, просто каким-нибудь лидером.
3: Потом здесь другие рецепты уже вас так не удивят.
4: Ну а почему? Ну вот такие вот рецепты, они же, понимаете, они народные, они из ниоткуда берутся вообще, можно сказать. И как же это вкусно всегда. Черт побери. Вообще. Ну это же вот все пишет. Конфетки-рачки вот вспомнили здесь.
3: Ну, это вот как раз, видимо, в кипятке.
4: Надо немножечко. Но тоже же, это же вот круто же придумано вообще.
3: Ну, рачки вообще обалденные.
4: Да, рачки, конечно.
3: Прям захотелось.
4: Да. Ну, купим мы с тобой, Андрей. У нас уже деньги есть теперь. Это мы не в детстве, когда были в зависимости. Это сейчас. А помните, раньше были детские конфеты, по-моему, назывались они ромашка, что ли, назывались. А еще были, они, по-моему, так и называются, конфеты детские, а внутри были загадки. То есть конфету разворачивал, внутри конфету съедаешь, и еще загадка у тебя внутри на обертке.
3: Не, такой не помню.
4: Не, или вот о желе, вот это вот мармелад в шоколаде. Вы любите, нет такой вещи вообще? А? Гениально же. Мармелад в шоколаде. Это вот апельсиновые такие долечки раньше были, я что-то помню такое.
3: О, да.
4: Да, да, да. Или вот это самое грустное, когда вы берете, видите, торт принесли, потом смотрите, а он с безе.
3: Не, если торт, то этот бисквит. И чем больше бисквита, тем лучше. Ну, лично у меня так.
4: Да, граф Серж, я почему-то помню. Вот, нам пишет Альберт, наверное, с инопланетянами общается, когда мороженое с колой мешает. Так, мороженое с колой. Мы забыли самое главное. Сегодня задание всем. По пути домой покупайте себе, именно себе, ни детям, ни жене, ни мужу. Да, можете, конечно, поделиться, но для себя. Возьмите мороженое и смешивайте прямо с кока-колой. Желательно, ну, та, которая похожа максимально к оригинальной. Давайте вот так вот скажем, потому что это вот... И вы поверьте, он будет сильно пениться, ну, не прям как с Ментосом, но довольно сильно. Имейте воды. Бим, привет! С детства мою под строй воды мармелад от песка, в котором он обвален, и ем его прозрачно. Ну, этот сахарный песочек, слушайте.
3: Да-да-да-да.
4: Вот я вот не догадался, а вот знал бы вас пораньше, бы я бы тоже так делал. Скоро поздравляю, с днем рождения будем.
5: Утромены сделают твое утро.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
6: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме выступили с инициативой дать гражданам право самостоятельно решать, в каком виде получать квитанции за ЖКУ, в бумажном или электронном. Согласно предложению, с 1 сентября 2027 года платежные документы будут направляться через портал госуслуги, если человек специально не откажется от этого формата. Авторы идеи подчеркивают, выбор должен оставаться добровольным, чтобы каждый мог заранее определиться с наиболее удобным для себя вариантом. В общественной палате предложили продлить срок оплаты парковки. Вместо 5 минут дать водителям 2 часа после того, как они оставили автомобиль. Инициаторы считают, что это несложное техническое решение и оно не вызовет негативных последствий. Полезный факт для любителей ягод. Если срывать клубнику вместе с хвостиком от стебля, она сохранится дольше. Плодоножка мешает влаге быстро испаряться и затрудняет проникновение спор плесени и бактерий в мякоть. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников «Первый тост».
4: Все, я устал повторять. Я устал повторять, поэтому просто скажу. Если вы хотите лучшее поздравление с днем рождения для своих близких людей, то просто заходите. У вас два варианта. Зайти на сайт bimradio.ru. Либо просто, там есть огромная такая плашка, заказать поздравление. Либо просто позвоните нам в редакцию. Уже 10 часов утра, уже можно позвонить. Просто звоните в редакцию 2-930-800, и менеджер вам все подскажет. Поздравляем в личных сообщениях, поздравляем в прямом эфире. Выбирайте сами. Стоит это каких-то денег, услуга платная. Но, опять-таки, да, если перефразировать, стоит рубль понт нолям, ребят. Если вот такое хотите, то милости просим. И все, лишнего говорить не буду. Главное, дарите самые классные эмоции, дарите то, друзья мои, что запомнится до конца жизни. А мы это делать умеем. Ну, Андрей, давайте будем поздравлять скорей из группы ВК. Вы как, готовы?
3: Конечно, готов. Сегодня день рождения отмечает, значит, понеслась прям. Антон Слон, так и написано.
4: Купи слона.
3: Регина Камалудзинова, Диана Даутова, Аня Иванова, Альбина Айзатулина, Зиля Аменева, надеюсь, правильно поставил ударение, Елена Дудакова, Дмитрий Логинов, Светлана Баби, Азат Абульханов, Антон Кирсанов, Наиль Баязитов, Рустем Хайреддинов, Мадина из Маилова, Решат Кадыров, Линар Гимадиев, Елизавета Кузякина, Тимур Каримов, Виктор Тулаев, Владимир Андреевич, Наталья Кашапова, Айрат Саидзидан, вот как-то так записано, еще и на латыни, и Станислав Рудаков сегодня тоже отмечает день рождения. Всех вышеперечисленных поздравляем, желаем вам всего хорошего и колы с мороженым.
4: Я вот прямо сейчас, пока Андрей объявлял, если честно, немножечко попил, и это очень вкусно, конечно. Ребят, зря, вот я вам серьезно говорю, вы меня зря не слушаете, поверьте мне. Уж в чем, а в еде я разбираюсь, вы фотки мои видели? Так, смотрите, нам пишут, рулет с тигром нарисованным, Pepsi 0,5, и в компьютерный клуб забуриться на часика 2, который на конечном дербышках на рынке на втором этаже КБО. Вот оно детство, я был там! Андрей, я был там.
3: А рулетик тигр брал?
4: Ну нет, у меня столько денег не было, конечно, у меня либо рулетик, либо комп, понимаете, другого недавно было. Но, как же это было круто, ну вообще, такие мне времена вообще напомнили, а какой вы невероятный человек. Ты представляешь, компьютерный клуб, ты сидишь, стоит, что нам, сколько он стоил, что 12 рублей в час, что ли, он стоил 6 рублей в час, а коды на GTA-шку стоили 5 рублей, я до сих пор помню, так дорого вообще, просто тебе бумажку отдают, а 4. Я буквально купил за 5 рублей и через, наверное, года 2 печатал их дома просто безлимитно, на все подряд вообще, думаю, ничего себе, крутой. Вообще, конечно.
3: Деньги надо было делать на этом.
4: Да, я что-то не подумал. Но тогда уже у всех появился, если честно. Компьютерный клуб вообще на втором. А я в компьютерный клуб еще ходил. Дворец культуры. В Дворце культуры был компьютерный клуб. Ты только подумай, Андрей. Сейчас вот у нас красивейший в Дербышках Дворец культуры, и чтобы там был компьютерный клуб. Вот там я тоже часто зависал. И там вот это вот, когда пацанов в Counter-Strike кто-то там не нравится, как играть. Так, кто сейчас мне выстрелит? Кто хедшот мне сделал? Слышь, пойдем выйдем, короче. Сейчас будем разговаривать. Ну, вот такие вот были невероятные движения, конечно.
3: Культурный клуб был.
4: Хочется, если честно, вот сейчас вот в нынешнем своем физическом состоянии попасть туда. И... Ладно, а когда-нибудь может это и случиться. Ну, а самое забавное нам вот Рустем прислал. Во-первых, еще раз напомню, всех именинников с днем рождения. Вот эмоцию видите детскую, какую я вспомнил? Вот мы вам то же самое можем сделать. Рустем говорит, я когда на кондитерском складе работал, я однажды перепутал и случайно на зону отправил конфеты «Золотой петушок». И вот такого нам не надо, конечно же. Но история забавная.
7: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
5: Реклама на Бим-радио.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
10: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН НП 307-167-333-80-2016.
11: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
12: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марку, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
15: Билеты в кассах города 16+.
16: Соцсети могут прилечь. А Бим Радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что молочный шоколад был создан швейцарцем Генри Нестле? Он просто добавил сгущенное молоко в смесь для приготовления шоколада.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
4: Утро ОКЕ на БИМ-радио.
5: Значит, люди пишут, продолжают писать. Доброе утро. Ромовая баба и буратино. Вот он, вкус детства. Уф, да ты чё?
6: Я вот ромовую бабу всегда любил, только изюм из нее выковыривал.
5: Да, изюм, конечно. Мороженое, земляник садовый. 20 лет назад моя будущая супруга предложила мне попробовать мороженое с фантой. Такие большие глаза от удивления у меня были впервые, но как же я сошел с ума. И вообще, от вкуса. Рецепт – это мороженое, застывшее в стакан, залить фантой и есть чайной ложкой. А еще из детства – свежий помидор, посыпанный сахаром, земляника с молоком, черника с медом, корка хлеба, смазанная маслом подсолнечным и посыпанная сахаром или солью, смотря что хочется. Из извращений – сладкий батон с майонезом и стеклянной баночки с сладким чаем. Сейчас так ем, но в детстве у бабушки прям нишевая еда, пишет Евгений. О, еще у нас тут все вспоминали дербышки. В ДК дядя Олег был. Все время рыгал.
7: Вообще, разблокировали вы мне эту память вообще.
5: А напротив клуба учебники продавали. Да, да, точно. Вау. Я, если честно... Все, я сейчас плакать буду, если честно, от умиления, потому что я это забыл, и вы мне напомнили. Вот как раз-таки господин Ф вспоминает. А еще рядом со 141-й школы были. Вот, кстати, рядом со школой компьютерный клуб, это, конечно, был ужас.
6: О, у нас такой был, прям на территории школы.
5: Вообще. У нас на территории школы хачапурная была.
6: Ну, директор прошаренный просто был.
5: Да. И сам же вас оттуда доставал.
6: Да,
5: было такое. Вот. У нас вот было чуть-чуть за забором, там надо было пройти немножко. И все уже эту дорожку знали. У нас там были компьютеры и приставка. Я вот на приставке впервые в жизни играл в «Зену Королеву воинов».
6: Да, такая игра была, что ли?
5: Да. На PlayStation еще, на первом. Еще были Sega Dreamcast еще. Ой, какие времена, какие нравы, друзья мои. Ну и, знаете, вот сегодня мы так с Андреем повспоминали. И думаем, ну вот к этим всем воспоминаниям еще хочется, конечно, добавить наши коронны. Это, конечно, песня. У нас же утро-оки. Я просто напоминаю, что это утро-оки. Мы сейчас петь будем, да? Мы сейчас поем что-нибудь из любэ. Андрей, а вообще какая у тебя любимая песня из любэ?
6: У любэ?
5: Да.
6: Не знаю, но вот из последних мне нравится «Река течет».
5: «Река течет, под дном катает камешки». Уважаемые слушатели, давайте сейчас сделаем голосование. У нас на выбор... Любэ, «А река течет», которую они вместе с Буруновым пели. «Березы». Ну или вашу песню на выбор. Вот, на это все дадим ровно минутку. Потом сразу начинаем петь, потому что у меня все песни заряжены уже. Просто хочется узнать, что людям хочется больше из Любэ. Вот. Пока лидирует никто. Нам написали «Конь», потом «Березы».
6: Да.
5: То ли нас обзывают... А теперь «А река течет».
6: Все.
5: Голосование максимально зашло в тупик. Если еще кто-нибудь хоть одно напишет, то получается в точку. Комбат в честь праздника. Кстати, сегодня ветеранов день. Кино «Бездельник». Вот Руслан немножко не слушал нас, конечно, но в целом неплохо.
6: Ой, смотри, еще один голос за комбат.
5: Березы. Вот даже не знаю. «Река течет», на «Березы аллергия». Но получается, не река течет, а глаз течет, если на березы аллергия. Что ж вы, в самом деле-то. Любэ, бабу бы. Просто как будто у человека дислексия. Любэ, бабу бы. «Река течет» и давай «За». Андрей, ну смотрите. Люди голосовали за комбат. За комбат пришло прям очень много сообщений. Поэтому давайте тогда исполним. Сегодня в честь большого праздника, друзья мои, если вдруг вы не слушали утром историческую справку, мы вам хотим напомнить, что сегодня день ветеранов боевых действий. Надеюсь, мы исполним эту песню, давайте хотя бы приближенно к самому оригиналу, потому что сделать это, конечно, тяжело, господину Расторгуеву. Но поем вместе «Любэ Комбат». Сейчас загрузится немножечко. И как споем, вы не поверите. Интернет, вернись, пожалуйста! Ой, как надо! Ой, как надо! Самое забавное, вы бы знали, откуда я ставлю эти караоке. Вообще бы сказали бы, вот это, конечно, у вас сюр. Вот. В общем, Ренат пишет.
6: Прям неожиданно началось, Саша.

0: огонь, батальон, огонь, батарея, огонь, огонь, огонь, агония.
1: Немножко повышение на тональности, да? Немножко тяжеловато прошло. Простите, пожалуйста, друзья мои.
2: Высоковато было просто.
1: Не, да высоковато же, я тебе говорю же.
2: Да.
1: Опять Азамат вспоминаем, друзья мои. Лучшее утреннее шоу на планете Земля, напоминаем, мы называемся «Утромены». Песню эту, друзья мои, мы посвящаем всем, у кого сегодня праздник. Ветераны боевых действий сегодня отмечают свой праздник. Друзья мои, всех от всей души поздравляем, жмем руки. Благодарим за службу и спасибо, что вы здесь с нами. И вообще, я думаю, к нам присоединятся все абсолютно. Вот, а спасибо за выбор песни. Выбирали мы сегодня вместе с вами.
3: Сегодня прям непосредственное участие приняли в окончательном выборе.
1: Конечно. Но я увидел, что очень много людей хотят еще «А река течет», поэтому, Андрей, возвращайтесь скорей. Мы с вами еще, я думаю, споем.
3: Ну все, на вторник забились, «А река течет».
1: Во вторник, Андрей, запиши, пожалуйста, куда-нибудь, я забуду.
2: Как течет река во вторник?
1: Так, уважаемые слушатели, напомнить нам во вторник, что мы поем «Река течет» любая. Все, на вторник песни есть, спасибо большое. Ну и на этом хочется напомнить о том, что впереди вас ждет рабочий полдник с 12 до 3, вечернее шоу «Вечерний Трубимый». Все, с 5 до 8 вечера, с работы домой вас будут провожать. Между шоу ведущие также поддерживают хорошее настроение. Все, как мы любим, поэтому надежно руки коллег передаем. Про привет-привет не забудьте, он с 9 до 10 вечера. Ну и вообще, целый день, классное настроение, отличной музыки, только BIM-радио. Слушайте наш через сайт BIM-радио.ру, через приложение на Android, на iOS, через умные колонки в доме или на работе, или где бы вы ни находились. Вы вот видите через умную колонку что-то играть. Подойдите, скажите, эй, включи-ка BIM-радио. И все, и сразу довольны идете заниматься своими делами. Так что будем, друзья мои, вместе 24 часа, 7 дней в неделю. И тогда будет нам счастье. Ну, а завтра в 7 часов утра мы вернемся. Мы утромены. Но завтра у нас, по-моему, Фарид Галимов уже возвращается.
3: Есть такое, да.
1: Все тогда, Андрей. Вы эту неделю, получается, отработали.
3: Ну,
1: спасибо.
3: Да, отдыхать будете.
1: Ну, тогда вам хорошо отдохнуть. На следующей неделе увидимся с вами. Завтра Фарид Галимов к нам присоединится. А на этом все. С вами были Андрей Дмитриев. Напротив меня.
2: И Альберт Кузяхметов.
1: Мерси баку. До новой встречи. До завтра. Пока.
4: Утромены на BIM-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Реклама на БИМ-радио. Премьера на домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
7: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
8: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Ничего не подробности на maximilians.ru.
9: Запрещено для детей.
10: А вы продаете рекламу?
11: Нет, просто даем послушать.
10: Красивая. 2-930-800.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме выступили с инициативой дать гражданам право самостоятельно решать, в каком виде получать квитанции за ЖКУ, в бумажном или электронном. Согласно предложению, с 1 сентября 2027 года платежные документы будут направляться через портал госуслуги, если человек специально не откажется от этого формата. Авторы идеи подчеркивают, выбор должен оставаться добровольным, чтобы каждый мог заранее определиться с наиболее удобным для себя вариантом. В общественной палате предложили продлить срок оплаты парковки. Вместо 5 минут дать водителям 2 часа после того, как они оставили автомобиль. Инициаторы считают, что это несложное техническое решение и оно не вызовет негативных последствий. Полезный факт для любителей ягод. Если срывать клубнику вместе с хвостиком от стебля, она сохранится дольше. Плодоножка мешает влаге быстро испаряться и затрудняет проникновение спор плесени и бактерий в мякоть. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: Бим-радио.
1: Доброе утро, трудящимся. Альберт Батанин появился в студии Бим-радио. Всем отличного настроения, новостей, игр, подарков. Как всегда, заготовил для вас огромную кучу. Ну вот, например, на подходе у нас игра «Смотри на мир ярче». Кроме всего, ближе всех к нам игра у нас «Мы из 90-х», где разыграем пригласительные на нашу предстоящую вечеринку. Уже совсем скоро, 10 июля, она состоится. Из новостей, вход через Gmail и Apple ID уже 6 июля отключат. Осталось буквально 5 дней. Российские сервисы начали рассылать уведомления. Вот, осталось чуть больше вот 5 дней, чтобы привязать российский способ входа и не потерять аккаунты. Так что вот займитесь сегодня этим на работе. А еще из новостей: завод грузовиков официально закрывают на 2 дня. Не у нас, правда, это там. Тамошний. На 2 дня из-за выхода игры GTA 6. Отдельным письмом с подписью гендиректора. Вот все прям. Значит, канадский завод под названием Edition Motors дал сотрудникам выходные на 19 и 20 ноября. Выход GTA 6 как раз вот. Все равно никто не придет работать, объяснили в компании, поэтому давайте уж официальный выходной. Вот. Лада, как вам такой приказ, нет?
2: Эй,

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Это группа «Пицца» и казахстанский исполнитель «Дос». Зовут его на самом деле Айдос Джумалинов. Вот, не самый известный, но, в общем, сейчас вот пробивается, прорывается. Музыкант, продюсер, там вот это все. Человек-оркестр, как говорится.
1: Бим-радио.
0: Кстати, о группе «Пицца» я тут смотрел, где же, когда же они... Ну, должны же они же уже приехать в Казань. Да, вот пишут, что 30-го, как будто бы ноября, что... Ой, в ноября, еще 10 раз поменяется. До этого времени они, могут быть, даже еще и несколько раз приедут в Казань на какой-нибудь закрытый банкет. Вот, такое же тоже может быть? Может быть. Правда, на этот закрытый банкет я не попаду. Жаль. В общем, группа «Пицца» — это одна из тех групп, на концерт которых я бы сходил бы с удовольствием. Ну, это вот из серии группы, значит, там, что там, «Градусы», «Ума Турман». Вот такая вот история. Так, что из музыки у нас тут классного заявлено впереди? «Руки вверх». На «Руки вверх» ходил уже, все, спасибо. «Сия» обязательно появится в этом часе. О, и группа «Браво». Вот это точно в топе. Вот туда бы я точно сходил обязательно.

0: Ну а прямо сейчас формация на правах рекламы. Бим-радио представляет 10 июля. Вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. Ну и, конечно, живая музыка, конкурсы, подарки. Приходи в образ из 90-х, кстати говоря, и выиграй классный приз. Весь этот вечер буду я с тобой, Альберт Ботанин. 10 июля в 20:00 ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
3: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
4: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
5: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
6: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Мы из 90-х.
1: Так, кто там из 90-х? Общий сбор, собираемся. Прямо сейчас разыграем пригласительный на нашу крутую вечеринку. Ну, вначале, конечно же, информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. И живая музыка, естественно, конкурсы, подарки, вот это все, танцы обязательно будут. Ну, я точно буду танцевать. Кстати, приходишь в образе из 90-х, каком-нибудь суперкрутом, ярком получаешь крутой приз. Все очень просто. Это я тебе обещаю, потому что я буду ведущий. Меня зовут Альберт Батанин. 10 июля в 20.00 ресторан «Максимилинс» 18+. Подробности бронь столов на kazan.maximilians.ru. Ну и есть у меня вопрос на сегодня. У вас есть мобильный телефон и ваши знания. И Макс, и телега, все вижу, все читаю, все работает. 92 72 42 128. Можно и туда писать. Так, приветики, конфетики, да-да-да. Пишут тут, вот просыпаются люди потихонечку. Ну, пора бы уже к 11, да. Итак, очень легкий вопрос сегодня, прям очень легкий, элементарный. Тут, наверное, даже варианты ответов не понадобятся, не пригодятся, потому что все знают, какая игрушка с виртуальным питомцем была у детей в 90-е. Вспоминаем, вот такая вот была игрушечка у детей, ну, у меня точно была. Варианты ответов следующие. Тамагочи, трансформер или Барби. Но я же говорю, тут не нужны даже варианты. Сразу посыпались правильные ответы. Конечно же, это оно. Тамагоча. У меня помер в первый же день. Мадина была самой первой с правильным ответом. Мадина, мы вас поздравляем. Вот такой вот стикер вам отправлю, чтобы вы точно понимали, что это вы победили. Так, ну-ка. Номер телефона ваш вижу. А вот фамилию вашу... Напишите фамилию, пожалуйста, вашу. Надо внести вас в список победителей, в список на вход. Мадина мала... Ура! Да, все правильно. Мадина вместе с нами будет тусить, веселиться. Надевайте что-нибудь удобное на ноги. Обязательно. Никаких каблуков. Вы что? Что вы? Только кроссовки, только кеды. Тапочки можно, кстати говоря, в целом очень даже удобно. Так, ну что, молодцы, все, один из билетов разыграли. Скоро разыграем еще. Угу.

меня не замечаешь. Но я смогу сделать так, что ты меня еще узнаешь.

0: Хабиб Радио.
1: Что там на казанских дорогах происходит, давайте узнаем. По данным Яндекса 2 балла, дороги почти свободны. Из затруднений, тут на 3 минутки буквально есть, не то чтобы уж затруднение, на Гвардейской, как всегда, от Макаренко до Адели Кутоя. Такое, в общем, небольшая толкучка. Все, а больше я ничего не вижу. Ситуация на мостах и дамбах везде по нолям. ДТП в городе, одно вот вижу, здесь на кварталах на Савиновском, это на Имашево. И это если ехать по Имашево, только-только в Имусино проехали, в сторону Бондаренко, рядом с Паркхаусом есть ДТП, оно у нас получается... это если мы едем по Имашево от Бондаренко в сторону Мусина, не доезжая до Мусина, в среднем ряду ДТП 10-15 отметочка стоит. Мне кажется, уже разъехались, учитывая, что там даже никакого покраснения на дороге нет, поэтому, скорее всего, все свободно, можно ехать. Правда, скорее всего, все на работе, я надеюсь. Все же на работе, все же работают, никто же не бездельничает, да? Молодцы.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России идет обновление стандартов для дошкольного и начального образования. В рамках года дошкольного образования реализуют меры, направленные на формирование безопасной и современной среды в детских садах. С 1 сентября начнут действовать новые рекомендации. Они затрагивают подбор игрушек и песен, оформление помещений, а также содержание программ и методику проведения занятий. Эксперты предупреждают, рабочие чаты в отпуске вредят восстановлению. Каждое уведомление вызывает стресс, мозг привыкает связывать отпуск с работой, из-за чего в дальнейшем расслабиться становится почти невозможно. Полный отказ от рабочих переписок в отпуске продлевает эффект отдыха на 2-3 месяца. С 1 июля в казанском метро вводят летний режим работы. Он будет действовать до конца августа. В часы пик по будням поезда станут ходить с интервалом 5 минут 39 секунд. Это связано со снижением пассажиропотока. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Серджи Мендес и Black Eyed Peas только что на Бим-радио. Машке надо, в общем, надо кофеечку хотя бы с утра взбодриться.
1: Бим-радио.
0: О, говорит, мы эту песню любим, всем коллективом учим, написала нам. Вот тут два варианта. Либо это девушка с именем Рина, либо это парень, который Ренат. Ну вот он букву Т забыл в конце. На аватарке здесь котик. Понять пока непонятно. Но раз у вас хорошее настроение под эту песню, у меня так оно вообще замечательное, обожаю. Я тут даже немножечко приплясывал, ходил, кофеечек себе наливал. Так, что нас ожидает в этом часе? В этом часе... Сейчас, где у меня план? Где у меня план? Совсем скоро у нас игра «Смотри на мир ярче». Там, как всегда, разыграем мы что-то приятное. Что еще нас ожидает? Нас еще ожидает. Ладно, много музыки классной нас ожидает, это по крайней мере точно.
1: Реклама на Бим-радио. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В 2010 году в Китае была зафиксирована пробка, которую называют крупнейшей за историю автомобильного транспорта. Некоторые водители сообщали, что они ехали 100-километровый участок в течение 5 дней, а всего затор длился почти 10 суток. Причиной пробки стало резкое увеличение количества грузовиков, которые везли уголь из провинции в Пекин в сочетании с автодорожными работами.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

не закрывай, говорит, глаза, Стив Тайлер из Aerosmith. Кстати, о глазах. Совсем скоро сыграем в игру «Смотри на мир ярче», так что прямо сейчас звоните. 292-102-8. 292-102-8. Линия свободна.

0: ярче с Бим Радио.
1: А вот и она, игра «Смотри на мир ярче». В начале информации о правах рекламы ООО «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну а у нас на связи Адель. Адель, день добрый.
2: Добрый день.
1: Дозвонился. Успел прям сразу. Раз. А где мы вас застали? На работе, на отдыхе? Где? В космосе, может быть, там?
2: Везде.
1: Я вездесущ. Ну ладно, Адель, у меня тогда к вам один вопрос. А вы, кстати, у вас как со зрением? Вы очки не носите?
2: Очки ношу.
1: Угу. Ну так же, как и я. А пробовали когда-нибудь носить пенсне?
2: Пенсне?
1: Да.
2: Не пробовал.
1: Неудобная штука. Неудобно, не пробуйте. В общем, вопрос у меня к вам такой. Какой литературный герой из русской классики носил пенсне и был известен как гигант мысли? Есть какие-то предположения? Смотрите. Сейчас три варианта ответов подскажу. Ипполит Матвеевич Воробьянинов. Второй — Евгений Онегин. Или Пьер Безухов.
2: Ну, скорее всего, по-моему, первый.
1: Первый. Воробьянинов. Тот, да. Который гигант мысли, отец русской демократии, да. Особо приближенный к императору. Да-да-да. Ну, в общем, все правильно. Тут как-то... Главное посмотреть правильный фильм и почитать нужную литературу. Адель, молодец, да. Справился с задачей. Кому привет передадим?
2: Всем казахам.
1: Угу.
2: И...
1: призадумался.
2: Спасибо за этот прекрасный конкурс. И всем казанцам, которые меня слушают, кто меня знает.
1: А девушки какой-нибудь симпатичный?
2: Девушки, это естественно, жене любимой.
1: Все, тогда без девушки, так только жене.
2: Да, Эльмирочки любимые мои.
1: Ирочка, он вас очень любит. Он когда позвонил, сразу первым делом сказал. Эльмира нам сказал, первым делом люблю жену, не могу. А вот он такой молодец. Семьянин.
2: Да.
1: Все, Адель, с приветами разобрались. В качестве подарка вам достается подарочный сертификат в развлекательный центр. Ну, с женой, естественно, с женой. А с кем тут еще? Все правильно.
2: Спасибо.
1: Трубочку не кладите, за эфиром расскажу подробнее, что, где, как и когда игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Бим Радио. Еще главное дождаться.
0: «Смотри на мир ярче» с Бим Радио.

0: Русскоязычный хит от Мурата Насырова. Но изначально-то эта песня была бразильской фолк-группы «Карапичо». «Тик-так». «Тик-тик-так» она называлась. Вот. Ну, я думаю, что вы и так все в курсе. Кстати говоря, наверное, как-нибудь надо будет сделать рубрику «Кто перепел?». Вы даже не представляете, какое количество песен, которые вы слышите, и даже не знаете, что на самом деле это не первоначальная версия, а кавер.
1: Реклама на Бим-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России идет обновление стандартов для дошкольного и начального образования. В рамках года дошкольного образования реализуют меры, направленные на формирование безопасной и современной среды в детских садах. С 1 сентября начнут действовать новые рекомендации. Они затрагивают подбор игрушек и песен, оформление помещений, а также содержание программ и методику проведения занятий. Эксперты предупреждают, рабочие чаты в отпуске вредят восстановлению. Каждое уведомление вызывает стресс, мозг привыкает связывать отпуск с работой, из-за чего в дальнейшем расслабиться становится почти невозможно. Полный отказ от рабочих переписок в отпуске продлевает эффект отдыха на 2-3 месяца. С 1 июля в казанском метро вводят летний режим работы. Он будет действовать до конца августа. В часы пик по будням поезда станут ходить с интервалом 5 минут 39 секунд. Это связано со снижением пассажиропотока. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Ну, признайтесь, вы пританцовывали немножечко под эту песенку. Ну, невозможно сидеть, когда дядя Леня берет в руки гитару и начинает чего-нибудь. Оле-оле. Классная песня.
1: Бим-радио.
0: Кстати, Леонид Агутин признан самым летним артистом 2026 года. Ну, вот как-то так. Вот чаще всего его включают где-то там. И, между прочим, тут где-то попадалась новость. Ну-ка, сейчас, если я ее найду. Что, в общем, Леонид Агутин там и вот эта самая крутая у нас авиакомпания, не буду делать ей рекламу, запускают они какие-то, в общем, концерты в небе. Он, потом Пресняков, естественно, они будут петь про аэропорты. Куда же без этого? В общем, можно будет купить билеты на самолет, и там вот в самолете будет прям концерт Агутина и Преснякова. Прикиньте, поорать самолеты в самолете, аэропорты. Это ж классно. Но еще больше летних хитов здесь на Бим-радио. Пожалуйста, получите, распишитесь.

0: Шикарнейшая концертная запись, Юрий Антонов и, значит, президентский оркестр Республики Беларусь. Такая вот история, если вы не в курсе. Ну, много разных вариантов у этой песни есть, но вот это мне больше всего нравится. Какие трубы!
1: Бим-радио.
0: Кстати, не так давно, буквально вот месяц назад, Юрию Антонову вручили орден перед заслугой, за заслуги перед Отечеством первой степени. Я вот тут листал, значит, заслуги перед Отечеством первой степени и третьей степени. А второй где-то что-то, видимо... Ну, обязательно будет и второй, будет полный кавалер, так сказать, вот этих всех орденов. Что из музыки впереди? Яркого, замечательного, летнего, потрясающего вам посоветую. Незаслуженно забытый хит от певицы такой Анастейша, если помните, была «One Day in Your Life», так называется эта композиция. Также Роберт Кристиан с треком «In the End», ну, перепевка, очередной вариант песни группы Linkin Park «In the End». В общем, много всего классного тут заявлено в музыкальном плане. Давайте послушаем.
2: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и прогноз от астрологов на сегодня. Овны. Этот день будет путать планы, но неразбериха должна вам понравиться. Тельцы, будьте готовы, что только вечером появится желание веселиться и делать что-нибудь яркое. Близнецы, вы собирались получить одно, но на деле получите совсем другое. Раки, наконец вы возьмете под контроль свой характер и будете готовы согласиться на неудобные условия. Львы, наступает редкий момент, когда вы можете на время забыть о своих амбициях. Девы, ждите продолжения событий, которые произошли совсем недавно. Весы, всего один единственный важный звонок, и можно будет почти не работать до самого конца месяца. Скорпионы, вы будете скептически настроены, поэтому отложите критику на потом. Стрельцы, не надо вовлекать кого-либо в свои переживания и тайные помыслы. Козероги, вы проснетесь с ясной головой, к вам придет понимание, в каком направлении стоит двигаться. Водолеи, уделите личным интересам больше внимания и времени, заставьте других работать на вас. Рыбы, вас могут мучить угрызения совести, а ночью кошмары. Сделайте что-нибудь, чтобы умилостивить удачу. Всем знакам.

0: Заметки на Бим-радио.
1: Ну, а вот время поговорить о том, что же происходит на казанских дорогах. Тут нам написали, правда, минут 40 назад. ДТП, спуск с компрессорного, въезд на Имашево. Руслан вот нам написал. Спасибо большое. Так, сейчас еще раз обновим страничку. 2 балла, почти свободны. Дороги по данным Яндекса. Что по затруднениям? Есть небольшие затруднения. Улица Девятаева и Татарстан от Пушкина до Казанского речного вокзала. 12 минут примерно. Что там происходит, непонятно пока. А что там происходит, кстати говоря? Ну-ка. Да ничего вроде не происходит, никаких ДТП я не вижу, ладно. Кремлевская улица, Университетская, от Парижской коммуны до Чернышевского, от Чернышевского до Московской, вот так вот. Непонятно, да, объяснил? Давайте еще раз. Кремлевская, Университетская, Парижская, вот эта вся длина, от Чернышевского до Московской, 10 минут потратите. Улица Декабристов от Чистопольской до Гагарина на 7 минут рассчитывайте. Улица Журналистов от Халитова до Сибирского тракта 7 минут, всего 7 минут. Как-то странно, это не похоже на Оренбургский тракт и на улицу Журналистов. Бутлерова и Волкова от Пушкина до Айвазовского тоже на 7 минут рассчитывайте. Так, на мостах и дамбах везде по нолям. Что по ДТП, по крупнейшим, каким-то создающим напряжение, сложности для трафика, ничего такого я не наблюдаю. А вот на Вишневского тут что-то есть. Сейчас посмотрим. Это если подниматься по Вишневского, чуть-чуть не доезжая до Амирхана и Яникея. Вот здесь в каком ряду? Ну-кась, расскажи-ка, Снегурочка, где была? Второй ряд написан, ну где-то в среднем ряду, в общем. Ничего такого серьезного. Аккуратнее за рулем, смотрите в зеркала, включайте поворотники обязательно. Даже при перестроении нужно включать поворотники. Да-да-да-да-да-да-да.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «СМР Инжиниринг».
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В медицинских вузах планируют добавить курс, который поможет студентам выработать верное понимание медицинской этики через призму традиционных духовно-нравственных ценностей. Не исключено, что предмет появится и в других высших учебных заведениях. Эксперты опровергли миф о том, что после 40 лет учиться поздно. Страх основан на заблуждении об упущенных возможностях. В современном мире квалификацию нужно обновлять каждые 5-7 лет, а мозг сохраняет обучаемость в любом возрасте. Зрелые студенты лучше видят цели, дисциплинированы, используют опыт и связи, это помогает учиться и быстрее трудоустраиваться. Обучение стоит рассматривать не как соревнование с молодежью, а как обмен экспертизой. Интересный факт. В некоторых ситуациях жвачка может помочь сосредоточиться, но это не универсальное решение, эффект работает не всегда. Это происходит так, как ритмичное движение челюсти включает отдельные участки мозга, отвечающие за концентрацию и планирование. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Рабочий полдник на Бим Радио.
1: Ну а вот и рабочий полдник на Бим Радио. Середина рабочего дня. Среда же сегодня, да, среда. Середина недели. В общем, с этого дня разрешаю, с этой минуты разрешаю лениться немножечко побольше. Ну, потому что уже прям рядышком выходные. Ну, а когда выходные рядом, нельзя сильно напрягаться. Иначе потом не останется сил на отдых. Все советуют, что отдыхать, все врачи, психологи говорят, что отдыхать нужно хорошо и качественно. Поэтому поберегите силы на отдых. Так, что у нас впереди тут ожидается? Впереди у нас ожидается музыкальный пересказ. Там, как всегда, что-то приятное разыграем. По-моему, билет в кино у нас в музыкальном пересказе. А, нет, в музыкальном пересказе у нас еда. Еда, вкуснятинка, вкуснятинка. Но об этом чуть позже. Пока море отличной, позитивной, ну, такой уже настраивающей на выходные музыки.
0: Реклама на Бим Радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня. В честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 2 июля. Группа «Крематорий».
7: Солнце в синих небесах.
4: Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
0: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
13: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
14: А я тоже вчера в лифте познакомилась. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
15: дверей. Знакомьтесь, окон, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 16 июля. Группа «Рок Острова». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим Радио еще лучше. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Хидэкити Миядзаки, житель страны восходящего солнца, прославился не только тем, что ему удалось преодолеть столетний возрастной рубеж. В день своего 105-летия он пробежал 100-метровку за 42 секунды. А это суперрезультат возрастной категории от 105 лет. Невероятный дедушка попал в Книгу рекордов Гиннесса. Примечательным является то, что средний возраст японцев повышается с каждым годом. В Японии живут свыше 10 миллионов людей возрастом за 80 лет. 65 тысяч таких граждан успели благополучно отметить столетие.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру

Так, мы пока не расслабляемся, потому что у нас на подходе игра «Музыкальный пересказ». В ней, как всегда, мне нужно два участника, мальчик и девочка. Звоните прямо сейчас. 2-92-102-8. Будем бороться за вкуснятину. 2-92-102-8. Мальчик и девочка.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Итак, музыковеды, музыкознаты и знатоки, в общем, вот этого всего музыкального. Музыкальный пересказ, специальная игра для тех, кто хочет заполучить что-нибудь приятное. И в качестве приза у нас сегодня сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». В общем, ребята, есть у меня два дозвонившихся, давайте знакомиться. Самый первый до нас дозвонилась Лиля. Лиля, день добрый.
2: Здравствуйте.
1: А, ну что, вы там уже обложились контурными картами, энциклопедиями, подсказчиками какими-то?
2: Нет, не обложилась.
1: Что, даже никто подсказывать не будет?
2: Нет.
1: Сама, одна, одинешенька.
2: Буду пробовать.
1: Ну ладно, ладно. Знакомьтесь, против вас сегодня играет Роман. Мальчик Рома, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Вот, мальчик Рома, девочка Лиля, знакомьте, пожалуйста. Итак, ребятки, смотрите. Сегодня у меня в прицеле моего внимания очень известная песня. Очень известная песня. Ну, мы ее знаем с 96-97 года. Но на самом деле этот хит прозвучал впервые в 1976 году на музыку Давида Тухманова. Вот. И вообще, кстати говоря, в оригинале это, ну, такой основа текста. Это латинский студенческий гимн 18 века. Принадлежала она так называемым вагантам, странствующим вот этим средневековым поэтам, бродягам, которые путешествовали по Европе в поисках знаний и заработка. Вот такая первая подсказка. Ни на что она вас не натолкнула, судя по всему, да?
2: Да.
1: Пока непонятно. Ладно, хорошо. Русский перевод этой песни – это вольный перевод, сделанный поэтом Львом Гинзбургом. Ну, там вообще все не по тексту, вот просто решилось, захотели, и вот придумали такой текст. Дальше все это положили на музыку Давида Тухманова, на стихи, собственно говоря. И все это вот стало популярным в 76-м году. А в 96-м году мальчик по имени Максим перепел эту песню в новогоднем телепроекте «Старые песни о главном 3». Классный такой был там... ну, вообще, я, кстати, люблю вот эти пересматривать иногда «Старые песни о главном». Там было такое... ну, как вам сказать-то? Он такой в окружении барышень прекрасных, там, нимф. Этот мальчик Максим, по фамилии не буду говорить какой. Он, кстати, был одним из участников группы «Секрет». Продолжаю вам подсказывать. Никто не догадался, какая песня?
2: Пока нет,
1: ладно. В общем, давайте по тексту. Действие песни происходит в тот момент, когда некий молодой человек, так скажем, переживает о том, что он уедет на чужбину, в некую европейскую страну, в частности, французскую, и там ему предстоит сложности в, как это называется, в грызении гранита науки. Вот такая подсказка. Ну, что, никто не догадался? Максим зовут исполнителя. Он во французской, на французской стороне.
2: В жарких странах?
1: На французской стороне там поется.
2: А, во французской стороне на чужой...
1: Название песни... Рома, не молчи, Рома, говори. Название песни, ну, как это называется песня?
2: Так...
1: Так, как все сложно. Сейчас я там слышу, как пальчики печатают. Сейчас будет правильный ответ. Роман, вы с нами?
3: Да, с вами.
1: Роман, вы ничего не печатаете пока, да?
2: На чужой планете, во французской стороне, на чужой планете.
1: Название песни, господи, какой планете?
2: Так,
1: ребят, я все подсказал уже.
2: Песенка студента?
1: Ну, конечно! Песенка студента, так она называется. Во французской стране, на французской, на чужой планете предстоит учиться мне в университете.
2: Ну, сложное задание было сегодня.
1: Да я ж тут подсказывал. Я уж тут говорил, что это песенка студентов, страствующих, что Максим, соответственно, Леонидов ее исполняет из группы «Секрет», если такую помните. Значит, в старой песне о главном 3 эта песня была с клипом прикольным, тоже говоря. Ну, в общем, Лиля, мы пока вас чуть-чуть подубавим. Рома, Роман.
3: Все, ну, спасибо за конкурс.
1: Ну, чё ж вы? Вы же поддавали.
3: У меня шанс не был, у меня даже мысли не было.
1: Да ладно, да вы знаете эту песню. Ну, сейчас точно будете подпевать, обещаете?
3: Да, сейчас.
1: Все, отлично. Ром, в следующий раз победа будет за вами. Мы постараемся потренироваться. Но это была вот такая репетиция. Роме, спасибо большое. Лиля, мы вас поздравляем!
2: Спасибо!
1: Кому привет передадим?
2: Передаю привет всем казанцам. Поздравляю всех сегодня с первым солнечным днем после долгих дождей.
1: О, да.
2: И холодной погоды.
1: О, да.
2: Наконец-то все у нас настраивается к выходным.
1: Да, у Лили все настраивается к выходным, слыхали? Есть что за хорошим настроением к Лили. Ну что, Лили молодец. Поздравляю с победой. Музыкальный пересказ. Надо послушать, наверное, песенку студента. Надо послушать, да.
0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.

0: Но прямо сейчас формация на правах рекламы. Бим-радио представляет 10 июля вечеринка «Мы из 90-х». Хиты, под которые мы танцевали и влюблялись в 90-е. Все это, конечно же, под живую музыку, конкурсы, подарки. Все в изобилии. Приходи в образе из 90-х. И, естественно, крутые призы за тобой. Ведущий вечера Альберт Ботанин. Буду я. Буду плясать с вами 10 июля в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Отец, чем будем новую беседку красить?
8: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
7: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
9: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.

0: Фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Фестиваль концертов на крыше Руффест впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Руфф-Плейс этим летом. Билеты в кассах города 16+.
3: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.
5: БИМ-новости.
6: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
7: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
8: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В медицинских вузах планируют добавить курс, который поможет студентам выработать верное понимание медицинской этики через призму традиционных духовно-нравственных ценностей. Не исключено, что предмет появится и в других высших учебных заведениях. Эксперты опровергли миф о том, что после 40 лет учиться поздно. Страх основан на заблуждении об упущенных возможностях. В современном мире квалификацию нужно обновлять каждые 5-7 лет, а мозг сохраняет обучаемость в любом возрасте. Зрелые студенты лучше видят цели, дисциплинированы, используют опыт и связи, это помогает учиться и быстрее трудоустраиваться. Обучение стоит рассматривать не как соревнование с молодежью, а как обмен экспертизой. Интересный факт. В некоторых ситуациях жвачка может помочь сосредоточиться, но это не универсальное решение, эффект работает не всегда. Это происходит так, как ритмичное движение челюсти включает отдельные участки мозга, отвечающие за концентрацию и планирование. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
4: Программа для именинников «Первый тон».

Так, Мияги у нас чуть попозже выйдет. Сначала давайте поздравлять наших замечательных, дорогих, потрясающих, восхитительных, умопомрачительных. Какие еще можно эпитеты использовать, когда идет речь о наших радиослушателях? Как мы это делаем обычно? Ну, естественно, прежде всего, у вас у всех есть возможность поздравить своих родных и близких с помощью нас, с помощью Бим-радио. Для этого 2-930-800, телефон прямого эфира, можно позвонить в будний день, вот прямо сейчас, например, она может позвонить и заказать поздравления. Ну и, естественно, на нашем сайте bimradio.ru есть все подробности в разделе «Услуги». Ну а пока давайте-ка заглянем на другой сайт, называется он ВК, и в нашей группе ВК «Бимрадио Казань». Вот они, именинники сегодняшнего дня. Зухра Мухаммедгалиева, мы вас поздравляем. Артем Шутов, тоже именинник сегодняшнего дня. Аня Иванова. Лилия Саляхова, тоже именинница. Регина Камалуддинова, Наталья Кашапова, Роман Якушин, Айнур Шарифуллин, Юрий Антонов. Но это другой Юрий Антонов, не тот. А может и тот. Ну нет, нет, другой. Дарья Кочергина, тоже именинница сегодняшнего дня. Марина Садкина и Павел Щитов. Вот такие чудесные, прекрасные люди свой день рождения отмечают. Поздравляем, счастья, радости желаем. Давайте-ка посмотрим, кто еще из интересных людей в этот день родился. Так, сейчас, если технологии меня подводить не будут. Ну-ка. Ну давай, технологию, не подводи меня, пожалуйста. Не должны подводить. Интернет. Раз, два, три, четыре, пять. В брюки превращаются брюки в элегантные шорты. Ну, что такое? Куда? А, вот, все. Значит, кто у нас интересных? Павел Анкольский, русский поэт, переводчик, драматург. Кто еще из интересных? Виктор Скалов, советский военачальник, маршал Советского Союза. Иосиф Шкло. Советский астроном, астрофизик, член, корреспондент Академии наук СССР, писатель, великий человек. Сидни Поллок, американский кинорежиссер, актер и продюсер. Принцесса Диана, та самая принцесса Уэльская. День рождения у нее сегодня. Аделина Сотникова, российская фигуристка, олимпийская чемпионка. Вот такие замечательные люди сегодня родились. Именинники, поздравляем, выходные впереди. Надеюсь, что... Да, хотя у них, наверное, сегодня тоже выходной. Ну, не работать же в свой выходной, правильно?

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Рабочий полдник.
1: Тут такие страсти, Ребятушки, до нас дозвонился слушатель Талгат. Говорит, что на Оренбургском тракте сбили лосенка, маленького лосенка. И, собственно говоря, вот он находится прямо с ним непосредственно, с этим животным. Чтобы с ним ничего дальше не случилось. Мы тут тоже пытаемся связаться со всеми соответствующими службами, структурами. Там 112, комитет по природным ресурсам Республики Татарстан и вот это все дело. В общем, сейчас будем решать эту ситуацию. Кстати, уважаемые наши слушатели, у меня к вам такой вопрос. А вот если случается такая ситуация, вы видите, что животное находится в опасности, ну не бросать же животиночку, что называется, в беде. Что в этом случае делаете вы? Куда звонить? Куда обращаться? Куда? Как? Что? Что? Какой алгоритм действий? Может быть, кто-то из наших слушателей специалист в этой области? Подскажите нам, ну а мы, собственно говоря, расскажем. Мы сейчас тоже пойдем разбираться. До всех дозваниваться, всех поднимать на уши, чтобы лосенку помочь. Естественно, будьте, пожалуйста, аккуратнее за рулем.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
4: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
5: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? «Форсаж». Детейлинг, бронепленка, кузов ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. «Форсаж». Защита, стиль и безупречный результат.
8: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста-продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчки-сорочки.рф.
0: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только
7: попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? «Форсаж». Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. «Форсаж». Защита, стиль и безупречный результат.
8: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста-продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчки-сорочки.рф.
0: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты. Конкурс за

Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.

0: все, и все. Я больше ничего не вижу, никаких сложностей, затруднений. В общем, свободно, легко и просто, без каких-либо сложностей можно проехать. Все равно, будьте аккуратнее, пожалуйста, за рулем, соблюдайте все правила дорожного движения. Скорость и дистанция.
1: Путевые заметки на BIM-радио.

0: Хабиб Радио.
1: По данным Яндекса, 3 балла сейчас в Казани. Местами затруднений все-таки есть. Давайте посмотрим, где же они. Улица Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта на 8 минут рассчитывайте. И Гвардейская от Макаренко до Аделькутуя. 3 минуты по-прежнему. Там вот есть маленькая толкучка. Совсем маленькая. По нолям везде на мостах и дамбах. Никаких сложностей, никаких затруднений. В районе развязки Мамадышского тракта на проспекте Победы есть ДТП. Оно на съезде. Это если ехать по проспекту Победы и разворачиваться в сторону выезда из города, то вот здесь, вот на этом съезде, на этом поворотном кольце есть ДТП, судя по отметке. Так, дальше что тут у нас еще? И

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России считают нужным разработать отдельные регламенты для обучения вождению на праворульных автомобилях. Эксперты отмечают, что сейчас правила для учебных машин не учитывают специфику праворульного транспорта. Особую опасность представляют фары. Из-за конструкции они светят на встречную полосу. Также возникают сложности с обзором. Дорожная сеть проектировалась с учетом леворульных авто. Эксперты обозначили ключевые свадебные тренды 2026 года. Все больше пар отказываются от масштабных торжеств в пользу камерных церемоний. При подборе украшений молодожены ориентируются на практичность, чтобы вещи можно было носить и после свадьбы. Также в моде сдержанные обручальные кольца. Из белого золота или комбинированных металлов, с матовой фактурой, алмазной гранью, либо небольшими бриллиантами. А вы знали, что в вишне и вишневом соке содержится мелатонин? Это гормон, который участвует в настройке биологических ритмов. Согласно научным данным, если пить такой сок на регулярной основе, можно постепенно добиться более крепкого и продолжительного сна. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Рабочий полдник на Бим Радио.
1: Рабочий полдник на Бим-радио продолжается. Альберт Ботанин по-прежнему с вами. 1 июля на календаре. Первый месяц лета уже пролетел, как масленица. Вот, собственно говоря, как из фильма «Масленица». Раз и нет. Осталось 2 месяца. Надо успеть за эти 2 месяца что-то сделать. Ну что, на данный момент в Казани, который у нас градус, интересно. Который градус, так? Правильно? Нет, не правильно. 25 градусов сейчас в Казани. Прекрасно, замечательно. Среда, середина недели. Продолжаем следить за ситуацией со сбитым лосенком на Оренбургском тракте. В общем, там наш слушатель остается с животным, с бедным раненым. На случай, если ему нужна будет помощь. И мы пытаемся все-таки дозвониться до соответствующих служб, структур, которые чего-то там должны этими делами заниматься. Ну, судя по всему, скорее всего, нужно дозвониться до Комитета Республики по биологическим ресурсам. Чего-то не могу я дозвониться до вас, уважаемый комитет. Возьмите, пожалуйста, трубку. Я понимаю, конечно, что обед, все дела, но надо что-то как-то жвачиночкой делать. Кто знаком, у кого есть знакомые вот в Комитете по биоресурсам Татарстана? Напишите нам, пожалуйста. Нам надо что-то как-то животным сделать.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
4: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
6: 211-00-73-0+.
0: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
7: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
8: Запрещено для детей.
0: Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: возвращаться.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: В одном из самых крупных мегаполисов мира, бразильском Сан-Паулу, совсем нет наружной рекламы. Решение демонтировать все щиты и вывески было принято в 2007 году. По словам мэра города, это один из пунктов общей кампании по борьбе с загрязнением, в данном случае загрязнением визуальным. Хотя данный закон больно ударил по рекламной индустрии, жители Сан-Паулу его всецело поддерживают.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Рабочий полдник на Бим Радио.
1: Короткая, легкая новость вам в рабочий полдник. Ну, чтобы повеселее сегодня было, в ООН запретили отвечать инопланетянам. Вот, все официально, документ, печать. И публиковать, кстати, это в средствах массовой информации тоже теперь нельзя. Впервые с 2010 года переписали правила контакта с пришельцами. Я не знал, что в Организации Объединенных Наций есть какой-то вот специальный там у них раздел в законодательстве, что как контактировать с пришельцами, если таковые все-таки... Ну, наверное, есть, наверное, должно быть на всякий случай. Все же нужно учитывать в наше время. Вдруг прилетят, а мы не готовы. Как бы не с хлебом, с солью, а у нас не убрано. Неприятно, вот. Так что теперь даже с пришельцами просто так не пообщаешься. Ну, а это вот я вам тоже рассказал. На случай, вдруг, если к вам кто-то прилетит, вы скажете, это не ко мне, это вот туда, в ООН. Отправляйтесь туда, они там вас встретят. Это не ко мне. Идите в свой двор, как в известном меме. Ладно, в общем, продолжаем пытаться контактировать со всякими соответствующими структурами, чтобы понять, что же делать со сбитым лосенком. Лежит раненый вот где-то там комитет по биологическим ресурсам. Свяжитесь с нами, пожалуйста.

0: 26-й год не теряет популярности. Это композиция «It's My Life» от Bon Jovi. Вот, а кстати, о жизни непростой поговорим через пару мгновений.
1: Рабочий полдник на BIM Radio.
0: У нас на подходе рубрика «Не дай себя обмануть», а там, собственно говоря, будем говорить о том, как себя не обмануть. Профайлер Александра Бодрединова расскажет все подробности, что, где, как, когда. В общем, берите блокнотики, ручки, записывайте, будет полезно после рекламы и выпуска новостей.
1: Реклама на BIM-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
2: «Люксиум», «Омнитекс», «Топгрейд» — это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
3: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ССР МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.

0: телефон и приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России считают нужным разработать отдельные регламенты для обучения вождению на праворульных автомобилях. Эксперты отмечают, что сейчас правила для учебных машин не учитывают специфику праворульного транспорта. Особую опасность представляют фары. Из-за конструкции они светят на встречную полосу. Также возникают сложности с обзором. Дорожная сеть проектировалась с учетом леворульных авто. Эксперты обозначили ключевые свадебные тренды 2026 года. Все больше пар отказываются от масштабных торжеств в пользу камерных церемоний. При подборе украшений молодожены ориентируются на практичность, чтобы вещи можно было носить и после свадьбы. Также в моде сдержанные обручальные кольца. Из белого золота или комбинированных металлов, с матовой фактурой, алмазной гранью, либо небольшими бриллиантами. А вы знали, что в вишне и вишневом соке содержится мелатонин? Это гормон, который участвует в настройке биологических ритмов. Согласно научным данным, если пить такой сок на регулярной основе, можно постепенно добиться более крепкого и продолжительного сна. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
3: Не дай себя обмануть!
4: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
5: Ну что, господа, новый проект на Бимрадио, направленный на формирование навыков самозащиты личности, создание критического, спокойного и уверенного типа мышления. Ну и вместе с профайлером Лисандрой Трудиновой мы научимся распознавать мошеннические схемы и уловки. Узнаем базовые принципы информационной безопасности, цифровой гигиены и защиты персональных данных. Цикл радиопрограмм «Не дай себя обмануть» — это комплекс технологий личной безопасности. Лисан, привет!
6: Привет!
5: Ну что там в этом?
6: Ты знаешь, каждый раз получается все удивительнее и удивительнее. Все вот эти вот схематозы, все вот эти вот варианты и так далее.
5: Сегодня... Не спят они, да?
6: Не спят,
5: у них прям КПД там.
6: Сегодня мы с тобой поговорим о том, как мошенники продают нам воздух. Ну, начну я с такой темы, когда именно бизнесмены от этого страдают. Я еще 3 года назад начала слышать об этой схеме. До сих пор она продолжается. Значит, есть конторы, да, которые рассказывают, привлекают владельцев бизнеса, говоря, что ой, у нас есть big data, так называемые, то есть большие базы данных с клиентами, которых все известно. Вот это вот сейчас последние, наверное, лет 15 сейчас составляются эти big data, за ними будущее, ну и сейчас уже они используются, то есть с человека делается полная его электронная копия с его привычками. Вообще идея хорошая для рекламодателя, например. Вот ты, например, покупаешь строго раз в 2 года, например, кроссовки, ну, условно. И вот эти вот бигдаты, они уже даже систематизируют, понимают, что ты скоро захочешь покупать кроссовки, они
5: и
6: тебе заранее...
5: подбрасывают, да.
6: Да, да, да. А рекламодатели вроде как покупают рекламу за счет того, что их кроссовки тебе будут предлагать, понимаешь, да?
5: Таргетированная реклама это называется.
6: Это таргетированная реклама, да. А вот этот вот развод, который я тебе сейчас расскажу, это вообще именно, как тебе сказать, лицом к лицу, это даже не в электронном виде представляется. То есть, вот ты предприниматель, да, а я вот представитель вот этой вот компании, которая говорит, ой, слушай, Альбертик, у нас столько вообще людей в этой базе, да, есть варианты вступления. Вот, во-первых, мы тебе можем эту базу отдать, да, ты платишь 100 тысяч рублей, да. Если ты хочешь, чтобы не твои люди обзванивали, а наши люди, вот, пожалуйста, 200 тысяч рублей, ну, нам же надо как-то кормить вот этот колл-центр, да, который будет обзванивать. И третий вариант, ты еще на этом можешь сам заработать, если ты пригласишь
5: Реферальная ссылка.
6: Та-дам!
5: Молодцы.
6: Ты понял,
5: какие.
6: Да? И, соответственно, все это хозяйство превращается в банальную...
5: пирамиду.
6: Пирамиду. Угу. Но самое-то, что обидное, вроде идея-то хорошая, да, что кто-то сидит, обзванивает за тебя, и ты как бы никого не напрягаешь, и сам не напрягаешься. Но дело в том, что это так называемая база данных, там уже совершенно выгоревшие лиды, так называемые. То есть это, там сидят люди, которым постоянно, каждый день, по нескольку раз названивают и предлагают к чему-нибудь подключиться, куда-то пойти и так далее. Они уже шлют тебя куда?
5: Далеко.
6: Далеко, mm-hmm. да. И надолго. И тебя блокируют, и все такое. То есть там уже никто вот в этой базе данных, никто из людей совершенно не заинтересован в твоих услугах.
5: Или
6: понимаешь?
5: Пустые номера, которые... устаревшая
6: вот
5: информация.
6: О чем да. и речь. Mm-hmm. И, соответственно, получается, что ты выкинул деньги на ветер. Самое обидное, что на самом деле можно посмотреть и заранее уже понять, что это не выгорит, ну, эта тема выгорит или нет.
5: А как это посмотреть?
6: Вот еще 3 года назад я даже делала, да, там в любом случае такие компании, они обязательно, у них есть сайт, на котором представлены прям фотографии, фамилии, имя, отчество тех, кто создал эту замечательную компанию, и они типа вот мы, наша там кредо, мы такие вот-вот, у нас там идеи такие идеальные, да, а на самом деле ты элементарно даже фотографию этого человека в Яндекс забиваешь, да?
5: Поиск или... по картинке, да?
6: Хотя бы даже. Mm-hmm. Или даже фамилия, имя, отчество. И наверняка всплывают. Ну, по крайней мере, я тогда еще смотрела. Это мне одна девочка знакомая приглашала в эту систему. Я говорю, извини, дорогая, но нет. И я ей даже показывала вот это. Я говорю, ты пойми, эти люди уже не первый раз создают подобные компании, понимаешь?
5: Скомпрометировали
6: себя. Вот, то есть за ними идет шлейф вот этих вот обманутых людей. Уже отзывы об этой компании уже известны, что все это ерунда и так далее. Но люди все равно не ведутся, не проверяют информацию. Понимаешь, я за то, чтобы люди проверяли. Прежде чем куда-то отдать деньги, ребята, пожалуйста, проверьте предысторию человека, который это все затеял. Это может расписываться вообще шикарно, великолепно. Это прям вы будете пускать слюнки и говорить, как же я сам до этого не догадался, это же прям классно, это классно. А на то и расчет, что, во-первых, знаешь, как тут, на что, на какие кнопочки нажимаются предприниматель, да? Это вот быстрая прибыль, да, за счет того, что... сейчас куча у меня клиентов будет. И, конечно же, страх упущенной выгоды, прибыли.
5: О, потому что мы любим, да.
6: А они же, знаешь, еще на что? Типа, а вот твои конкуренты ведь уже туда вступили.
5: А
6: знаешь,
5: они в прошлом году еще вступили, между
6: прочим. Да. Или, например, мы сейчас ведем переговоры с такими-то, с твоими, и вот все, у человечка уже подгорает и говорит, ху-ху, и сейчас, ребята, я вам найду 200 тысяч, пожалуйста, идите и вот, ну, сделайте меня богатым. Вот так вот.
5: А как проверять? Вот только ли по отзывам смотреть, только ли смотреть какую-то компрометирующую информацию у руководителей.
6: В этом случае, да. Вот про других мошенников, которые ну, в частной жизни попадаются, когда там на сайтах знакомятся и так далее. У меня даже есть мастер-класс по этому поводу. И не буду сейчас рекламировать, mm-hmm. да, но там как раз по номеру телефона, по фотографии, по даже имени аккаунта в соцсети.
5: Есть можно... определенные технологии, да.
6: Конечно. Mm-hmm. Можно вытащить всю информацию, в том числе до количества судимостей, исполнительных листов и так далее. Ну, мы с тобой возвращаемся опять к воздуху, которым торгуют эти товарищи, да, есть еще одна схема, то я уже все в кучу сюда. Про путешествия. Моя любимая тема. Недавно увидела, что 2 казанские девочки приглашают, типа, мы путешествуем за полцены, самое главное пригласить еще 10 человек. Да, и мы там путешествуем, мы там, вот, все замечательно, прекрасно. Ребята, это та же самая пирамида. Ну, та же самая. Вот пока не кончатся люди, которых вы приглашаете, ну, я не буду говорить дураки, да, ну, всякий может туда попасть.
5: Авантюристы.
6: Авантюристы. Вот. Ой, спасибо тебе за замечательный синоним. Авантюристы, которые, ну, во-первых, что, я люблю путешествовать, это будет недорого, да, а сейчас известно, какие цены. И, конечно же, там рекомендуют, как это рекламируется, что вы будете отдыхать не просто там где-нибудь в каком-нибудь 3-звездочном отеле, а вы будете отдыхать среди бизнесменов, среди очень известной ну, публики, которая там вы сможете обмениваться там, информацией, как-то там коллабиться и так далее. По итогу получается, что вы живете в тех же 3-звездочных отелях, и там же вот те же самые мамкины бизнесмены, которые тоже на эту приманку пришли. Понимаешь? И вы между собой тусите. Эй, у нас коллаборация.
5: Нормально.
6: Ну, нормально, да. Та же, вот туда же, в эту же топку идут круизные клубы, Ага. Круизные клубы. Точно так же можно по... это вот, елки, не буду говорить даже название. Многие наверняка слышали про него, то, что вот известная фирма, этот товарищ, который это все основал, он со всеми владельцами круизных компаний якшается, да он там вхож во все эти и так далее. А основатель вроде как американец, да, в США он живет и по всему миру вот эту вот систему распространяет. Идея, конечно, великолепная. Но когда... Ну, я же турагент в том числе, да, естественно, мне эта информация доступна. Конечно же, кто-то умный решил поинтересоваться у тех самых владельцев круизных компаний, а их там, ну... даже на 10 пальцев даже не хватит, чтобы пересчитать. Мало таких круизных компаний. Они между собой собираются. Они даже слыхом не слыхивали про этого товарища, который говорит, что он там со всеми за ручку здоровится. Понимаешь? Угу. Вот. Точно так же ты приглашаешь людей, и ты отдыхаешь на всяких крутых круизных компаниях, ну, практически бесплатно. То есть датом, да? Ну, потому что ты такой молодец.
5: То есть получается, во всех случаях, когда вам говорят что-то бесплатно или как же, да, практически датом, всегда есть там такая штучка, но вам нужно пригласить еще кого. Да. Это главный пример.
6: Нет, там
5: пример,
6: знаешь,
5: да?
6: Как? Нет, там знаешь, обычно хитро делается. Да, ты, конечно, можешь покупать там, ну, со скидкой в 10%, но ты же можешь покупать это со скидкой в 50% и даже в 80%. Потому что у нас есть человеки, которые вот так вот, ты смотри, вот фамилия такая-то, у него там 100 звезд, бриллиантовый директор и все такое. Он вот,
5: лидер, видишь, месяца.
6: Лидер месяца, да, и так далее. А как правило, между прочим, в эти MLM-компании вот такие лидеры, так называемые, они со своей командой переходят, со своей структурой сразу же бросают одну фирму, да, переходят в другую. Конечно же, они там на высоте, потому что все, кто под ними раньше были подписаны, они опять точно так же подписываются, и у них там на гора сразу куча всяких регалий выдается. И еще одна схемка. Таймшеринг. Слышал когда-нибудь такое?
5: Так, сейчас давайте с русским. Тайм — это время, шеринг — это распространение.
6: Делить. Да. Это, знаешь, периодически я сейчас даже в разных этих торговых центрах вижу, что люди подходят, предлагают, типа, вот там шерик, тра-та-та, визитка, а давайте мы сейчас вот, ну, лотерея мгновенная, стираешь там эту, значит, вот этот вот
5: защитный слой,
6: слой, и видишь, что, оу, вы выиграли путевку, а давайте приходите к нам на презентацию. А в итоге что? Вообще таймшерик вроде как хорошая идея, то есть, представляешь, огромный отель, да, с гольф-клубом. Это, как правило, вот такие дорогие отели предлагаются. С гольф-клубом это всегда элитное, как бы, сообщество и так далее.
5: Никогда не был таких.
6: Ну, слава богу. Вот. И тебе предлагают выкупить неделю проживания в конкретном номере этого отеля. Вот ты, например, всегда в декабре там с 1 по 7 число будешь жить на острове Тенерифе, который испанцам принадлежит, да, и всегда ты будешь ездить в этот отель. И за это ты платишь... Я почему это тебе говорю? Потому что я сама была сотрудником такой таймшеринговой компании и ходила вот с этими анкетами, и потом обзвонами занималась. Сейчас скажу. 95-96 годы.
5: Тогда то есть, это... по идее, это рабочая схема?
6: Естественно. А поскольку уже вся западная публика уже выгорела просто-напросто, перешли, конечно же, на бывший Советский Союз, и сейчас до сих пор что-то там пытаются и кому-то умудряются продавать, хотя это Филькина грамота. То есть, знаешь, что? Вот, например, тогда это было, стоило 9 тысяч рублей пожизненное владение, плюс ты это можешь даровать своим детям, и они также будут каждые с 1 по 7 декабря каждого года могут ездить туда. Но что туда входит? Просто проживание. За питание ты платишь сам, получение визы ты заботишься сам, проезд туда ты заботишься сам, проезд как это, аэропорта до гостиницы, трансфер, да, ты должен заботиться сам, страховка, соответственно, тоже сам. И главный интересный момент, который, как правило, пишется очень мелкими буквами в договоре, знаешь какой? Ну, поскольку вы же живете там только одну неделю в год, ну, мы же как-то должны прибирать этот номер и все такое. Хотя все прекрасно знают, что остальные дни в этом номере тоже кому-то проданы, таким же авантюристам, как и мы. Да? И там говорят, вот на содержание этого, годовое содержание этого номера где-то $600 в год надо платить. Это я уже в США видела тоже вот эту вот схему. Это я ржала просто, думаю, боже, воспоминания юности.
5: Итак, с каждого по $600 неплохо. там у них
6: каждый
5: получается?
6: Год, понимаешь? Каждый год. Да. И на этом живут, собственно говоря, владельцы вот этих вот, ну, таймширов. И даже вот то, что ты получил, например, выигрыш, ты молодец и так далее, ну вот это все равно говорят, что да, ты выиграл, ты должен туда поехать, но у тебя есть обязательства. Каждый, сейчас скажу, каждый день ходить на презентации вот этого клуба. То есть тебя там дожмут. Если ты пожизненно еще не купил, то тебя там дожмут обязательно. Вот так вот. Но это как бы в простом этом. Итак, ребята, в первую очередь, на что мы обращаем внимание? Мы смотрим на то, чтобы не заманиваться на такие, так сказать... Заманухи.
5: На
6: да?
5: сыр в мышеловке.
6: Сыр в мышеловке, да. Во-первых, когда речь идет о том, чтобы приглашать других, чтобы ты стал еще богаче, ну, уже понятно, это у нас будет...
5: Признаки пирамиды.
6: Пирамиды, да. Если вам говорят, что все замечательно и так далее, всегда смотрите договор, внимательно читайте, потому что вот в этой истории с предпринимателями, когда предприниматели понимают, что они попали и хотят расторгнуть договор, им потом тыкают вот в этом толстом договоре в мелкий шрифт, где написано, что у тебя кабальные условия выхода. Ты должен еще в 3 раза больше заплатить для того, чтобы с нами расстаться. Вот так вот. И это только через суды, и не факт, что, ну, во-первых, вы деньги тратите, нервы, время и так далее. Ну, зачем нам это нужно? То есть имейте в виду, что такие схематозы есть. И, как всегда, знаешь, я обычно каждую передачу говорю, обязательно нужно прочувствовать свое тело. То есть если у вас тело начинает как-то, ну, где-то зажимается, где-то что-то, вы чувствуете, что что-то не то, скорее всего, вы действительно это чувствуете. И как тренировать осознанность здесь и сейчас? Есть такая практика 5-4-3-2-1. Слышал такое?
5: Ну, подышать там надо чего-то такое,
6: вот,
5: да?
6: Смотри, ага. Вот смотри, первое, да, первое. 5 предметов. Мы сначала на все органы чувств, получается, зрение, да? Надо увидеть вокруг себя 5 предметов. Давай, ищи, говори.
5: Микрофон, экран, ага. Телефон, ага. Провод, ага. Тапочка.
6: Молодец. Теперь включаем слух, слушаем 4 звука вокруг.
5: Прекрасный голос Александра Трединовой.
6: Да,
5: музыку.
6: Ага.
5: И звон в ушах у меня в последнее
6: время. Да. Еще пощелкать можно. Еще вот пощелкать, так вот. Пощелкать, да. И все, вот 4. Теперь на осязание 3 ощущения, 3 телесных контакта. Вот у тебя часики на руках.
5: Часики, да?
6: У
5: часики.
6: Тебя ручка в руках.
5: Ручка в руке.
6: Да, у тебя, ну, что это
5: тапочка
6: у тебя?
5: Тапочка на ноге.
6: Тапочка
5: на
6: ноге. О, да, конечно. Теперь включаем 2 запаха, включаем обоняние. Постарайся уловить. Ну, там, понюхай микрофон, да, что
5: ну,
6: там у тебя.
5: Ну, так себе микрофон, конечно,
6: ну, свой
5: да.
6: Парфюм можешь понюхать как-то.
5: Да.
6: Блокнотик понюхай,
5: блокнотик,
6: он тоже иногда
5: бумага,
6: пахнет. Да. Теперь 1 вкус ощути. Может, у тебя во время обеда что-то там между зубов осталось.
5: Как... Это я на завтрак либо... планировал оставить вообще-то на завтрак, потом доем.
6: Не, ну, ты знаешь, как можно, например, представить вкус. Вот вкус лимон, да?
5: Шоколадного торта.
6: Или шоколад. Ну, это гораздо лучше, чем лимон, конечно же. И все. Вот для чего это делается? То есть это нужно, эту практику проводить каждый день по нескольку раз, чтобы включать вот эту вот осознанность. И когда у вас какое-то что-то непонятное происходит с телом, вот это мы делаем. На этом все.
5: Ой, как оказывается непросто жить в нашем мире, когда везде тебя со всех сторон могут вот взять и, так сказать, вот это самое. В общем, не дай себя обмануть, друзья. Замечательная программа с Александрой Рединовой. Спасибо вам большое. Обязательно еще появимся в эфире Бим-радио.
3: Не дай себя обмануть.
6: Да. Теперь 1 вкус ощути. Может, у тебя во время обеда что-то там между зубов осталось.
5: Как... Это я на завтрак либо... планировал оставить вообще-то на завтрак, потом доем.
6: Не, ну ты знаешь, как можно, например, представить вкус. Вот вкус лимон.
5: Шоколадного торта.
6: Или шоколад.
5: Да.
6: Ну это гораздо лучше, чем лимон, конечно же. И все. Вот для чего это делается? То есть это нужно, эту практику проводить каждый день по нескольку раз, чтобы включать вот эту вот осознанность. И когда у вас какое-то что-то непонятное происходит с телом, вот это мы делаем. На этом все.
5: Ой, как оказывается непросто жить в нашем мире, когда везде тебя со всех сторон могут вот взять и, так сказать, вот это самое. В общем, не дай себя обмануть, друзья. Замечательная программа с Александрой Рединовой. Спасибо вам большое. Обязательно еще появимся в эфире Бим-радио.
3: Не дай себя обмануть.
4: Программа создана при финансовой поддержке.

0: Сторон могут вот взять и, так сказать, вот это самое. В общем, не дай себя обмануть, друзья. Замечательная программа с Лисандрой Рединовой. Спасибо вам большое. Обязательно еще появимся в эфире Бим-радио.
1: Не дай себя обмануть. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Реклама на Бим-радио.

0: домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.

0: на Бим-радио.
1: Ну что, господа, давайте посмотрим, что тут происходит на казанских дорогах. 3 балла по-прежнему по данным Яндекса, местами затруднения. И вот эти... Так, сейчас я обновлю страничку. И вот эти самые затруднения. Улица Журналистов от Вещевого рынка до Сибирского тракта на 10 минут. Рассчитывайте. Улица Пушкина от Щапова до Правоблачной 4 минуты. Декабристов от Усманова до Имашева тоже 4 минуты. И Гвардейская от Макаренко до Адель-Кутоя на 3 минуты. Ну, там это всегда. Там это обычная ситуация. На мостах и дамбах по нолям. Все, вроде ничего такого серьезного не вижу. Вот на Ершова тут есть ДТП. Это если двигаться, значит, от бывшего Акчерлака. Я все никак не могу отвыкнуть. Называю это место Акчерлака в сторону Корстена. Вот не доезжая до развязки с Миллениумом, тут есть ДТП в левом ряду. Все, вроде бы больше ничего не вижу. Ситуацию со сбитым лосенком держим на контроле. Там вроде как нужные структуры уже выехали. Есть что расскажем.
0: Дёвые заметки на Бим-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на Бимрадио. Банк России обновил методику расчета расходов на ремонт по ОСАГО. С 11 июля по новым правилам не будут учитывать аналоги запчастей, дешевле оригинала на 70% и более, расходники оценят без скидок, а затраты на одноразовые детали включат в смету полностью. Водителям напомнили о полезном летнем наборе для машины. Помимо обязательных предметов, аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки, в жару пригодятся дополнительные вещи. Среди них – бутылка питьевой воды, пауэрбанк, фонарь и светоотражающий жилет. При этом не стоит рассчитывать, что вода заменит технические жидкости, но ее запас поможет чувствовать себя увереннее, особенно на трассах вдали от населенных пунктов. С 1 марта 2027 года в России могут начать блокировать сим-карты в смартфонах, не внесенных в базу цифровых паспортов устройств. Под действие правил попадут гаджеты, ввезенные в страну незаконно, плюс потерянные и украденные устройства. Это были BIM-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Рабочий полдник на БИМ-радио.
1: Ну, голыми ходить я вам пока не рекомендую, вообще не рекомендую. Не супер жарко пока на улице. А, кстати говоря, что там на улице? Я с самого утра сижу тут в студии, до сих пор не знаю, что там на улице. Даже в окно не выглядывал. Дождь, может быть, идет. Ну-ка, нет, смотрите-ка, 25 ясным, без осадков. И сегодня их не ожидается. Ничего себе! Что ли, лето вернулось в Казань? Это прекрасно. Завтра что у нас-то? 27 градусов. Ух ты! В пятницу 28! В субботу и воскресенье 28-29. Красота! Красота. А еще лучше настроение будет, если мы узнаем, что совсем скоро у нас «Однажды в Казани». Замечательная игра, в которой можно будет заполучить, пригласительный в кино на два лица, естественно. Все подробности впереди. Есть вопрос, варианты ответов. Ну, там все легко. Там главное оказаться самым первым. В общем, ждите.
0: Реклама на БИМ-радио.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35. Реклама ООО «Суварснань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
4: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
5: дверей. Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В бразильских федеральных тюрьмах действует программа по поощрению чтения. Каждая прочтенная заключенным книга сокращает его срок на 4 дня, но не более чем 48 дней за год. Существуют и другие подобные бразильские инициативы. Так, в тюрьме муниципалитета Санта-Рита-ду-Сапукаи установили велотренажеры, подключенные к динамо-машинам. Полученное электричество от работы арестантов используется для питания уличных фонарей, а за каждые 16 часов тренировок от срока заключенного вычитается один день.
0: В мире столько всего интересного!
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: «Однажды в Казани».
1: А вот и возможность заполучить пригласительный билет в кино на двоих, естественно. Что вам понадобится, ребятушки, котятушки? Как всегда, 92 72 42 102,8 – волшебные цифры для связи с нами. И это, вот, кстати говоря, очень интересная штука. Иногда говоришь «звоните», там по телефону номер говоришь, и люди звонят почему-то вот на этот номер. Но на этот номер не нужно звонить. На этот номер нужно только писать. Он для мессенджеров, для Макса и для телеги. Все вижу, все читаю, у нас все работает. 92 72 42 102,8. Вот кто-то опять звонит. Молодцы какие. А ты ж смотри, что. Ну ладно, потом расскажете ему. Он пока пусть звонит и все пропустит, естественно. А вы ничего не пропустите, потому что вы все внимательно слушаете. Есть у меня один вопрос с вариантами ответов. Тот, кто ответит самым первым, тот, собственно говоря, и победит. Вопрос сегодня очень легкий. Про Казань, про улицу одну казанскую. Скажите мне, пожалуйста, вот хочется бодрости в эту среду. Вот улица Бодрая. Улица Бодрая у нас есть такая в Казани. Бодрая такая улица. Где же она находится? В каком районе находится улица Бодрая? Варианты ответов следующие. Это Приволжский район, это Вахитовский район или это Новосавиновский район. Жду ваши варианты на номер 92-72-42-102-8. Цифры для ваших отправлений. Макс, телега, все вижу, все работает, все читаю. И туда можно написать. Вот они посыпались, варианты. И самое первое сообщение с правильным ответом у нас долетело от Светланы. Светлана, молодец! Светлана, конечно же, это Приволжский район. Знаете, где находится эта улица Бодрая? Она находится... Ну вот, за Борисково, в общем, начинается она от второй Елабужской и заканчивается где, ну, вот где-то какая-то вторая улица. И между первой и второй Елабужской, вот так вот. Маленькая такая, коротенькая, но очень бодрая улица. Светлана, молодец, поздравляю с победой. Сейчас мы Светлане отправим какой-нибудь веселый такой вот стикер. Ну, что-нибудь вот такое вот, чтобы она точно понимала, что это она. Светлана, напишите нам, пожалуйста, свою фамилию и номер телефона, потому что тут вот не вижу ваши данные. Все, Светлане отправляются билеты в кино, все тоже большие молодцы. Ну, в принципе, все правильно ответили. Вот все почему-то за Приволжский район. Видимо, там где-то рядом живут, знают. Бодрая, это же вот где-то там рядышком. Слушайте, ни одного неправильного ответа. Все за Приволжский. Какие молодцы. Я, в общем, слушатель любимого радио никогда не сомневался.
0: «Однажды в Казани».

кричать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал. Но еще пока

0: Видите, как Валерий Леонтьев легко решает проблемы. Все, подарил 9 хризантем. Они, наверное, не понравились. И все, и тебя сразу... И все, никаких проблем нет, так сказать. Девушке нет проблем, наверное, как-то так. Но вы не берите с него пример. Лучше цветов побольше, покрасившее. Главное, чтобы было нечетное число.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 2 июля. Группа «Крематорий».
4: Солнце в синих небесах.
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Запрещено для детей.
6: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
7: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
8: Премьера на «Домашнем».
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
11: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
12: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
13: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
14: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на Бимрадио. Банк России обновил методику расчета расходов на ремонт по ОСАГО. С 11 июля по новым правилам не будут учитывать аналоги запчастей, дешевле оригинала на 70% и более, расходники оценят без скидок, а затраты на одноразовые детали включат в смету полностью. Водителям напомнили о полезном летнем наборе для машины. Помимо обязательных предметов, аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки, в жару пригодятся дополнительные вещи. Среди них – бутылка питьевой воды, пауэрбанк, фонарь и светоотражающий жилет. При этом не стоит рассчитывать, что вода заменит технические жидкости, но ее запас поможет чувствовать себя увереннее, особенно на трассах вдали от населенных пунктов. С 1 марта 2027 года в России могут начать блокировать сим-карты в смартфонах, не внесенных в базу цифровых паспортов устройств. Под действие правил попадут гаджеты, ввезенные в страну незаконно, плюс потерянные и украденные устройства. Это были БИМ-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
0: Моя любимая!

0: моя любимая песня.
1: А вот и возможность заказать свою любимую песню здесь, на Бимрадио. Прямо сейчас звоните 292-102-8. Именно по этому номеру нужно звонить. 292-102-8. Пока что линия свободна, но заодно и приветы передадим.

0: моя любимая песня.
1: Очень важно нам знать, какая же любимая песня у каждого отдельного слушателя Бим-радио. Вот сегодня до нас дозвонился Руслан. Руслан, день добрый.
2: Добрый день.
1: Ну, рассказывайте, как ваша среда? Чем занимаетесь? Что там интересного происходит вокруг вас?
2: Вокруг меня? Я стою на Бухарском 89. Вокруг двигаются машины, солнце светит, небо голубое.
1: Небо голубое, солнце светит, птички поют. Классно же.
2: Классно вообще.
1: Судя по всему, не работаете вы сейчас, да?
2: Не работаю. Занимаюсь грузопереводством, вот заказ приехал.
1: А, вон как. Слушайте, ну здорово, здорово. Кому привет будут?
2: Ну, большой привет вам, в первую очередь.
1: Спасибо.
2: Наверное, всему городу просто скажу большой, огромный привет. Всем привет, кто меня слышит. Ну, всем радиослушателям большой привет. И гостям.
1: И гостям нашего города тоже. Хорошо, что из музыки послушаем?
2: А из музыки Юрия Шатунова «Лето».
1: «Лето», действительно. А почему? Ну, оно же на дворе, оно же на дворе.
2: Конечно,
1: слушаем «Лето»,
2: конечно.
1: Все. Юрий Шатунов здесь, в моей любимой песне на Бим-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Ну а прямо сейчас формация на правах рекламы. Бим-радио представляет 10 июля. Вечеринка «Мы из 90-х». Хиты, под которые мы танцевали и влюблялись в 90-е. Естественно, все это в живом исполнении. Конкурсы, подарки лично от меня. Буду я там вместе с вами. Альберт Батанин меня зовут. Приходи в образе из 90-х, кстати говоря, и выиграй крутые призы. 10 июля в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Подробности бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Батанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Кстати, про телефоны. Теперь отличников можно будет узнать по номеру телефона. Спросите вы меня, что? Отличники, номер телефона? Как это вообще связано? Сейчас расскажу.
1: Моя любимая песня.
0: Нет, не любимая песня. Рабочий полдник продолжает. Смотрите, такая новость здесь промелькнула. Если, значит, ребенок, ну, это же дети все-таки, школьник, получит 200 баллов за два экзамена по ЕГЭ, ну, то есть там 100 и тут 100, все логично, теперь такому школьнику можно будет получить мобильный номер с тремя пятерками. Ну, вот, например, 8-917-555 или там 804-555, вот что-то такое. Да, в номере будет прям три пятерки подряд. Круто, круто, круто. Вот, Минпросвещение уже договорилось с операторами. Те сказали, ладно, классная идея. Например, можно будет забрать, если человеку не исполнилось 20 лет. Ну, то есть самым-самым молодым. Акция будет действовать весь 2026 год. Так что, если у вас среди знакомых есть, кто набрал 200 баллов по двум предметам, все, можно обращаться и говорить, я хочу крутой номер с тремя пятерками, пожалуйста. Вот. Как можно отличить школьника? По номеру телефона. Как отличника можно отличить? По номеру телефона.

0: Рабочий полдник на Бим Радио.
1: Ну что, господа, настоящая драма разворачивается в эти минуты в Казани. С утра вот мы сообщали, что обнаружен был лосенок, раненый где-то рядом на Оренбургском тракте, рядом с теннисным центром. Мы переживали за лосенка, тут-то там, значит, прохожие, значит, обращались во все службы, звонили туда-сюда. В общем, продолжаем следить за жизнью этого маленького, ну, уже, как выяснилось, не маленького существа. Сейчас все подробности нам расскажет Лена Медова. Она вот как раз тут в гуще событий. Лен, что там, где там, расскажи. Скажи, что происходит?
2: Здравствуйте, любимые слушатели. Да, рабочий день редакции Бимрадио продолжился совершенно невероятным образом. Я хочу просто рассказать, что как было. Мы получили звонок от слушателя Талгата, который сказал, что он увидел раненое животное, ну, судя по всему, сбитое на дороге. И вот он просил таким образом привлечь внимание к этой проблеме. Редакция Бимрадио тут же подключилась. Вот, стали звонить во всевозможные службы. Позвонили, безусловно, в комитет по биоресурсам. И вот сейчас присоединились к Талгату для того, чтобы поддержать. Потому что, Талгат, здравствуйте. Вы сколько здесь уже находитесь рядом с лосенком?
3: 3,5 часа.
2: 3,5 часа. Талгат никуда не уходит. Расскажите, как все это начиналось? Вот как вы сюда попали? Я вообще первый раз здесь, вот в этом пролеске неожиданном. Что вы здесь делали? Все рассказывается.
3: Я просто проходил мимо по своим делам и случайно увидел, что растет зверобой.
2: Так, интересно.
3: Я хотел собрать.
2: Так, сбор лекарственных трав.
3: Прошел 30 метров, начал собирать зверобой. И вдруг слышу за спиной шорох какой-то. Оборачиваюсь, я смотрю, встает лосенок. Для меня это было полной неожиданностью. Я его не испугался, я знаю, что лосята не агрессивные.
2: В отличие от их мам.
3: Да, мама будет защищать своего ребенка. Но лосенок был, видимо, достаточно взрослым и уже без матери. И я продолжил собирать потихоньку зверобой, потихоньку поглядывая на лосенка. Он меня испугался, естественно. Тут народ не ходит. Он, видимо, понял, что что-то тут не то. Вот. После этого я отошел метров 15 от него, на него посмотрел и понял, что у него сломана нога. Он передвигаться не мог, он только крутился на месте.
2: Судя по всему, он пытался тут дорогу перейти, да? Возможно, сбил автомобиль.
3: Изначально, видимо, да. Изначально. Но когда это было, это уже неизвестно. Вот поэтому я посмотрел, поэтому в МЧС первым делом позвонил. Там все записали, передали сообщение куда надо, но система не среагировала дальше. Со стороны полиции, но действий не было. Приехала только служба ПС, которая отказалась даже сходить посмотреть.
2: Так, ну то есть, возможно, они подумали, что речь идет о каком-то ДТП с участием людей, да, может быть, это не их уже направление деятельности. Ну что, вот Альберт Батанин, который сейчас в студии находится, Бимрадио, он сказал, драма разворачивается. Я считаю, что это счастливая ситуация для данного животного, потому что оно могло бы с такой травмой здесь спрятаться в лесу и просто погибнуть, правильно? А тут у нас сейчас, мы ожидаем поддержку специалистов, которые сказали, что выехали, это представители комитета по биоресурсам, вот хочется посмотреть, как все это будет проходить, потому что звучит так, лосенок, на самом деле это очень крупное животное, выше меня, я не знаю, раза в полтора, наверное, но видно, что ножка сломана, вот сейчас он находится в камышах, он спрятался, и, ну, видно, что он далеко уйти не может, поэтому вот специалисты, я надеюсь, скоро приедут и помогут как-то его отвезти в какой-то центр, где ему окажут помощь. Вот такие вот добрые дела происходят, Альберт и наши любимые слушатели на улицах любимого города. Будьте таким, как Талгат, не проходите мимо. Спасибо вам большое, Талгат. Приятно с вами познакомиться.
3: Взаимно.
2: Так что на связи, друзья. Всем хорошего, доброго дня.
1: Спасибо, спасибо большое, Лена. Ну что, господа, все, будем держать кулачки за этого лосенка. Когда его отвезут, куда его отвезут, мы вам расскажем. Возможно, даже будет возможность его навестить и покормить. Вот. А на этом, кстати, рабочий полдник завершается. Меня зовут Альберт Ботанин. Через пару мгновений здесь поедет Сергей Белов. А у него, как всегда, много всякого для вас припасено. Всем удачи и пока.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering. Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим Радио. В России сделали умный сервис на базе искусственного интеллекта, который помогает предсказывать, сколько лекарств понадобится людям. Он учитывает резкие колебания цен, нестабильность спроса и статистику по недавно выведенным на рынок аналогам. При неточном прогнозе может возникнуть дефицит лекарств, либо их переизбыток. Модель же демонстрирует высокую точность. В Минфине России заявили, что до 1 октября условия семейной ипотеки сохранятся в прежнем виде. При этом ведомство продолжает дорабатывать программу. Бывало ли у вас такое, что даже после 8 часов сна вы ощущали усталость? Причиной может быть внутреннее напряжение. Организм ночью не восстанавливается и остается в режиме настороженности. По мнению психологов, решить проблему можно, устраняя психологические причины, а не удлиняя сон или принимая добавки. Полезны прогулки, активность, общение с оптимистичными людьми и цифровой детокс. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Тоте Отел, Альберту Ботанину и Лине Медовой. За этот прекрасный репортаж, который напомнил нам прекраснейший фильм «День радио». Но, честно говоря, мы тут все редакции, даже не то чтобы редакции, друзья мои, весь коллектив стоял возле радиоприемника и очень переживал за это бедное животное. Ну и со всеми сопричастными, всем здравствуйте.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «Строчки-сорочки.рф». Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бэнд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
0: Давайте со всеми поздороваемся, друзья мои. Всем скажу здравствуйте, доброго дня до 17.00. Здесь Сергей Белов из МСС. Что касается ближайших планов, то у нас игра «Смотри на мир ярче» состоится с минут на минут. В общем, когда звонить, я вам скажу. Пока насладимся командой «Five Plus Dance». Леонид Руденко нас не догонит. Все это здесь на Бим-радио. Отличной среды.

0: палкой.
1: Ты к ним подошла?
2: Сдурела, что ли? Как я подойду? Я же в отпуске с мамой.
3: Как смешно было, да.
4: Шоу Соколявых.
5: Спонсор программы ООО «Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

Кстати, прям продолжим в оригинале песня Рики Повери «Волевой-волевой танце», друзья. И танцуют пусть те, кто закрыл ЕГЭ на 200 баллов. У них есть шикарная возможность теперь получить, и это уже работает, номер мобильный с комбинацией 3-5. Такую инициативу для отличников при поддержке Минпросвещения Российской Федерации запустила одна из сотовых компаний. Так вот, если вы набрали 200 баллов по любым двум предметам ЕГЭ, вы претендуете, собственно, на номер мобильный, федеральный, с комбинацией 3-5. А человек, который первый получит такой номер, это московская школьница, которая впервые в истории набрала 500 баллов на ЕГЭ. 500 баллов на ЕГЭ. Я надеюсь, что у нее там вообще все пятерки будут. Очень хочется, на самом деле, такой номер с 3-5. Но для этого надо бы хорошо учиться, друзья мои. Вот. Всем тем, кто так ЕГЭ закрыл, я вас поздравляю. Я за вас очень горд. Действительно, прям искренне. Ну и танцуйте, ребята. Для вас песня здесь на Бим-радио соответствующая.

0: И абсолютно неважно, какой у вас федеральный номер с тремя пятерочками или с тремя семерочками, неважно. Или просто незапоминающееся число. Для некоторых абсолютно неважно, честно вам скажу. Я, кстати, вот своим мобильным номером владею уже более 20 лет, это 100%. А сколько лет вы владеете своим мобильным номером? Очень любопытно узнать. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите, пожалуйста, в Максе. Ну, а те, кто желают поиграть в игре...
1: Бим-радио.
0: Игра «Смотри на мир ярче» у нас с минуты на минуту. Без разницы, с какого мобильного телефона. Набирайте номер студийный 292-102-8. Это номер прямого эфира. Будем играть и выигрывать классные призы.

0: «Сбим радио».
1: Всем здравствуйте, всем доброго дня. У нас игра под названием «Смотри на мир ярче». К нам дозвонился Константин. Константин, добрый день, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте. Добрый. Вам, наверное, Константин частенько песню поет. «Шаланды полные, кефали». Вот это.
2: Та-та-та-та-та. Нет? Особенно в какой-нибудь день рождения.
1: Обязательно, да? Обязательно. Это must-have для вас. Слушайте, ну, раз такое имя прекрасной песни, то почему бы и нет? Сейчас речь о другом, о том, что у нас программа «Игра «Смотри на мир ярче». На кону подарочный сертификат «Развлекательный центр» и прежде информация на правах рекламы. ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий, принимает пациентов всех возрастов, с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Ну и, в общем-то, вопрос сегодня также будет связан со зрением. Константин, три варианта. Я думаю, что вы у вас все получится, и вы выиграете классный приз. Так, скажите мне, пожалуйста, какой знаменитый литературный персонаж Жюля Верна? Жюля Верна, помните?
2: Помню.
1: Носил очки, будучи рассеянным ученым-географом. Надо варианты?
2: Это будет сложный вопрос для меня.
1: Почему? Потому что не читали?
2: Потому что, да, что-то я не помню.
1: Эх, прекрасное просто литературное произведение.
2: Прошу подсказку.
1: Ну, три варианта, да, они есть. Капитан Немо, Жак Паганель или Филиас Фок. Это все персонажи произведений Жюля Верна. Капитан Немо. Там огромное количество лье под водой. Жак Паганель из «Дети капитана Гранта». Или Филиас Фок «Вокруг света за 80 дней».
2: Филиас Фок?
1: Вы думаете, что Филиас Фок, да, за 80 дней? Как можно облететь за 80 дней, если ты вообще там не видишь там в этих облаках? Можно на воздушном шаре летал. Вы понимаете? О чем я сейчас? Ну да, Константин.
2: Жюль Верн.
1: Что Жюль Верн? Жюль Верн — это автор. Какой персонаж? Капитан Немо, Жак Паганель или Филиас Фок?
2: Капитан Немо.
1: Капитан Немо, думаете?
2: Да.
1: Я не знаю, Константин, я, честно говоря, пытался как-то вас срочно, идем, я не знаю, в магазин, в библиотеку, берите, пожалуйста, замечательное произведение «Дети капитана Гранта», потому что это Жак Паганель.
2: Я решил от обратного сначала убрать всех неверных.
1: Да, конечно, да. Переобулся он тут сейчас красиво. Ладно, Константин, на радостях, смотрите, будем передавать приветы.
0: Смотри.
2: Да, я бы хотел в этот прекрасный день поздравить вот замечательного друга Розу с днем рождения. Угу. Мы очень давно знакомы, пожелать ей счастья, здоровья, так, чтобы друзей не забывала, периодически встречалась. В общем, большое ей огромного счастья.
1: И всем друзьям. Молодец. Будем считать, что свою задачу ты сегодня минимум сделал. Максимум, если бы выиграл «Смотри на мир ярче». Так, Константин, мы вас отпускаем. Всего хорошего. Всем остальным пожелаем доброго дня и слушаем классную музыку здесь на Бим-радио.
0: «Смотри на мир ярче» с Бим-радио.
3: Реклама на Бим-радио.

0: телефон и приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова».
3: Ничего не говори.
2: Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Запрещено для детей.
5: Премьера на «Домашнем».
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19.00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
11: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на «Бим-радио».

0: Кстати, а мне понравилось. Мне очень понравилась эта версия, это кавер на песню команды Phone on Blondens, What's Going On, или же What's Up. Том Маркс в эфире Beam Radio, если там что-то как-то, то добавлять. Плейлисты добавлять с Том Маркс. Друзья мои, впереди у нас Лепс Григорий, и я по-прежнему задаюсь вопросом к вам. Сколько вы владеете своим мобильным номером? Я владею точно 22 года. Вот, Володя пишет, что лично я владею номером с давних времен, когда еще существовала такая сотовая компания Сантел, потом это МТС, потом ее, да, благополучно выкупила компания МТС, а срок владения даже и не вспомню, но очень давно, пишет Володя.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России сделали умный сервис на базе искусственного интеллекта, который помогает предсказывать, сколько лекарств понадобится людям. Он учитывает резкие колебания цен, нестабильность спроса и статистику по недавно выведенным на рынок аналогам. При неточном прогнозе может возникнуть дефицит лекарств, либо их переизбыток. Модель же демонстрирует высокую точность. В Минфине России заявили, что до 1 октября условия семейной ипотеки сохранятся в прежнем виде. При этом ведомство продолжает дорабатывать программу. Бывало ли у вас такое, что даже после 8 часов сна вы ощущали усталость? Причиной может быть внутреннее напряжение. Организм ночью не восстанавливается и остается в режиме настороженности. По мнению психологов, решить проблему можно, устраняя психологические причины, а не удлиняя сон или принимая добавки. Полезны прогулки, активность, общение с оптимистичными людьми и цифровой детокс. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

группа Billie Eilish. Здесь на Бим Радио в 15.39. Сегодня интересно просто. Очень любопытно, сколько вы владеете своим мобильным номером. 22 года я лично. До этого вот редактор у нас сидела Оксана. Я забыл, что-то лет 10, может. Вот. А Айрат Ильнурч, который нам написал: добрый день, номер с 2007-го поменял, когда женился. Тоже 19 лет, знаете ли. Так, Паша говорит: вот, пожалуйста, 25 лет. Паш пока лидирует у нас. 25 лет. Номер заканчивается на 15-15. Хорошее окончание. Раньше ведь можно было красивый номер прям вообще за копейки по нынешним временам, да? Пишите, друзья мои, +7 927 242 102 8.

0: ждала тебя, Вова.
1: Отдыхай с Бим Радио. Реклама на Бим Радио.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
3: 18+. Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
2: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.
5: Настроение солнечного цвета. Что ни день, то в плюсе и на биме.
6: Бим Радио. Первое.

Поделюсь с вами. +7 972 72 42 108. Также на этот номер ваше сообщение на вопрос, сколько вы владеете своим мобильным номером, сколько вы в этом мобильном деле. В год тысячелетия подключил. Это получилось.

если они у вас есть, и все. И все, кстати, делитесь. Я только за, поделюсь с вами. Плюс 792-72-42-102-8. Также на этот номер ваше сообщение на вопрос, сколько вы владеете своим мобильным номером, сколько вы в этом мобильном деле. В год тысячелетия подключил. Это получается 21, почти как у меня, 22 года. Оператора в этом году поменял, номер остался. Было дело, кстати. Я вам сейчас расскажу лайфхак, как остаться при хорошей стоимости на тариф. Так, Володя, который до этого что-то там считал. Сантел был такой сотовый оператор. Первый, кстати, первый симочный. Он же был первый симочный вообще в Татарстане. Я, кстати, его не выбрал, потому что я тогда выбрал Татинком. Трубки, помните, вот эти Sony Ericsson, которыми можно было там в драке сразу 02 звонить? Огромные. В общем, Володя с того времени, когда еще была компания Сантел, пишет, говорит, я владею номером 30 лет. Так, Альбина Смирнова пишет, добрый день, Сергей, хорошего вам эфира. Большое спасибо, Альбиночка, вам хорошего вечера. Так, я обладаю своим номером уже 16 с половиной лет, посчитал. А сколько вы? Плюс 792-72-42-102-8. Пишите в Максе, друзья.

Плюс с вами плюс 792-72-42-102-8. Также на этот номер ваше сообщение на вопрос, сколько вы владеете своим мобильным номером, сколько вы в этом мобильном деле. В год тысячелетия подключил. Это получается 21, почти как.

менее с удовольствием, чем в исполнении Уитни Хьюстон, но там, конечно, голосище. It's not right, but it's okay. Да, в принципе, я так и предполагал, что, наверное, где-то, наверное, только к концу июля, начало августа у нас поспеет с реконструкцией набережного озера Нижний Кабан. В Казани идет строго по графику, как говорят, несмотря на капризы погоды. Я вот сегодня проезжал и говорю, ребята, там водолазы что-то делают, строительный наклад. Я говорю, ребятки, давайте, говорю, быстрее, пожалуйста, я верю в вас. Уже хочется, чтобы эта набережная закольцевалась и приятными летними вечерками по ней прогуливаться. Потому что, друзья, у нас, судя по тому, что прогнозы синоптиков гласят, все будет именно так, с приятными теплыми летними вечерами. Вот, например, в пятницу вообще +29, чтобы понимали. Ну а дальше следующая неделя тоже ровно. В общем, жара.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на Бимрадио. С 1 июля банки и микрофинансовые организации будут сдерживать выдачу кредитов и займов россиянам, у которых платежи по долгам съедают свыше 80% дохода. В жару организм испытывает серьезную нагрузку. Врачи советуют заранее адаптироваться к высоким температурам, увеличить потребление воды, отказаться от вредных привычек и защищать кожу от солнца. Чтобы снизить риски для кожи, стоит использовать кремы с SPF, носить светлый головной убор и по возможности держаться в тени. На работе желательно использовать кондиционер, а если его нет, целесообразно сократить продолжительность рабочего дня. Интересный факт. Утром зрение работает эффективнее, мир кажется более четким и ярким. Причина в том, что за ночь глаза успевают отдохнуть и восстановить свои функции, а к вечеру из-за дневной нагрузки накапливается усталость, и это может немного снижать качество восприятия. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
3: Красивая, но не

еще только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: поступок грешишь на судьбу и на
1: карму. А могла бы быть в числе тех, которые устроили свадебный бум в Татарстане. 26 июня, а как вы понимаете, это дата 26.06.2026. Красивая, очень красивая дата. Так вот, случился настоящий свадебный бум. В зеркальную дату в ЗАГСах республики зарегистрировали около 600 браков. Об этом сообщили в управлении ЗАГС Кабмина Республики Татарстан. Однако, ребятки, я вас всех готов приобнять, совет да любовь, в общем-то, и рассказать вам, в том числе женившимся, и не только, что завтра центр Казани перекроют из-за чемпионата России по велоспорту. Спасибо, Паша, за эту новость. Со 2 по 6 июля у центрального стадиона закроют парковку. А как же я буду, где парковаться я буду? Стопе. А 4 и 5 июля в центре Казани временно ограничит движение транспорта на ряде улиц. В общем-то, это тоже можно подробно узнать в сети интернет, друзья мои. Ну, а классную музыку можно услышать здесь, на Бим-радио. Меня зовут Сергей Белов. Всем доброго дня.
2: Реклама на Бим-радио. 3 июля в 14.00. Открытие восточного кафе «Лазат» на улице Тукая, 115. Только в день открытия ароматный плов в подарок каждому гостю. Вас ждет праздничная программа, отличное настроение и, возможно, приятный сюрприз. Подробности по телефону 8-966-802-0066. 0+.
3: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
4: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
5: Знакомьтесь,
4: и окон,
5: реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
2: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если женщина сумела сохранить тайну подруги, значит, а, это не тайна, б, это не подруга, в, это не женщина.
2: Да ну на!
3: Спонсор программы ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
8: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: Мы из 90-х.
1: Берите больше из 80-х. Но мы из 90-х — это наша игра, где я разыграю пригласительные. Сегодня два на каждое лицо, по одному. В одни руки пригласительные, соответственно. Два человека победят. Очень хочу верить, что это вы. И есть информация на правах рекламы. Для того, чтобы вы понимали, что вы там собираетесь профукать, не профукайте ни в коем случае. Бим-радио представляет вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. Живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера — Альберт Ботанин. 10 июля в 20:00. Ресторан «Максимилианс» для лиц старше 18 лет. Подробности, бронь столов на сайте kazan.maximilians.ru. Ну а вопрос, который я сегодня задам и на который вы в ближайшее время будете отвечать, связан, конечно же, с роковой темой. Ну, 90-е там у нас тоже, знаете ли, пополнились отличными роковыми вещами. Антология русского рока во многом связана с многими шедеврами и хитами из 90-х. Так вот, чтобы поставить такого, да, из 90-х, как вы думаете, давайте предлагать +7 9 2 7 2 42 2 102 8, то красиво залетит с песенкой, того песенку и поставлю. Что из 90-х поставить? Пока! Вы думаете, надо ответить на вопрос и с тем самым попытаться выиграть пригласительный билет. Что такое косуха? Косуха, что такое? Косуха. Если у вас косуха, присылайте фотки в косухах. Кожаная куртка с асимметричной молнией — это разновидность косули или кривая в геометрии. Кожаная куртка с асимметричной молнией — разновидность косули или кривая в геометрии. Красный, синий, голубой — выбирай себе любой. Ну и поехали. Сегодня ответивший, пусть будет 4,8. 4,8 — это победившие и получившие пригласительный. Уже, в принципе, могу считать. Раз, два, три. 3-4. Альбина Смирнова залетает. Это у нас красиво в победителе. Дальше считаю. Так, 5, 6, 7, 8. Андрей, тебе, по всей видимости, придется из Альметьевска ехать, насколько я понимаю. Андрей, слушатель. Он из Альметьевска, между прочим. Ну, ничего не знаю, Андрюш, надо ехать будет. 10 июля наша классная вечеринка. Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 10 июля в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Андрей, отдайте другим. Отдайте другим. Хорошо, считаю следующего после Андрея. Александр Рейтинг. Какой-то у него там Александр. Александр, этот город мог бы стать наш с тобой. Так, Александр, я сейчас напишу вам, всем напишу. Точно Альбина Смирнова, точно Александр. И поехали. Я вас поздравляю, друзья мои. Вы 10 июля ничего не планируете. Окажетесь непосредственно в Максимилиансе на нашей крутой вечеринке «Мы из 90-х». Собственно, пока думаем, что поставить из 90-х, будем слушать вот эту композицию.

0: мой вопрос, что поставить из 90-х, ответ был очевиден, прислал первый Дима. Дима, спасибо тебе. Будем слушать «Белые розы», но давайте так, с одним условием. Будем слушать в исполнении нашего любимого вокально-инструментального ансамбля «Волга». «Волга». Всем доброго дня, здравствуйте.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что начиная с 50-х годов прошлого века, несколько банков на севере Италии стали выдавать кредиты сыроделам под залог сыра пармезан. Головки сыра, обычно созревающие 2-3 года, банк помещает в специальное хранилище, а в случае невозвращения денег может просто продать их.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: холодном окне.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
6: 211-00-73.
7: 0+.
2: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. С 1 июля банки и микрофинансовые организации будут сдерживать выдачу кредитов и займов россиянам, у которых платежи по долгам съедают свыше 80% дохода. В жару организм испытывает серьезную нагрузку. Врачи советуют заранее адаптироваться к высоким температурам, увеличить потребление воды, отказаться от вредных привычек и защищать кожу от солнца. Чтобы снизить риски для кожи, стоит использовать кремы с SPF, носить светлый головной убор и по возможности держаться в тени. На работе желательно использовать кондиционер, а если его нет, целесообразно сократить продолжительность рабочего дня. Интересный факт. Утром зрение работает эффективнее, мир кажется более четким и ярким. Причина в том, что за ночь глаза успевают отдохнуть и восстановить свои функции, а к вечеру из-за дневной нагрузки накапливается усталость, и это может немного снижать качество восприятия. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
0: От любимых слушателей.
3: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

0: даже не половиночка, а и не четвертиночка, треть команды Black Eyed Peas, Will.i.am здесь, Heartbreaker, в 16:34, и как тут не вспомнить такую распространенную банальную шутку для того, чтобы, ну там, отловить, например, мы часто рыбаки говорим, для того, чтобы поймать судака, нужно думать, как судак. Да. Для того, чтобы отогнать комара, нужно думать, как комары. Я могу так переиначить. И вот как будто полагают, я не знаю, какой опрос был комарины, но полагают, что комары не оценят. Если вдруг под рукой нет репеллента, то мелисса, вам в помощь трава, обложились мелиссой, лавандой, лаванда, гурнелла, кошачья мята, перечная мята, то есть мята, смотрите, с мятным что-то у них вообще никак, базилик, розмарин и шалфей. Если добавить немного риса и хорошего мяса, то получится морковь, то получится неплохой плов. Так вот, друзья, ну, возможно, кому-то поможет. Мелисса, лаванда, кошачья мята, перечная мята, базилик, розмарин, шалфей – это то, что отпугивает якобы комаров. Если вы сейчас ведете зримый и незримый бой, то, знаете, это вам может быть подспорьем. 16:35, всех рад приветствовать, отличного вечера. Микрофон Сергей Белов, едем дальше.
1: Лето на любимой волне.

0: И главное, добежать. В следующие выходные пройдет забег «Ночная Казань». 11-12 июля пройдет забег на 5 и 10 километров. Ночной забег. Старт и финиш будет у центрального стадиона. Бежать вам предстоит вдоль Булака и Кабана. Дистанция 5. Стартует в 22:30. 11-го 10 километров. В 00 12 июля встречаемся возле памятника Буратино. Но я шучу. Так, куда идти, куда податься? Ну, во-первых, регистрация платная. Если хотите побежать, то, я думаю, без проблем можете найти ее события. «Ночная Казань» 11 и 12 июля. Прекрасная возможность пробежаться вместе. Но не забудьте с собой взять БИМ-радио, конечно.
1: Лето на любимой волне.

0: Напомню, что «Ночная Казань» у нас 11-12, а еще раньше, друзья мои, вечером вы можете с уходом на ночь и утро на какой-нибудь приятный рассвет, тем более погода будет благоволить. Так вот, вы можете очень красиво провести этот вечер 10 июля накануне, собственно, с нашей вечеринкой. Есть информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е, живая музыка. Это конкурсы, подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля 20.00. Ресторан «Максимилинс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru для лиц старше 18 лет.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
7: Индивидуальный предприниматель Мушарапов А.С. Газединович. ОГРН ИП 307-167-333-80-2016.
8: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 16 июля. Группа «Рок Острова». Подробности на maximilians.ru.
9: Запрещено для детей.
10: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
12: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

товары на маркетплейсах могут подорожать. Говорил мне, кстати, об этом мой соведущий Артем Патрин, что, Сережа, еще неделечку и держите. Думаю, надо присмотреться к чему-то, к тому, что очень важно сейчас купить микроволновочку, телевизор, там, я не знаю, новый телефон, друзья мои, потому что если поднимут комиссии, то это в скором времени станет уже дороже. Но как продавец сам на этих МПшечках, друзья, я вас уверяю, уже некоторые серьезные заложили, заклали в стоимость, себестоимость, соответственно, это дело. Так что, ну, мониторьте цены в любом случае, возможно, что-то интересное. На этом разрешите откланяться вот на такой новостюшечке. Надеюсь, она вам поможет вечером определиться все-таки с выбором, с покупкой-покупочкой. Я, Сергей Белов, завершаю свою смену. Дальше вечерний Трубим. Желаю ребятам, их трое будет, Ярослава будет, будет Ботанин, будет, собственно, сам Петр Нежинский, поэтому слушайте их интересный эфир. В 16:55 ушел Сергей Белов. Всем отличного вечера. Пока.

0: Yes, good.
1: I told you, they're the best.
2: На часах 17:00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: ботания был чуточку внимательнее.
1: Ну ладно, ладно, это не страшно.
0: Другой он заметил, понимаете, да?
1: Будет.
0: А
1: это у него, понимаешь, вот это зрение обособленно работает.
2: Там, да, обособленно.
0: Ну сразу... ты хоть комплименты научись. Кстати, мужчины. Там, да. Всем здравствуйте. Можно погромче, пожалуйста, меня?
2: Сейчас, хорошо. Давай, насыпай. Ну, что там?
0: А мужчина, у меня к вам вопрос. Это не по теме эфира сегодняшнего, но просто как женщина спрошу. А есть ли разница для мужчины? Пригласил он девушку на свидание или просто прогуляться?
2: А, ну, да.
0: Да? А в чем,
2: конечно,
0: разница?
2: Ну, когда ты приглашаешь девушку на свидание, да, вы, у вас как будто бы уже там намечаются какие-то романтические отношения, да? А просто прогуляться, это еще вообще ничего не значит. Это еще может быть...
0: То есть можно не краситься, в общем-то, на эту
2: краситься.
0: Встречу?
2: Вот, честно, можно
0: вообще не приходить на нее,
2: вопрос,
0: да?
2: О том, что, знаешь, вот девушки, когда говорят, ой, ну ты знаешь, я же тоже трачу деньги, я трачу на косметику. Не трать. Не крась косметику, не надевай. Я просто хочу с тобой поболтать там 2 минуты, может, ты мне не понравишься, может, я тебе не понравлюсь, и все, и что париться-то? Так что, девчонки, можете не краситься, да?
1: А вот тогда встречный вопрос, коллега. Да. А если вот приглашают на свидание или просто погулять, как девушка на это реагирует? Она что думает, что если даже просто погулять, то это свидание?
0: Че еще раз?
1: Да, действительно, слишком сложно.
0: Нет, видео выложили, а тут зависло. Еще раз, можно вопрос? Я на вас смотрю, коллега.
1: Я говорю, вот, ну, вот ты же спрашиваешь, что вот если, говорит, на свидание или просто погулять, это разные вещи? Или, ну, как бы, вот, а вот для девушки это как?
0: Ну, мне, например, я вообще не продираюсь. А вот мужчина, мне просто сегодня Николай пригласил. И Николай такой, в смысле свидание? А я думаю, насколько вообще мужчинам это важно? Для меня это просто, ну, прогулка.
3: Нет, для мужчины это важно, конечно. Свидание — это совсем другая история.
0: Но я не
3: история.
0: Буду есть
3: там,
0: ничего.
3: Там прям свидание, ты даже это, обувь почистишь, шнурки погладишь.
0: Вообще, Коля,
3: ты там,
0: почисти
3: это,
0: обувь.
3: Стихотворение какое-нибудь выучишь даже.
1: Слушай, ну если вот как бы посмотреть с точки зрения, сейчас вот Виктор Степанович табуретка к нам подойдет, он подтвердит то, что я хочу сказать. То есть просто во всей этимологии вот этой всей самой, то есть это же люди свиделись друг с другом.
2: Хорошее слово «этимология».
1: Даже погуляв вместе. То есть, по сути, это свидание?
0: Ага!
4: Ну, чисто технически, да!
1: О, Виктор Степанович, здравствуйте! Здравствуйте!
0: Двое!
4: Семантически, я бы даже сказал.
1: Семантически, да.
0: Двое в эфире, не считая Ботанина сегодня. Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубима». Это значит среда. Вы задаете вопросы в наши мессенджеры. +7 927 242 102.8. Заходите в наши мессенджеры. У нас там видосик смешной вышел.
4: Чем о женщинах говорим, да?
1: Ну, и, собственно, вопросы.
0: Любые.
1: Задавайте свои вопросы. С нами модный диджей, значит, будет все окей. Виктор Степанович, табуретка, профессор кислых щей. Ну, любые вопросы ваши ответить. Ну, и мы, в свою очередь, конечно, тоже будем отвечать на ваши вопросы.
0: Да, почему утки, например, крякают? Вот, например, да?
1: Действительно. Узнаем совсем скоро, я думаю. Сейчас подготовится у нас коллега.
5: Это вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио.
6: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
7: Отец, чем будем новую беседку красить?
8: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
7: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
9: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
10: 3 июля в 14:00. Открытие восточного кафе «Лазат» на улице Тукая, 115. Только в день открытия ароматный плов в подарок каждому гостю. Вас ждет праздничная программа, отличное настроение и, возможно, приятный сюрприз. Подробности по телефону 8-966-802-00-66. 0+.
11: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741, 16+.
12: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
13: Соцсети могут привлечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Иногда женщина просто хочет залезть к мужчине на коленочки и жаловаться на всех, и чтобы ее гладили по головке и предлагали мороженое и винишко. Иногда это примерно каждый день.
2: Спонсор программы ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.ru.

0: трубим.
1: Hasta la vista, baby.
2: Вот так
1: было бы интереснее, если бы она в конце спела. Да? Hasta la vista, мой дорогой.
3: Микрофон не придвинул к себе. Стою, сижу тут, разговариваю.
1: Маша Кирославушка, Альберт Потанин и...
3: Петр Викторович Снежинский.
1: И Виктор Степанович Табуретка.
3: Где-то здесь ходит.
1: Придет скоро, да. Ну, отвечать на вопросы придет обязательно. Да.
2: Так, сегодня у нас такой формат «Среда». У меня такое ощущение, что «Среда» была еще вчера.
3: Как у тебя быстро время летит. Нет, все нормально, не переживай, ты не стареешь, все хорошо, да-да-да. Она так на меня просто грустно посмотрела.
2: Ты видишь, она что я
1: показывает тебе кольцо, видишь, какое интересное.
2: Это кольцо,
1: интересное.
2: Это не среднее пальцо, это кольцо, да.
3: Вообще не вижу, вообще.
2: Плюс 7, 9, 2, 7, 2, 42. Я сейчас еще дотянусь, у меня ноги длинные, если кто-то пнул, ты на меня не думай.
1: Самое, знаете, что интересное, что я совсем это наблюдаю, кнопочки-то у меня под рукой. Вот так вот, оп, и нет никого, вот так вот есть, вот так вот нет, вот так вот есть. Давайте напомним месседжер. Вы же хотели.
2: Только отвечай тогда сам на вопросы.
1: Давайте, вы же хотели месседжер напомнить.
2: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Я все еще в эфире.
1: Правильно, правильно. Зачем?
2: Так, вы задаете нам вопросы, а мы на них отвечаем. Если вдруг мы затрудняемся, мы приглашаем Виктора Степановича Табуреточка.
3: Да.
2: Да, и вот, пожалуйста, первый вопрос, который поставил лично меня в тупик. Не потому, что я тупик, а потому что... Добрый вечер, Петр Викторович, Альберт Вячеславович, Ярослава Олеговна.
1: Здравствуйте, Александр.
3: Ничего себе.
1: Александр же
3: официально?
2: Это, кстати, Александр Варсегов. Это официальный поставщик книг, которые я читаю.
1: Да. О, замечательно.
2: Так прекрасно. Что, Александр, приезжайте, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Александр.
2: Так, давайте начнем с простого. Когда
1: давайте.
2: У Кощея Бессмертного начинается кризис среднего возраста?
3: Это надо.
1: Интересный вопрос Александр задает.
3: Это надо звать.
2: Табуретка. Да, давай зови.
1: Виктор Степанович! Вопросик созрел серьезный.
4: Как мне надоели вопросы.
1: Ну а что, вы не надоели у нас тут торт поджирать в холодильниках?
4: Единственное, что я тут держит, это еда вкусная.
1: Ну, это понятно.
2: Итак, когда у Кощея...
1: симпатичные.
2: С длинными ногами.
4: По-разному.
2: Нет, он сказал, что я...
1: Да, он ищет ту, которую вязать умеет.
2: Во рту.
4: Крестиком, да. Хурмы наестся и вяжет.
1: Ну так вот, смотрите, давайте для Виктора Степановича повторим вопрос. Очень
2: интересный. Когда у Кощея Бессмертного начинается кризис среднего возраста?
4: Вы знаете... Ну, во-первых, хочется вам сразу напомнить, друзья, что... А у нас же сегодня ответ не в попад, про десятое число хотел бы вам напомнить, прежде чем мы начнем отвечать на очень странные вопросы.
1: Так.
4: Знаете, что произойдет 10 числа?
1: Что произойдет 10 числа?
4: Ну, я не уверен, что там будет Кощей Бессмертный, хотя кто знает,
1: а Кощей,
4: знает.
1: Может, яичко, и будет.
2: Яичко
1: и,
2: точно
1: а
2: будет.
1: А если я правильно думаю, о чем вы говорите? Вот это вот, это Кощей, который...
4: Да-да-да-да! А, ты правильно? Да, может быть.
1: Улица мне, я ей! Да вы не готовы! Вот про этого
4: Кощея. Знаешь, как там будет таких?
1: Да? Это об этом вот примерно?
4: Да, яички там тоже будут, не переживайте.
2: Я приду.
4: Ради яичек приходишь?
2: Нет, я хочу на Кощея посмотреть.
4: А, на Кощея. У него... Подожди, у него же одно яйцо было. Ну, в смысле, это хранил он это свое.
2: Это даже интереснее. Продолжайте.
1: Подождите, вы про 10 число закончите сначала? Мы тут никто не можем, но стараемся. Такова жизнь.
2: Короче, Александр Варсек, мы не знаем, когда у Кощеюшки кризис среднего возраста.
4: Да, зато мы точно знаем про дискотеку 90-х, 10-го числа. Там будет все, что угодно. Там все будет.
1: 18+, я смею заверить. И, кстати, подробности можно всегда найти на kazan.maximilians.ru. Еще раз напомню, 18+. То есть мы не знаем, да, из-за того, что в наличии у нас только одно, как бы...
4: К сожалению,
1: куриное яйцо.
4: К сожалению, оно не эквивалент Кощеевому яйцу.
1: И непонятно, когда кризис наступает среднего
4: возраста. Когда в руки в нашу не попало бы яйцо Кощея.
1: Вы понимаете, тут же надо еще поднимать, сколько ему лет на данный момент. Чтобы
2: вычислить раз одно яйцо, то там уже, как бы, наверное, он пожил.
4: Надо распилить яйцо и посчитать кольца.
1: По
4: кольцам на яйца.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наш мессенджер. Вы можете с удовольствием задавать еще какие-то удивительные вопросы. Экспертная группа, с удовольствием на них вам ответим.
2: Мы уже режем яйца и считаем кольца. Вот. Альберт, садись ближе.
1: Поэтому,
4: алмазный круг нужен, алмазный круг.
1: Алмаз с кругом просто подойдет, вот это со спасательным.
4: Алмаз?
1: Да.
4: Он сильный?
1: Ну, конечно. Ну, в красных плавках, как вы любите.
4: Как не вы, что вы,
1: это спасатели Малибу.
2: А подождите, у нас есть ответ от слушателя.
1: Ага. Так, пожалуйста.
2: Кризис у Кощея пришел тогда, когда он решил спрятать иглу в яйцо.
1: Вот.
2: Мне нравится, Тим, вы такой молодец.
4: Да.
1: Вот, понимаете?
4: Когда он решил купить спортивного змея Горыныча.
1: Ему же как бы опытный доктор профилированный говорит, не надо этого делать, не надо.
4: Поберегите яйцо.
1: А он взял...
4: Не молодой уже.
1: И спрятал.
0: Бим-радио.

0: Информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» о доктор Цита, клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
3: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
2: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
4: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
7: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Погоды в Казани, на данный момент плюс 23 градуса, по ощущению плюс 21, сегодня осадков не ожидается. Завтра, в четверг, 2 июля, днем плюс 24 градуса, к вечеру 21, безоблачно, ясно, без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
5: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
6: Это вечерний Трубим.
7: Ну что, вопросы так и сыплются, ответы будут. Плюс 792-72-42-102-8 наши мессенджеры. Сегодня у нас тут большая компания собралась.
4: Альберт Батанин.
7: А, да, действительно.
8: Ярослава.
4: И кто представит Петра?
7: И
9: Петр Викторович.
10: Петр Викторович Чижинский.
7: Спасибо. Спасибо, Виктор Степанович Табуретко. Итак, сегодня как у нас происходит? Вы задаете вопросы, мы старательно на них отвечаем. У нас есть, конечно же, мега-профессор, но и мы, как бы сами тоже, знаете, не пальцем и не палкой деланы.
10: Академия.
4: У меня папа азербайджанец.
7: Это про жителей Непала.
4: Да, у меня папа азербайджанец, если что, ну так. Так. Подождите, вы нам задаете вопросы. Сегодня среда, двое в эфире, не считая Батанина. Ботаника тут еще был вариант. Ну, тебе не понравился, да?
10: Нет, мне не нравится.
4: Да тебе вообще ничего не нравится.
10: Вопрос.
4: Я повернулась, ему ничего не нравится. Я повернулась другим боком, ему тоже ничего не нравится. Смотрите, вопрос.
10: Не надо здесь вращательные эффекты создавать.
4: Хорошо, всплывающий, давай, смотри, вопрос. Давай. Откуда пельмени знают, когда они готовы и всплывают?
10: У них коллективный интеллект. У них, значит, внутрипельменная структура. Они соединены. Знаете, вот сейчас по всей России люди испытывают проблемы с коммуникацией. Так сказать. Они не могут друг с другом связаться.
7: Неправильная связь какая-то, да?
10: Да.
4: То ли дело пельмени, да?
7: Слышал об этом, слышал.
10: У пельменей нет такой проблемы, знаете. Пельмени никто ни в чем не ограничивает. Если вы когда-нибудь пробовали ограничивать пельмени?
4: Вот если бы люди себя немножко ограничивали в пельменях, возможно, с ожирением было бы меньше количества людей.
10: Вот это мы. Мысль мне не нравится как раз, то, что я-то поесть люблю. Пельмешечки, это очень прекрасно, с майонезиком. Но вы с меня пример не берите, потому что если вы едите много пельменей, значит, это большое количество калорий. А как можно сбросить калории, хочу вас спросить. А очень просто, прийти на вечеринку 10 числа, да. Да, замечательная вечеринка, мы из 90-х там.
7: Танцы будут. 18+, кстати говоря.
4: Ну, мы, кстати, коллега, может быть, мы действительно тоже пойдем.
7: Вот можно пельмешки похлопать и прийти потом туда похлопать.
4: Нет, пельмешки хлопать я не буду.
10: Пельмешки потом будем есть. Слышь. Голодные потом же будем.
4: Как описать желтый цвет человеку с ограниченным зрением?
10: Вопрос, ну, именно желтый цвет описать?
7: Как описать? Как описать?
4: Мне кажется, просто через ощущения эти. Например, все желтое назвать, там одуванчик.
7: Так
4: да,
7: он же не знает, как он выглядит.
4: Но на ощупь лимон кислый. Он человек с ограниченным зрением. Он как-то восприятие желтого цвета у него складывается из тех продуктов, которые он уже знает, например. Там, ну, говорю, одуванчик, лимон, что там еще солнце греет, оно теплое. То есть желтый цвет – это что-то теплое.
10: Вот сразу видно, что никакого образования физического нет. Дело в том, что спектральное...
4: Я тебе кольцо опять показываю на среднем пальце.
10: Кольцо, да, как раз желтого цвета, очень подходящее. Знаете, дело в том, что такое цвет? Уже сразу вспоминаю, что это волна. Ну и просто нужны цифры, колебания.
7: Колебания.
4: Вот, когда человек заколебал, это считается?
10: Чего заколебал?
7: Заколебательный спектр. Вы знаете, такое вот есть в физике уравнение заколебательного спектра?
10: Если детскую букву брать из этого слова, будет очень хороший спектр. А песня за у группы «Дискотека Авария», так сказать, как ты меня...
7: Это спектром своим.
4: На вечерине будет, что ли, этот спектр?
10: На вечерине будет желтый цвет и красный, и все, что хочешь, любой цвет там будет.
4: Так, следующий вопрос. Доброго вечерочка, Ярослава, Петр и Альберт. Загадка. Что ты смотришь на меня? Раздевайся, я твоя. Я думаю, что это кровать.
10: Ну, это может быть все, что угодно, теоретически. Когда ты раздет, там уже совсем...
4: Мы вот сегодня на пляже были, там нигде не было таблички, а люди при этом...
10: А вы чего делали на пляже, я хочу спросить.
4: Желтый цвет смотрели.
10: А, все понятно, все понятно. Главное, не искать Кощеева, это самое. Даже
8: а раз... знаешь, оно само нас нашло.
10: Распилено.
8: Ну, не очень приятно было. Так, следующее.
10: Загадка была.
7: Что делать, если женщина скажет, послушай женщину и сделай наоборот? Какой?
8: Альберт, давай ты ответишь, Альберт.
7: Глубокий вопрос.
11: Ну, женщины, это существа... Короче,
8: давай, ты же шаришь.
11: Самое главное, сделай так, чтобы женщина подумала, что это она сама тебя попросила вот так вот сделать, понимаешь? Вот... Это сложно, я понимаю, но теоретически можно, когда она тебя просит что-то сделать, а потом нужно ей внушить так, и сказать, что ты же сама-то хотела. Ты же, ты же так не
8: Потом
11: просил.
8: Она начинает думать, что у нее Альцгеймер начинающийся, идет со специалиста,
7: а потом
8: все
7: же скажет, что это вот это не...
10: Абьюз? Арбуз?
7: Нет, это есть лейбл такой, лейбл большой, но я путаю их там, газлайтинг.
11: А, газлайтинг?
8: Да.
7: Когда говоришь, ну ты же сама, он говорит, я такого не говорю. Нет, ты говорила, вот это вот газлайтинг.
8: Газманов.
7: Газманова не трахни.
8: Давайте Газманова послушаем.
11: Газмяс.
8: Почему слово «дожили» чаще всего имеет негативный оттенок? Радоваться же надо, дожили.
11: Ну, да, дожили. Да, все, все правильно, да.
8: Ну, так он негативный.
11: Кто тебе
8: оттенок?
11: Сказал?
8: Кто-то вот пишут чаще всего. Ну, знаешь, например, «дожили, стою на трассе босиком, ну дожили».
11: Я на этот вопрос могу ответить...
8: Дожили, у Кощея одно яичко осталось!
11: Я на этот вопрос могу ответить совершенно странным ответом, казалось бы. Но дело в том, что я не могу не ответить по-другому.
7: Смотри, что он сделал.
8: Извращенец.
7: Извращенец.
11: Нет, во-первых, должен вам ответить, что 10 числа...
7: А разговоров-то было.
11: 10 июля. Нас ожидает вечеринка «Мы из 90-х».
7: А,
11: да. И вот, когда вы придете на эту вечеринку, можете сказать, ну, наконец-то, все, дожили. И здесь мы тоже побывали.
7: Вот еще один любопытный вопрос. Смотрите, на смекалочку. Аэрохоккей. Знаком вам такая история?
11: Да, бывало.
7: Аэрохоккей. На борту самолета. Это аэрохоккей. Как вы считаете?
11: Это, да.
8: Аэро в квадрате.
7: Кстати, да. Может быть, и вот так писать аэрохоккей и сверху вот эту двоечку.
11: А кроме аэрохоккея, что еще бывает аэро?
7: Айран.
11: Айран. Айран на борту самолета. Это же аэро-айран. Да, логично.
7: Ну, наверное, получается так.
11: Подайте мне, пожалуйста, аэро. А вам воду с газом?
7: Воздушный айран.
11: Да, воздушный айран. Есть воздушная кукуруза.
8: Это айран на выходе получается.
11: Воздушная кукуруза, она же тоже на борту самолета будет какая-то.
7: Но она только на борту самолета будет воздушной кукурузой, наверное.
11: А, вот так. А здесь на земле она не воздушная.
7: Военно-воздушная кукуруза. Это поосторожнее тут, конечно. В общем-то, сегодня вы нам задаете свои самые любопытные вопросы. Мы на них самым любопытным образом отвечаем. Упоминание...
8: Аня, стой, можно вот такой вопрос прям темяшный?
7: Пожалуйста.
8: Знаком ли табуретка с Анасом Ананасовичем?
11: Мне кажется, да, я не знаю. Лично
8: а давайте у него и спросим, пожалуйста.
7: Виктор Степанович, вы Ананасович... Виктор Степанович!
8: Степанович!
11: Мне это чуть-чуть это челюсть заела. Я не могу так...
7: Степанович! Вот спрашивает Виктор Степанович, задают вопрос.
10: Замучил прям. Что за человек?
7: Виктор Степанович, при всем уважении, аузенджап, вам задают вопрос, Виктор Степанович. Да. Знакомы ли вы с Анас Ананасовичем?
10: Ой, нет, я этого старого... ну, знаком, как бы, конечно, так сказать.
7: То есть вот. Вы человек корректность, это
8: Газлайтинг.
10: Права? Да. Ну, знаете, он, конечно, в ней цитологии не работал никогда, уж тем более генетикой. Мы как бы пересекались в коридорах... некоторых заведений.
7: Ага, да. Ага. Ну, хорошо, спасибо за ответ.
10: В очереди за шаурмой.
7: Упоминание, вчерашнюю тему упоминаю. Если она морячка и он моряк, почему они не встретятся никак? Они же одной профессии.
8: Они в разных местах рыбачат.
7: Так они, может, и не рыбачат, они, может, на море службу несут.
10: Ну, вы знаете, моряк, он ведь человек, который находится непосредственно там. В море.
7: Ну, правильно.
8: А морячка?
7: Нет, подожди, а моряк что, на суше не может сойти, он моряком перестает быть?
10: Да, автоматически, он же не моряк.
8: Так как Сэнди, Спанч Боба.
7: Подожди, вот эта вот тельняшка, то есть вот эта продольная линия становится сразу вертикальными.
8: Нет, она сползает с футболки.
7: И превращается в модную рубашку а-ля, как вот это вот сейчас модно-то, Old Money.
10: Чай.
7: Какой? Ладно, вы не следите за модой совершенно. Вот, полоска, когда вот так вот. Old money, old money.
10: Да, я не знаю, что там с полосками у них происходит.
7: А когда обратно, в общем-то,
8: когда две, на
7: судно входят, они, оп, опять выпрямляются, он снова моряк.
10: Но вы же не забывайте, что женщина на борту, это не к добру.
7: Это мы не забываем.
8: Знаете что? Женщина тоже на свою палубу абы кого пускать не должна. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Вы задаете нам вопросы, мы на них с удовольствием.
10: Это был на рыбалке, что ли?
7: Сейчас драить палубу пойдешь!
1: Бим-радио.

0: на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45. Стань

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Спонсор спецпроекта «Дакар Драйв». Испытание городом. ООО «Реал Авто».
4: «Газ Фолл» и в «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
5: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
9: 211-00-73. 0+.
10: Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
11: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС или ком цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС или ком.
12: Ресторан «Максимилианс» представляет 2 июля. Группа «Крематорий».
13: И солнце в синих небесах.
12: Подробности на maximilians.ru.
14: Запрещено для детей.
15: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-30. 9-444.
16: Застройщик ООО СЗСМК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: кайфан и приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «строчки-сорочки.рф».
3: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: кайфануть, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «строчки-сорочки.рф».
3: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и прогноз от астрологов на сегодня. Овны, этот день будет путать планы, но неразбериха должна вам понравиться. Тельцы, будьте готовы, что только вечером появится желание веселиться и делать что-нибудь яркое. Близнецы, вы собирались получить одно, но на деле получите совсем другое. Раки, наконец вы возьмете под контроль свой характер и будете готовы согласиться на неудобные условия. Львы, наступает редкий момент, когда вы можете на время забыть о своих амбициях. Девы, ждите продолжения событий, которые произошли совсем недавно. Весы, всего один единственный важный звонок, и можно будет почти не работать до самого конца месяца. Скорпионы, вы будете скептически настроены, поэтому отложите критику на потом. Стрельцы, не надо вовлекать кого-либо в свои переживания и тайные помыслы. Козероги, вы проснетесь с ясной головой, к вам придет понимание, в каком направлении стоит двигаться. Водолеи, уделите личным интересам больше внимания и времени, заставьте других работать на вас. Рыбы, вас могут мучить угрызения совести, а ночью кошмары. Сделайте

0: на БИМ-радио.
1: Давайте посмотрим, что происходит на казанских дорогах в данной минуте. 4 балла. Местами затруднения. Рассказываю, где крупные пробки. Улица Академика Губкина от улицы Журналистов до Академика Арбузова. 14 минут время проезда. Борисковская улица, Давлекеевская улица, Новодавлекеевская улица от Дудинской улицы до моста через железную дорогу. 13 минут вы потеряете, если направитесь туда. Улица Марселя Салимжанова, улица Павлюхина от улицы Хадит Акташ до Даурской. 13 минут. 12-минутное затруднение на Копылово-Ленинградская от Побежимова до Проживания, а также проспект Ибрагимова, улица Копылова от Академика Королева до Тецовской. 10 минут время проезда. Ситуация на мостах и дамбах. В данной минуте следующая: Ленинская и мост Миллениум свободны в обе стороны. Кировская дамба, затруднение из центра в 7 баллов. Третья транспортная в центр 1, из центра свободна. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути. Скоро услышимся.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Привет.
1: Ну отлично же, Петь, чего не танцуете?
2: Добрый вечер.
3: Да возраст уже не то, знаете, танцевать.
2: Добрый вечер.
1: Сейчас допою, подождите. О, всем здравствуйте, всем добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Вечер в хату, вот это все.
5: Александр Григорьевич.
4: Сладость.
5: Александр Григорьевич.
4: Шо?
5: А вот и он, наконец-то, мы вас ждали.
4: Шо вы такое несете, молодой человек?
5: Что ты?
1: Так, это второй час вечернего шоу «Трубим». Альберт Ботанин, Петр Нежинский и кто-нибудь, пожалуйста, спасибо.
5: Ярослава.
1: Да, спасибо. А что это ты меня решил представить?
5: Да что-то как-то подвернулось.
1: Я же на любителя.
4: Славушка, Ярославушка! Добрый вечер!

0: Ага, прям нравится мне вот эта музыка сегодня.
1: С возрастом начинает.
0: Давай еще
1: нравится,
0: раз.
1: Да?
2: Лишь бы купола на спине с возрастом не проявились.
0: Сегодня
3: останется тепло.
2: А так все нормально.
0: Итак, второй час вечернего шоу «Труби». Можете задавать свои вопросы в нашем мессенджере. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ну, Александр Варсегов как будто ждал сегодняшнюю среду.
1: Это его звездный час просто. Да, и там вопросы, кстати, очень интересные. Каждый вопрос прям вот претендент на какой-то приз, понимаешь. Вот самого лучшего вопроса.
0: Добрый вечер. Вопрос. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Добрый
0: вечер.
3: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Какое отчество Ярославы?
4: Она не любит об этом.
1: Она не любит, да, об этом. Да. Об этом. Она сразу
0: молодцы.
1: Вспоминает цирк
0: вот
1: и
0: что
1: что-то
0: коллеги,
1: еще.
0: Коллеги, да, которые меня знают.
4: Да. А, кстати, она не любит, когда ее Ярик называют.
0: Мне нормально.
1: А Славик нормально.
0: Славик норм,
4: уже
0: да.
4: Нормально?
0: Славик ну,
4: нормально.
0: Да.
4: Нет, ты же не любишь, когда Ярик, ты говоришь, мне не нравится Ярик.
0: Да нормально
4: да,
0: вроде.
4: Да, уже нормально?
0: Да.
4: Все, называйте, разрешила.
1: Уже можно.
0: Почему, когда человек ничего не делает, говорят, что он... Митики мнет.
4: Ну, вообще, это очень приятный,
0: больная тема
4: приятный процесс. Приятный. Больная у тебя тема.
0: Ну, я и смотрю, сегодня жарко, все женщины без этого, без поддерживающего устройства. Я думаю, что они такого ели?
4: Без этих конструкций, да?
0: Да. Угу. Что они так? Я вот Петру тоже сказала, что они такого ели, что у них в их 18, как у меня после моих троих, нет.
4: Ну, ты знаешь, да, не завидую, не надо. Это же сложно, это же
0: ну,
4: тяжело.
0: Почему нет? Зато я не потею.
1: Зато ты человек
4: да,
1: хороший.
4: Да, да, да.
1: Веселая.
0: Своя в доску, да?
4: Да, своя.
1: Да, да.
4: Ай-яй, ай-яй, шутёвка зашла, да.
0: Червяка, так, томатный соус. А, это
1: что,
0: не нам.
1: Что, червяка?
4: Че, какого червячка? Заморить?
0: Это ко мне. Все, что после, это после меня.
4: После шести, да.
0: Если черный ящик самолета не разрушим, почему весь самолет не сделан из этого материала?
4: Тогда, понимаешь, черный ящик всегда пытаются найти. Его же сложно потом найти.
0: Ну, хоронят тоже в черном ящике,
4: подожди,
0: просто чуть-чуть другой.
4: Не, чего, куда?
1: Его сложно найти и легко потерять.
4: Да-да-да, тогда и самолет тоже будет очень тяжело найти. В этом случае он же будет черный. Где-то. Неизвестном пространстве.
0: В черной дыре, например, да?
4: Да, возможно, такое тоже. Поэтому, чтобы самолет легче было найти потом, да.
0: Хорошо, Альберт, следующий вопрос к тебе. Ты готов?
4: А я-то да, да.
0: Почему у машин есть дворники, а у дворников нет машин?
1: От!
4: А я не уверен, что у всех дворников нет машин. Мне кажется, есть такие дворники, у которых и по несколько машин.
0: Добрый вечер!
1: Это начальник дворников.
4: Ну да, ну хотя бы стиральная машина точно есть.
1: Владимир Юрьевич Дворников.
4: Владимир Дворников, да-да-да.
1: Прошу любить и жаловать.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Очень много вопросов. На все обязательно постараемся ответить.
4: Прям на все?
1: Ну, постараемся.
0: Постараемся.
1: Постараемся.
0: Постараемся. Будем нитики мять.
1: Понял.
4: Чи.
1: Начинай.
5: Это «Вечерний Трубим».
1: Спонсор... Информацию на правах рекламы. А спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Да. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова, не подходи ко мне. Стройского 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Ресторан «Максимилианс» представляет 2 июля. Группа «Крематорий».
9: Солнце в синих небесах.
8: Подробности на maximilians.ru.
10: Запрещено для детей.

0: Скорее позвони 09388.
1: АО «Уфанет». Не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план «Уфанет 2000» предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73.
6: 0+.
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
9: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Гадалка сказала, что мое будущее туманно. Поэтому в скором времени я надеюсь переехать в Лондон.
2: Спонсор программы ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: +7 927 242 102 8. Вы нам задаете вопросы. Сегодня среда, если вдруг кто-то забыл. А у нас по средам такой вот формат. Двое в эфире, не считая Ботанина. И я еще предлагаю ту шансоновую песню вернуть немножко. Она настроение поднимает. Я что-то волнуюсь
1: вообще
0: сегодня.
1: Вообще без проблем. Песня замечательнейшая. Просто великолепно. Это «Добрый вечер», да?
2: Добрый вечер.
0: Ботанин ходит за эфиром, теперь ее поет вообще.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Мы на концерте шансона 98-го года, друзья.
0: Также вы сможете это повторить.
4: Вы можете скачать эту песню себе на телефон в качестве рингтона.
1: Но и напомнить надо, что 10 июля в 20:00 в ресторане «Максимилианс». Добрый вечер, вам скажет, кстати, Альберт Ботанин. Это будет вечеринка «Мы из 90-х». Все это для лиц старше 18 лет, не забывайте об этом. Добрый вечер. Ну что, вы готовы дальше продолжать зачитывать вопросы и отвечать на них?
0: Можно я Рая, а не Ярик.
1: Можно я Рая.
0: Можете не туда ударение поставить.
1: Ты Рая?
5: Я Рая.
1: Ой, вспоминается мне это, знаете, знаменитейшее произведение группы The Prodigy «Нараяна».
0: Вопрос. Вопрос. Так, все, работаем вообще-то. Я сейчас пожалуюсь. Лена!
1: Они, кстати, это позаимствовали. Это не их песня. «Нараяна» — это вообще мантра.
0: Вопрос. Почему Ярослава всем нравится?
5: Как вы опрометчиво рассуждаете.
1: Кто-то ее терпит.
5: Да, да, да, да.
0: А пусть парни расскажут, какая она идеальная девушка. А Ярослава какой идеальный мужчина?
5: А то есть парни будут множество.
0: Интересно.
5: Парней пишут одну девушку, а Ярослава пишет множество парней, да?
0: Ну что ты множество? Я, между прочим, вообще не влюбчивая девчонка.
5: Не влюбчивая, да?
0: Не влюбчивая.
5: Ну,
0: я
5: ладно,
0: же Ярослава,
5: да,
0: не любовь.
5: Слава тебе, Господи.
0: Не можно просто Ярослава.
5: Ярослава.
0: Ярослава, да, тебе, Господи.
5: Слава тебе, Ярослава. Слава Ярославе. Слався, кей. Слався, кей. Бомжин. Ладно. Люди в черном просто смотрели.
0: Слушай, ну не хотели описывать прекрасную, идеальную Ярославу, так бы сразу и сказал. Подумаешь. Какое желание не сможет выполнить волшебная палочка?
5: Ну, лет после 70,
0: вот, наверное. Я полностью тебя поддерживаю в этом вопросе.
5: Ну,
0: но не ставь на себе это.
5: Мне кажется, для волшебной палочки...
1: Потом, знаете, потом вот...
0: И вообще...
2: Добрый вечер, незнакомый, незнакомый.
5: Если что-то не получилось, всегда можно спеть «Добрый вечер».
3: Добрый вечер.
5: Добрый вечер, да.
0: Вообще, если одна дверь... Все, уже не открывается.
5: Кто
0: можно
5: там
0: постучать?
5: Кто там?
0: С другую палочку своей волшебной.
5: С другого входа ты имеешь.
0: Не такая уж она и волшебная, я вам так скажу.
5: Да, не такая уж волшебная?
0: Я девчонка не влюбчивая.
5: А, все понятно. Ладно, мы сейчас о каких палочках?
0: О волшебных.
1: Стафилококковых.
5: О барабанных. Видишь, даже у палочка каждого, у каждого своя.
0: У каждого, да, своя.
5: Кому-то стафилокок, кому-то барабан.
0: Так, если в бутылку с Фейри налить подсолнечное масло 50 на 50, кто победит?
5: О,
0: здесь
5: это,
0: надо Mortal Kombat подложечка. Пожалуйста, диджей.
5: Mortal Kombat.
0: Итак,
1: а
0: внимание.
1: Я пока не понял.
0: А ты найди подложечку, мы пока, смотрите, берем. По одной бутылке. Можно звук
5: в
0: потише?
5: В левом углу ринга.
0: Подождите, да. Потише нам звук можно?
1: Вообще, да, конечно.
0: В левом углу ринга у нас бутылка с Фэри! Жиром все залито. Да, справа у нас подсолнечное
5: в синих
0: масло.
5: Штанах подсолнечное масло. Рафинированное? Это важно.
1: А вот так вот надо, вот так вот.
0: Он сказал рафинированное, да?
5: Рафинированное.
0: Значит, вонючее. Нет, оно, значит, не вонючее получается.
5: Да, да, да, не вонючее.
0: Итак, Фейри против невонючего масла. Ну, вот примерно визуализируем, кто побеждает.
1: Round one, fight!
5: Фаталити там должно быть. Какие вы помните комбинации?
0: Слушай, я приду домой и не поленюсь, я проверю, кто
1: победит. Ну, я знаю, как подкатить девушке. Назад-назад, вперед, Z. Или X. X.
5: Да?
1: Назад-назад, вперед, X. Да.
0: А если девушка отказала, у вас есть подсолнечное масло и Фейри.
1: Можно ее заморозить.
0: Чем? Волшебной палочкой?
5: Кубики! Кубики? Ты сказал кубики? На этот вопрос пока наука не может ответить однозначно. Что же победит? Кто-то да победит.
0: Тушенку?
5: Подожди. А можно ли на этом...
0: Заработать.
1: Заработать, я тоже подумал сразу.
5: Заработать? В целом, наверное, да, можно.
0: Ты все закончил?
5: Пока я, да, что-то мне не пришел какой-то ответ вот на этот вопрос. А это очень интересный вопрос. В следующий раз, да, обсудим.
0: Тушенка из банки по этикету ложкой положена есть или вилкой?
5: Ртом.
0: Из банки вообще не положено тушенку есть.
5: Из банки?
0: По этикету.
5: Ну, ты знаешь.
0: Из банка.
5: Из банка.
0: Пришел в банк. Достал тушенку.
1: Пришел вот такой в банк, улыбаешься. Ну и что, костюм чуть-чуть побольше.
2: Добрый вечер.
0: Бэк-вокал, они такие тебе в ответ, вот эти девчонки.
3: Добрый вечер.
1: Да-да-да.
6: Вы хотите оформить кредитик?
0: Как не хотите, вы хотите.
1: И они такие, мы опять.
0: Вы хотите.
5: Мне кажется, это отличный саундтрек для рекламы для какой-то, да?
1: Вообще, принципе, для жизни, да. Для всего, понимаешь?
5: Хорошо. С Ферри мы так и не определились.
0: Нас просят добавить вот эту композицию Анатолия Полотно в плейлист радио.
1: Конечно.
0: Альберт Батанин, ты слышал?
5: Не надо. Ой, не надо. Ой, опасно, ой, опасно. Что там еще по вопросам?
0: Ой, тут много.
5: Ну, давай, жги.
0: Если к телефону ничего не прилипает, то как... А, к тефлону, прошу прощения. Если к тефлону ничего не прилипает, то как тефлон приклеивают к сковороде?
5: Ну, он же только с одной стороны к нему ничего не прилипает, а с другой стороны он очень липкий тефлон. Он двухсторонний, да.
0: Ладно, это все проехали. Почему балерины все время встают на носочки? Не проще было пригласить танцовщицу ростом повыше? Давай, Кощей, отвечай.
5: Ну, я в балеринах не спец. А чё это я Кощей?
0: Не было
5: у
0: тебя, да?
5: Не, были.
1: А догадайся.
5: Там возраст, ой, в смысле, там рост же не имеет значения.
0: Там яичко.
5: Там главное иголка. Вес. И здесь тишина почему-то какая-то образовалась. Не знаю. С балеринами тоже разберемся. Это туда, в коробку к Ферри и...
0: Ну, Ферри я проверил, давайте так.
5: Да,
0: ну,
5: я хорошо, я за балерин тогда. Пойду
0: ты
5: балерин
0: проверять. Пойдешь вот да. Это, не мять. Да. Да. Стоит ли пользоваться зубной пастой, рекомендованной лучшими стоматологами, исходя из тех соображений, что эти люди кровно заинтересованы, чтобы наши зубы болели как можно чаще и как можно сильнее? Стоит ли пользоваться, напомню, вопрос зубной пастой?
5: Вообще стоит, да. Советуют, рекомендуют. Не, ну, можно не пользоваться, тогда вам стоматолог вообще не понадобится. Ну, где-то через годика 2-3 все выпадет просто.
1: Так не, зачем можно не пользоваться не зубной пастой, а, например, зубным порошком?
0: Сода, она же для чего-то стоит у нас у всех дома.
1: Ну, а вот люди раньше палочками какими-то вот это вот, понимаешь, и зубы у них. Находили же, вот вам бы сказал.
5: Единственное, что
1: вот.
5: И остается, что находили зубы, да?
1: Находили зубы. Да зачем? Просто археологические раскопки, как бы, да, и у древних людей прекрасно сохранившиеся зубы.
0: Нашел зубы, вот
5: ну,
0: эта песня играет.
5: Начнем с того, что не такие уж они и древние. Там лет 25, наверное, помирали в те времена.
1: Может быть и так.
5: Да, что там, за 25 лет зубы-то еще не успеют.
1: Ну, есть такая так, информация, что от пасты иногда кальцинируется кое-что.
0: А есть кто?
5: Что без... там кальцинируется от пасты? От какой пасты? Гуталиновой?
1: У нас этого хуталинового!
5: Надо использовать в этом случае ферри и масло растительное.
1: Отлично. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наши мессенджеры, задавайте свои вопросы, с удовольствием ответим.
7: БИМ Радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного. В 1912 году рядом с американским городком Уичита-Фоллс нашли нефть, что обеспечило ему приток переселенцев и экономический рост. В городе стало не хватать офисных помещений, и инженер МакМехан задумал строительство небоскреба высотой около 146 метров. Однако в контракте на постройку высота по ошибке была указана не в футах, а в дюймах, чего заказчики не заметили. В результате получилось четырехэтажное здание высотой 12 метров. Сейчас это здание именуют самым маленьким небоскребом в мире.
8: В мире столько всего интересного.
9: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
10: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
1: Ну и, конечно, немного полезной информации на правах рекламы. БИМ Радио представляет 10 июля. Вечеринка «Мы из 90-х». А, БИМ Радио представляет. 10 июля. Вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали, влюблялись в 90-е, живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выиграй крутые призы. Ведущий вечера Альберт Батанин. 10 июля, 20.00. Ресторан «Максимилинс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilins.ru. 18+.
7: Реклама на БИМ Радио.
11: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
12: А я на боулинг.
13: Мам, я в игровые автоматы.
14: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
15: Спонсор спецпроекта «Дакар Драйв». Испытание городом. ООО «Реал Авто».
16: «Газ Фолл» и «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
17: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
19: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
20: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
21: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
20: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
22: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Суварстроит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Суварстроит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
23: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте nashchogodom.rf. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
24: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
25: Тики-вики.
24: Родители и дети, приходите.
25: Тики-вики.
26: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
4: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» близко к городу, далеко от суеты.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2-930-800.
6: 292-102-8 – это номер телефона в студии BIM Radio. Нам нужно два игрока, мальчик и девочка. На подходе у нас игра и призы, конечно, имеются. 292-102-8. 292-102-8. Звоните.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Итак, по данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 22 градуса, к вечеру ожидается 21, сегодня без осадков. Завтра в четверг, 2 июля, днем плюс 24, к вечеру плюс 21 градус, безоблачно, без осадков. В пятницу, 3 июля, днем плюс 25, к вечеру плюс 23, малооблачно, без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Песню споем.
6: Допивайка.
7: Итак, спонсор спецпроекта «Дакар Драйв». Испытание городом и наших замечательных забав. Автоверсия ООО «Реал Авто». В автосалоне «Дакар Проклайм» мечта об авто станет реальностью. Автомобили новые с пробегом, авто под заказ, трейд-ин, автокредит и страхование, прием авто на комиссию, выкуп авто в «Дакар Проклайм». Есть все, что сделает покупку и продажу вашего авто максимально удобным. Не откладывайте мечту на потом. Найдите свой индивидуальный автомобиль уже сегодня вместе с «Дакар Проклайм» по адресу Патриса Лумумбы, 61, телефон 8-804-333-75-90. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России», страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. На кону сертификат в семейный парк активного отдыха. Давайте знакомиться с нашими игроками. Первым до нас дозвонился Назир. Добрый вечер, Назир. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Назир. Как ваш вечер проходит?
8: По пути домой, с работы домой, да.
4: А вот вы слушаете эфир, вам вообще помогают наши умные ответы нашего сегодняшнего эксперта? Наши, конечно же, тоже в том числе.
8: Ну, да, частично.
4: Вы чувствуете, как ваш мозг наполняется информацией?
8: Ну, он после работы скорее отключается.
9: Максимально.
4: Главное, вы не отключаетесь, да. Сегодня против вас, Настя, будет играть Лилия.
7: Лилия, добрый вечер, здравствуйте.
10: Добрый вечер.
4: Лилия, к вам тот же вопрос. Вы полезности для себя находите в наших экспертных средах?
10: Конечно. Еду с работы и улыбаюсь.
4: Какой самый такой вопрос, который вот у вас отложился, да?
10: Не могу сказать. Наверное, тоже мозг после работы отдыхает.
7: Всех хороши вопросы по-своему.
4: Это лучший ответ на самом деле, что вы с нами отдыхаете.
7: Давайте напомним правила нашей сегодняшней игры. Мы играем в допивайку. Ну, собственно, это понятно, да? Мы вам слово, вы нам песню.
4: Мы играем не только в допивайку, да, Альберт?
7: Кто-то там опять это великий...
4: Урожай собирай.
7: Архистратег.
4: Итак.
7: Да, пожалуйста.
4: Давайте правила вам напомню. 10 слов.
7: Не грызите трубку.
4: Нас просто трое в эфире. В общем, мы вам слово, вы нам песню на это слово. Подсказка вам такая, то что все песни из 90-х. У вас будет ровно одна минута, чтобы вспомнить 10 песен. То есть 10 слов, 10 песен.
7: Напеваете.
4: Вам плюс один балл.
7: Правильно.
4: По окончании игры. Итак, суперигра тоже у нас ожидается, если будет поровну. Но я думаю, что все очень-очень легко. Итак, Назир дозвонился первым. Назир, с кем будете играть? Альберт, Петр, с кем?
7: Ярослава.
8: Ярослава, с вами.
4: Черт возьми, я же...
7: Молодец.
4: Ну, я отдохнуть хотела, в конце концов. Я готова. Подождите, вот сейчас все, я готова. Я готова.
7: Ну, тогда запускаем.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Допивайка.
4: Ля-ля-фа.
8: Ля-ля-фа, эти ноты.
4: Колечко.
8: Как?
4: Колечко.
8: Да, колечко, колечко, кольцо.
4: Любовь. Та-ра-та-та-та-та-та-та. Ладно. Та-ра-та-ра-та-та-та-та.
8: Если сердце живет.
4: Молодец.
8: Любовь.
4: Кислотный.
8: Кислотный диджей.
4: Эй, младший.
8: Младший?
4: Да. Та-та-та-ра-та, та-та-та-ра-та.
8: Младший лейтенант,
4: да.
8: Мальчик,
4: бросил,
8: молодой.
4: Да, бросил.
8: Ты бросил меня, нет, ты бросил меня.
4: Выпьем.
8: Выпьем за любовь.
4: Да, девчонки.
8: Та-та-ра-та. Ну где же вы, девчонки?
4: Бой.
8: Девчонки.
4: Бой. Та-та-ра-та-та, та-та-ра-та-та.
8: American boy.
11: Молодец.
8: American
11: батарейка, boy. Батарейка. Быстрее.
8: Лишь у любви у нашей тела батарейка.
11: Молодец, успел.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Допивайка.
11: Я волновалась за нас.
7: Чудненько, чудненько.
11: Очень волновалась. Вы молодец, Назир.
8: Спасибо. Ну, вроде одно не отгадали или нет?
11: Нет, вы все отгадали.
7: Вы же вернулись. Отлично. Вернулись к этой песне, которая сначала немножко у вас...
11: Со мной все разгадывали.
7: Итак, следующий раунд. Лилия у нас вступает в игру. Лилия, можете выбрать, с кем будете играть. Альберт Батанин, Виктор Степанович Табуретко.
11: Или Петр Нежинский.
10: Давайте с Петром.
11: Понятно, да.
7: Что это было сейчас? Это улетело как воздушный шар?
11: Это гороховая
7: шар.
11: Каша.
7: Я сначала погляжу, что тут такое. Ну, я потому что вижу первый раз. Тут еще почерк надо разобрать ведь. Так что... Все, отлично, понятно. Лиль, вы готовы?
10: Да.
7: Стартуем.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Допивайка.
7: Листья.
10: Листья желтые над городом.
7: Молодец. Русалка.
10: Дельфины, русалки.
7: Принято. Улетай.
10: Улетай в подворотне.
7: Нормально, там, правда, утекай. Вот. А еще есть какая на улетай. Улетай. Нет? Ладно, идем дальше. Губы.
10: Чужие губы.
7: Конечно, чужие. А, красивый.
10: Потому что нельзя быть на свете красивым.
7: Молодец.
10: Такой.
7: Вспомни. Вспомни. Вспомни.
10: Вспомни, капитан, как удрал ты в океан.
7: Хали.
10: Хали-гали, пара.
7: Детство.
10: Детство, детство, ты куда бежишь?
7: Упоительные.
10: Как упоительные.
7: Алиса. Время.
6: Допивайка.
11: Не плачь, Алиса.
7: Да, а вот, слушай, вспомнит это что
11: вспомни
7: это?
11: Вспомни меня.
7: Ух ты, какая песня. Подожди, нет, а Лиль другую песню вспомнила.
11: Про Лиль вообще какую-то там про моряка.
12: Капитана, да? Да.
7: Ну, классно, песня, классно, да. Единственное, вот мы Алису не успели и не успели разгадать песенку. Какую я, вот смотри, «Улетай».
11: Улетай, туча, улетай, туча, улетай.
7: Вот такая вот история. Лиль, получается, у нас Назир сегодня победил.
10: Здорово, я его с этим поздравляю.
7: Назир, мы вас с этим поздравляем.
8: Спасибо.
11: А, ну пока Лилечка может передать приветы.
10: Передаю привет всем, кто меня узнал. Моему любимому мужу Спартаку, сыновьям. Муж сына в данный момент покупает ему электросамокат, поэтому желаю, чтобы покупка их прошла удачно.
11: Нет, надо в песне желать. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами...
7: Желаю тебе из тысячи электросамокатов самый клевый.
10: Да-да-да.
7: Круто, отлично, Лили. Еще кому приветы будут?
10: Всем, кто узнал, вам, ведущим Бимрадио.
7: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Звоните к нам еще, обязательно с вами поиграем. Ну и, конечно же, Назир, передавайте свои приветы.
11: Нет, нет, Назир. Нет, Назир, Назир.
7: Так.
11: Назир, вы сегодня победили, и я ценю свой труд. Хочу, чтобы вы тоже ценили мой труд. Я подготовила суперигру, но так как ее не состоялось, я вам предлагаю все-таки перед тем, как передать приветы, еще вспомнить одну старую песню. Вы же тоже вроде уже не молодой.
8: Ну, мне 37 лет в этом году. Вроде молодой пока.
11: Ну да.
12: Назир, вы молодой, не слушайте
11: ее. Не молодой, я что-то думала.
7: Ты же еще молодой.
11: Нет, итак, смотрите, Назир, ваша задача продолжить песню. Все понятно?
8: Давайте.
11: Смотрите, давайте, можно немножко диджей? Спасибо. Два кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Ты рассказывал мне сказки.
8: Только я не верила к себе.
11: А вы старый, старый, молодец. Старый. Вы молодец, Назир. Песня хорошая, надо будет обязательно послушать. А большое спасибо за то, что вы сегодня дозвонились до нас. Привет, тоже можете передать.
8: Ну, привет всему коллективу Бимрадио. Вам, Ярослава, Альберту, Петру. Спасибо за вечернее настроение. Все супер, все молодцы. Ну, семье и всем, кто меня услышал.
11: Вам спасибо за доверие, за то, что решились играть со мной. Семье тоже большой привет. С ремонтом. Удачи, трубочку не кладите, за эфиром расскажем, как забрать подарок.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: песню споем.
6: Допивайка.

0: Реклама на Бим-радио. 3 июля в 14:00. Открытие восточного кафе «Лазат» на улице Тукая, 115. Только в день открытия ароматный плов в подарок каждому гостю. Вас ждет праздничная программа, отличное настроение и, возможно, приятный сюрприз. Подробности по телефону 8-966-802-0066. 0+.
1: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
2: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
5: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444.
6: Застройщик ООО «СЗ СМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио.
7: Подробности на maximilians.ru.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Виктор Степанович, очень много поступает много вопросов сложного характера, на которые мы явно своим умишком-то неподалеким ответить не сможем.
1: Тем более я.
0: Вот, плюс 792-7242-102,8. Напомним, это наши мессенджеры на Макс Телеграм. Туда вы можете задавать свои вопросы. Вот тут просто потрясающее есть количество вопросов. Не хотите, коллег, зачитать там, какой вам наиболее понравился? Каждый прям великолепен.
1: Так, ну начнем. Вот мне очень зашел вопрос. Победа над собой – это победа или поражение?
0: Действительно.
2: Вы знаете, если соперник это, собственно, вы, то, получается, вы, так сказать, сами себя преодолели. Чего вы сами собой-то соревнуетесь? Сидите уже, работайте, что-нибудь делайте. Что-то бесполезное занятие сам
0: так
2: собой.
0: Смотрите, все-таки ведь говорят, что действительно, зачем на кого-то равняться? Нужно каждый день побеждать, именно вот становиться лучше, чем ты был вчера. То есть получается, что если ты победил себя вчера, то ты победил.
2: Ты завтра себя победишь, получается. А если ты себя победил, все, что дальше уже куда стремиться?
1: Главное, чтобы у мужика не диван победил.
2: Один раз победил, и все, и хватит много раз побеждать, не надо.
1: Один раз победил, вот и ты родился.
2: Да, это достаточно, конечно.
1: Следующий вопрос. Что значит девка хоть куда?
0: Вопрос серьезный.
2: Так сказать, и туда, и сюда. Ну,
1: это не про тебя, мы сейчас про девку.
2: Нет, это вообще, на самом деле, супруга Карлсона, потому что он тоже был мужчина хоть куда, и она тоже хоть куда. И, собственно говоря, кстати, была ли у него...
0: Действительно!
2: Да, он же вот не мог быть
0: интересно.
2: Один. Уже в самом расцвете сил.
1: Кто-то должен был пропеллер-то ему
0: смазывать. Моторчик.
2: Хорошо, пусть будет так, ладно, я не буду продолжать.
3: Мужчины всем развечен.
1: Почему дунул волк, а крышу снесло поросятам?
0: Ох.
2: Да, строго говоря, волк, он дунул только в одну крышу, честно говоря. Ну, эффективно. Не, в две, подожди, третью он не смог. Не осилил. Ну, как у многих мужчин третий раз. Сложновато.
0: Подождите, вот строго говоря, опять же, непонятно. Волк, может быть, это идти? То есть to walk, как бы, да, это вот ходить.
2: Она, да, туда.
0: Yes,
2: да.
0: Grateable. Ну вот, ну хорошо.
1: Еще вопрос. Если слово с опечаткой написано в словаре, то как об этом можно узнать?
2: Вы знаете, если вы бывали в библиотеках, такое же количество, как и я, проводили, вы знаете, что в некоторых книгах, в большинстве книг, там на задней странице это форзац. Форзац, знаете, что такое, да?
0: Это же фамилия известного человека, мы же знаем это. Вот, Семен Самуилович Форзац.
2: Да, Леопольд Герольдович, а не однофамильцы.
0: Братья, по матери.
2: Очень тут у них разные эти. Это значит, мы сейчас о чем? Подождите, очень важно. Смотрите, если вы заглянули на форзац, то там, кроме того, что всякие сноски, там, если проверить, допечатанному верить, вот это там есть список опечаток, и в самом низу, мелким шрифтом, что я не поддерживаю, написано, что 10 июля ожидается вечеринка, мы из 90-х, друзья, на которой, там уже неважно, опечатка, не опечатка, там...
0: А перстенек, опечатка будет, кстати, в тему, потому что нужно прийти в образе из 90-х. 18+.
2: Заскрипела
0: вдруг
2: женщина.
0: Как в сказке скрипнула.
1: Даю слова. Понять, что у меня еще один вопрос. Давай. Я просто сейчас уже... Давай. Табуретка домой пойдет. Почему не выпускают корм для кошек со вкусом мышей?
2: А мы этого не знаем. Мышей не пробовали.
1: Ну, халяль, есть корм для котов?
2: Ты мышей пробовала когда-нибудь? Ты знаешь, какой у них вкус? Ну и все.
1: А при чем здесь я? Я же не кошка.
2: Ну вот.
1: Даже не киска, даже не смотрю.

0: Смотри на меня.
1: Да, господи, ты боже. Нет, выпускают они все со вкусом мышей, там и прочее, все нормально. Бежать во время производства там чего только нет.
2: Знаете, мне кажется иногда, что кошки хорошо питаются.
1: Да, у там них, значит...
2: Рацион разнообразный.
1: Рагу из ягненка,
2: что?
1: Вот это,
2: что?
1: А у тебя макарошки.
2: Нет, ну можно добавить макарошки. А давайте немножечко полезной информации. Сейчас посмотрим, что на казанских дорогах происходит. Ну и пару вопросов еще зацепим, наверное, в следующем часе.
3: БИМ-радио. Путевые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Итак, добро пожаловать на Казанские дороги. В общем-то, все успокоилось, все чиж да гладь, божья благодать. 3 балла местами, только затруднения. Но есть вот затруднения в 13 минут на Борисковской улице до Вликеевской, от Дудинской улицы до Новодовликеевской улицы. Также Аграрная улица Космонавтов от АЗС до Патриса Лумумбы. Буквально, что там написано, 8 минут время проезда, и других крупных пробок нет, но основные затруднения имеются. Вот это вот интересная формулировка. 10-минутная на Петербургскую улице от улицы Артема Айдинова, Спартаковская улица от Суконной улицы до Туфана Минулина. 9 минут Парижской коммуны, Университетская улица от улицы Нариманова до Профсоюзной. Также 9-минутное затруднение на улице Юлиуса Фудчика от Закиева до Кулгали. Ну, ситуация на мостах и дамбах вся, в общем-то, зелененькая. Фактически все мосты и дамбы в обе стороны свободны. Кроме Кировской дамбы, которая испытывает, ну, даже не затруднение, всего лишь в 1 балл, и то из центра. Благодарим, спасибо центру за это. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Всем в дороге.
1: Ну чего вы не поете-то?
0: Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Людям мне нравится вообще кайф.
2: А мы видим. Ты прям так уж не надо.
3: У тебя пока там на руках перстни стали проявляться даже, я смотрю.
1: Вот посмотри-ка спину. Там нет еще купола, не появились.
2: Ну что ж, третий час вечернего Трубима здесь на 102.8. Всех рад приветствовать. По-прежнему с нами Машка Ярославушка.
1: Альберт Ботанин с Жанным. Что ты ржешь?
2: Да, и у нас Виктор Степанович, не чапоручка, не чапоножка, а вернее табуретка тоже с нами, но скоро будут...
1: Очень жаль, кстати.
2: Куда-то убегать.
1: Да куда, в спортзал посмотреть.
4: В цитологии, генетика.
2: А, в институт. Конечно, да, куда же еще бежать-то вечерочком-то? Все правильно. А, и посему, давайте-ка мы еще вопросики ваши прочитаем, потому что пока с нами такого формата величина, светила, эксперт, он может ответить. А мы там уж своим умешком-то потом немножко присоединимся.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, это наши мессенджеры. И вопрос, почему мы устаем после выходных?
4: О, знаете, это... Я изучал этот вопрос, да, когда получал 14-е высшее образование. Дело в том, что во время выходных сила гравитации на диване в нашей квартире, она увеличивается, ну, как минимум в 3 раза. Пульто-держательные мышцы в нашей руке, они вообще, значит, колоссальные нагрузки испытывают. И потом в понедельник уже непосредственно, чтобы возвратить свой организм в горизонтальное положение, вертикальное, прошу прощения, это очень колоссальные нагрузки. Это аденозин-трифосфат должен восстановиться в митохондриях. Это очень сложный процесс.
2: То есть сравни выходу в открытый космос, да, получается, да, фактически. Да, вот, да, вот это, да, в джоулях там... Невероятное давление. Да, читали об этом. Бывало.
4: Давление в паскалях.
1: Мы, кстати...
2: Спасибо.
1: Паскаль же это шелковое сердце.
2: Да, именно этот, точно.
1: Шелковое сердце. Так, мы сегодня, кстати, решили наградить автора лучшего вопроса. Совсем скоро мы скажем. А пока, почему мы покупаем гель для душа, а не для себя?
2: Интересный вопрос.
4: Знаете, мы же уже решили, что лучше моющее средство это фэри и сливочное... Какой-то
1: растительное.
2: Они не смешиваются, кстати, как выяснилось.
4: Да, происходит на самом деле... Дело в том, что когда происходят несмешивающиеся продукты, забыл сейчас, как это, эмульсия возникает.
1: Ага,
4: вот,
1: эмульсия.
4: И все, что-то вот как-то так.
1: Эй, пожалуйста, еще такой вопрос. Если сын станет священником, как его звать, сын или отец?
4: Батюшка.
2: О,
1: батюшка.
2: Да, вот батюшка. Это вариант, действительно.
4: Мы что же,
2: вот это вариант.
4: Еще какие вопросы?
1: Сейчас, секундочку, вот сюда вот я вернусь. Добрый вечер, мой любимый дуэт и Альберт. Так, красивая сегодня тема. Вот вопрос. Почему все любят покушать, но не любят мыть посуду?
4: Да, потому что... Противный процесс, что сказать.
1: А у меня вот отдельный вопрос, да, как давай. Мать подростка. Почему подростки закатывают глаза?
4: А у них глазозакатывательные мышцы в этот момент развиты очень сильно, да. Это потом пройдет со временем.
2: Чтобы посмотреть, видимо, как извилины, вот это электрические сигналы пробегают по линии мозга.
4: Имеется ли вообще извилины, появились?
1: Глаза закатывают, потом губу закатывают,
4: потом они будут губы, глаза опускать, потому что будет стыдно за некоторые моменты, да. Это потом уже, это да.
1: Сначала поднимать глаза. Вы же это любите?
4: Поднимите мне веки.
1: Вот. Почему лето – это маленькая жизнь?
4: Джаред Лето вообще в целом не очень высокого роста, насколько я помню. Но что есть, тут уж гипофиз, гипоталам. Гипофиз все-таки отвечает, по-моему, насколько я знаю, за выработку каких-то там тропных гормонов. Господи, я уже забыл, дай бог памяти.
2: Ну, это на тропы, да, конечно, вот эта вся история. Ну,
4: возможно, какие-то тропы.
2: Олег Митяев,
4: да,
2: кстати, вы знаете ли, вот это привет передавал Джареду.
4: Да?
2: Да.
4: И что, как они?
2: Ну, вот это, говорит, маленькая жизнь.
1: Не поладили. Я бы, кстати, как оскорбление, возможно, даже на месте этого маленькая жизнь. Сколько вам втроем нужно работать, чтобы я получил миллион?
4: Ой, наивный чукотский парень. Приходите ко мне в генетики и тотологии.
1: И 10 июля.
4: Да, 10 июля. Дело в том, что там будет происходить что-то невероятное. Можете там поработать. Работа, кстати, в джоулях как раз.
2: Вот, 18
4: нет, плюс. А работа измеряется в ватах.
2: В ватах?
4: По-моему. Да.
1: А в марлях?
2: Нет, главное из ушей, ватах, кстати, мощность, главное, да, вытащить.
4: Я ватах не помню, джоули, чем измеряется энергия, что ли? А фиг его знает. Прошу прощения.
2: Это же знаменитая песня была. Джоулия.
4: Да. Килоджоулия.
2: Килоджоулия.
1: Все, спасибо, Альберт Ботанин, спасибо.
4: Орнитологический вопрос.
1: Какой?
4: Ну, орнитологический там еще
2: был. Орнитологический.
1: Ну, такой еще есть вопрос. Почему, когда хочешь сделать яичницу с цельным желтком, желток при разбивании яйца обязательно растекается? По какому закону физики это объяснил бы товарищ табуретка?
4: Ну, тут, опять же, о каких яйцах идет речь, так сказать?
1: О двух.
4: О двух. Туда не надо. Не надо. Там же про сов что-то было еще. Сов.
1: А, да. Сов. Если,
4: совы. Мои любимые.
1: А я думала, сова.
4: Да.
1: А, быстренько задам вопрос. Если сова падает, а можно ли это назвать совпадением?
4: Да, сложный вопрос. А ты знаешь, любимый суп у сов какой? У сов?
1: Усики проход.
4: Уха! Уху! Они любят, да? Прошу прощения, все. Простите. Все, закончили, что ли, вопросы?
3: I just wanna feel it. Да, а я думала, как говорится, сова.
2: Моя челюсть,
3: моя голова.
1: Не жалуйся, женщины быть сложнее.
3: Да? Ну что ж, благодарим, Виктор Степанович, табуретка, за, в общем-то, очень неопрометчивые ваши ответы. Альберт Вячеславович тоже респект.
1: Спасибо, Жанна.
3: Приходите к нам почаще. Ну, а вы, кстати, можете продолжать задавать свои вопросы. Мы с удовольствием с Ярославой будем на них отвечать. +7 927 242 102 8.
5: Вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио.
6: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
7: Платишь меньше – едешь дальше. На ЗС Иликом цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС Иликом.
8: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
9: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
10: Спонсор спецпроекта «Дакар Драйв. Испытание городом» ООО «Реал Авто».
11: «Газфол» и «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
12: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: 3 июля в 14:00. Открытие восточного кафе «Лазат» на улице Тукая, 115. Только в день открытия ароматный плов в подарок каждому гостю. Вас ждет праздничная программа, отличное настроение и, возможно, приятный сюрприз. Подробности по телефону 8-966-802-0066. 0+.
14: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Официант, будьте добры, подойдите, пожалуйста.
2: Да-да, слушаю вас.
1: Вы знаете, мне кажется, что у вас порции стали как-то меньше, чем раньше.
2: О, не волнуйтесь, это оптическая иллюзия.
1: Оптическая?
2: Да, оптическая иллюзия. Мы просто расширили зал ресторана, поэтому порции кажутся меньше.
3: Сепелявых соу-соу, сепелявых соу-соу, соу сепелявых.
4: Спонсор программы ООО «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: У нас на подходе игра «Мы из 90-х». Это значит, вы можете выиграть пригласительный на предстоящую невероятную вечеринку, которая, напомню, стоит 10 июля в ресторане «Максимилиан». Все это для лиц старше 18 лет. Нам нужен дозвонившийся. Звоните прямо сейчас 292-102-8. Если вы, конечно, хотите прям пойти на эту вечеринку «Мы из 90-х». Действуйте прямо сейчас 292-102-8.

0: Мы из 90-х.
1: Ну что ж, напомним вам, что Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». Представим мы вам ее 10 июля. Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е, живая музыка, конкурсы и подарки, конечно же. Приходите в образах из 90-х, выигрывайте крутые подарочки. Ведущий вечера невероятный Альберт Ботанин. 10 июля, 20.00, ресторан «Максимилианс». Подробности всегда с легкостью можно обнаружить на сайте kazan.maximilians.ru, как и забронировать столы. 18+, еще раз напомню. Ну что ж, пригласили мы вас дозваниваться, и дозвонился до нас сегодня первым Марат. Мы рады приветствовать. Марат, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Марат, здравствуйте. Сразу спрошу, по 10-бальной шкале от 1 до 10, вот насколько вы бы хотели пойти на вечеринку «Мы из 90-х»?
2: 10.
3: Смотрите, тогда давайте поступим так.
1: Это правильный ответ.
3: Мы вам задаем вопрос и даем 4 варианта ответов. Если вы отвечаете вдруг по каким-то причинам неправильно и слышите при этом странное покашливание женское.
1: Ага. Как в кино «Девчат», помните?
2: Ага.
3: Да. Оно более нервное будет, в общем. Это значит, что, наверное, вы где-то
1: надо подумать.
3: Да, надо подумать.
1: Надо подумать.
3: Так, вы готовы?
2: Да, готов.
3: Итак, помните рекламу из 90-х? Она же была отдельным видом искусства. Слоганы прям-таки становились крылатыми фразами, прочно врезались в память. До сих пор есть, у меня, по крайней мере, точно. Так вот, какой из перечисленных ниже слоганов появился позже, в нулевые? Первое. Муж пьет, но я за него спокойно. Второе. Иногда лучше жевать, чем говорить. Третье. Ави плакос, лови паровоз. И четвертое. Просто добавь воды. Что иногда появилось лучше в нулевые?
2: Иногда лучше жевать.
1: Вот какой слоган рекламный был не в 90-х? Нет. Там 4 варианта, нет. 3 из них точно были в 90-х, один нет.
2: Ага.
1: Давайте еще раз повторим.
2: Ага.
3: А вы какой только что сказали-то? Может, я просто так покашлял?
2: Забыл уже сам.
3: Так, смотрите, муж пьет, но я за него спокойно.
1: Первый вариант.
3: Иногда лучше жевать, чем говорить.
1: Второй вариант.
3: Авиплакос, лови паровоз.
1: Третий вариант.
3: Просто добавь воды.
1: Четвертый.
2: Авиплакос.
3: Да, продолжайте.
2: Этот первый вариант.
3: А? Какой первый? Вы же... Еще раз.
1: Марат.
2: Пусть пьет.
1: Пусть пьет?
2: А
3: вы запутались, да, миленький? Марат.
1: И переволновался ты весь, смотри как.
3: Марат, вы что-то там начали говорить о виплакос, да? Что-то такое вы стали?
2: Вазиплакос.
3: Лови паровоз. Да, да, да. Все лови верно. Паровоз. Молодец. Он действительно появился в нулевые.
1: Вот это, конечно, да, способности.
3: И, кстати, все про алкоголь вредит вашему здоровью. Совершенно. А вот иногда лучше жевать, чем говорить. Это про жвачку, стиморал.
1: Да. Вот. Марат, ну вы же как будто вчера смотрели эту рекламу. Все помните. Невероятно.
2: Да.
1: Мы вас поздравляем. Вы отправляетесь на вечеринку «Мы из 90-х». 10 июля. Ничего другого больше не планируете. 18+. Кому хотите привет передать?
2: Передаю привет любимой жене, детям и всем, кто меня узнал.
1: Ой, я услышал к этим. К этим Перри?
2: Да-да-да.
1: А, к этим Перри.
3: Ну, раз жена любимая, да-да-да, значит, вместе пойдете на вечеринку. Да-да-да. Трубочку не кладите, расскажем, как забрать подарок. Спасибо. Билет сегодня можно будет еще и вечерочком прихватить, кстати говоря.
1: Так что не теряемся.
0: Урвать. Мы из 90-х.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В армянской письменности не только особый алфавит, но и своя, во многом отличная от других европейских систем письменности, пунктуация, в которой с привычными нам знаками совпадают только запятая и кавычки. В конце предложения армяне ставят двоеточие, причем как вместо точки, так и вместо вопросительного и восклицательного знаков. А вместо привычного нам двоеточие, наоборот, используют точку. Армянский вопросительный знак ставится после последней гласной буквы вопросительного слова.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Невероятно динамично. Вот в таком ключе и будем продолжать двигаться далее. Но прежде небольшая полезная информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» от «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
3: Тики-вики.
2: Родители и дети, приходите.
3: Тики-вики.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
6: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
8: Like the legend of the Phoenix.

0: трубим.
1: Всем еще раз добрый вечер. Плюс 79272.
2: Добрый вечер. Ну, что ты не поставишь? Ты что, устал, что ли, ставить эту песню? Она мне поднимает настроение перед вечером.
0: Добрый вечер, незнакомый, незнакомый. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Ой, у нас, кстати, сегодня застольник будет.
4: Серьезно? Да.
1: Да.
4: Ну ладно,
1: и
4: хорошо.
1: Песню я выбрала уже.
3: Добрый вечер.
1: Итак, вопрос вы нам задаете. Можно ли надувать шарики беременным? Прошу прощения. Можно ли надувать шарики беременным?
4: Так.
1: Смотрите, два сценария. Я вам как трижды беременная в прошлом могу сказать. Это ручное надувание ртом. Ручное надувание ртом. Ну, ты держишь шарик рукой и надуваешь. Вот, все. А второе – это использование насоса. Можно применять ручной насос.
4: Ногами. Надувать шарики.
1: Ногами можно насос там. Главное, просто если угроз нет никаких. Вот, еще компрессор можно.
4: А, ну можно ли надувать, чтобы не было, да, каких-то вот это...
1: Ну, нагрузка на мышцы живота, она меньше, понял, да, куда? Давление меньше. И еще важный момент. Если есть какие-то угрозы, то нельзя надувать шарики беременным.
4: Вот так вот. Над ней пошутили, она надулась.
1: Так, идем дальше.
5: Улыбнула Светя.
1: Свекла или свекла?
5: Свекла!
1: Торты или твёрты?
5: Свекла!
1: Твёрки. Как мне сказали, Ярослава, снимите
5: Чёрки.
1: Видео с твёрком. А я не умею, кстати, делать твёрк. Нет, не очень в этом сильна. А может, ты будешь делать твёрк?
4: Я думаю, Альберт Вячеславович запросто сможет сделать твёрк.
1: В четвёрк.
4: В четвёрк.
1: Вот он ушел, как чувствовал.
4: Да.
1: Привет, почему не все знают про комбо кнопок клавиатуры?
4: А, так не знают, вот, видимо, поэтому и не все.
1: Так, смотрите, меня пассажир попросил вас убавить. Можете помолчать 6 минут?
4: Убавьте пассажира.
1: А лучше вырубите его. Вырубайте его. А какой пассажир? Пассажир, который едет в автомобиль, не знаю, правда, в каком. Может, какая-то песенка хорошая вам нравится? Мы вам ее все равно не поставим. Просто напишите. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Зато мы сейчас будем поздравлять именинников.
4: Ну, совсем скоро, да, это здесь случится. Так что никуда не уходите.
1: Добрый вечер.
4: Уже песни хорошие заряженные.
6: Бим-радио.
7: Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио» ООО «Клиника Кузляр».
8: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 22 градуса, 19.35, кстати говоря, на часах. К вечеру ожидается плюс 22, сегодня без осадков. Завтра в четверг, 2 июля, четверг, днем плюс 24 градуса, к вечеру плюс 21, осадков не ожидается. В пятницу жара 26 градусов. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
6: У природы нет плохой погоды.
7: Программа для именинников «Первый тост».
3: Песни.
4: И танцы.
3: Снова не будет.
4: И танцы.
3: И пусть нас осудят.
4: И танцы.
1: А здесь у меня рифмы нет. Просто нет рифа, нет. Соответственно, именинники, те, кого мы сейчас будем с удовольствием поздравлять с днем рождения. Во-первых, напомню, что у нас есть наши группы. Бим-болталка у нас есть в Максе. Все бим-болталки, огромнейший привет. Вчера так активно участвовали в программе «Привет приветов». Спасибо вам огромное за то, что вы есть. Также у нас есть группа в Телеге, группа в Максе и ВКонтакте, конечно же. Вот, пожалуйста, те, кто есть в группе ВКонтакте «Бим-радио Казань», кто на нас подписан, кто отмечает сегодня день рождения, кто сейчас находится онлайн, все во внимание. Татьяна Казакова сегодня отмечает свой день рождения, Зухра Мухаммедгалеева, Антон Слон с гитарой играет, видимо, хорошо.
4: Молодец.
1: Регина Камалутдинова, Рамиля Тимиргалеева, Лейсан Хидиятова, Ангелина Мухаммедзянова из Зеленодольска, Равиль Сираев, 39 лет сегодня Равильчику исполняется, Юлия Петрова, Елена Ярова, Антон Кирсанов,
2: что-то знакомое. Елена Филиппова, Настюшка хорошая, где-то, значит, ходит Настюшка плохая. Юрий Антонов, это не тот. Рустем, это наш ценнее, чем. Рустем Хайрдинов, 43 года сегодня. Юлия Такманова, Дмитрий Карпов, Артур Арсаев, Айрат, пусть будет просто Айрат. Владимир Андреевич и Венера Габдуллина с ромашечкой. Можно гадать, гадать и гадать на фотографию.
5: Красота какая.
2: Дорогие именинники, будьте счастливы, будьте здоровы. Пусть погода вас радует не только сегодня, но и в вашей душе пусть всегда светит желтое солнце. С днем рождения, конечно же, ура! Добрый вечер!
4: А я напомню про номер телефона 2-930-800. Очень полезные цифры, если вы особенно хотите, ну, как-то выделить и поздравить своего дорогого друга, человека, который вам действительно дорог. Для чем этот номер нужен? Чтобы позвонить, созвониться, поговорить и насладиться общением в рабочее время, в будние дни с 10 до 17.00 желательно это делать. Таким образом, вы можете действительно заказать уникальное поздравление, которое ваши дорогие, невероятно любимые ведущий Бимрадио с удовольствием, опять же, исполнит. Это может быть и розыгрыш, это может быть и поздравление в стихотворной форме, это может быть поздравление и в видео, кстати, открыточкой. Вот, и так далее, и тому подобное. Ну и по традиции я рассказываю, с кем из знаменитостей вы появились в один день, кто же появился на свет 1 июля. Напомню, сейчас началось у нас царство водных знаков. В этот день родились писательница Жорж Санд. Обратите, да, внимание, какой величины все эти люди. Маршал Сергей Соколов. Принцесса Диана. Вот та самая принцесса Диана. Актер Валентин Букин. Актриса. Актриса, правда? Но там, конечно, в глаза сложно смотреть. Памела Андерсон сегодня отмечает свой день рождения. Актер Тимофей Трибунцев. Фигуристка Аделина Сотникова. Актер Алексей Онищенко. Очень много актеров. Вот я вот просто вот даже так смотрю. Певица, продюсер, вот некая Хлоя Бейли. Не узнал, конечно, по лицу, но, видимо, когда-нибудь дослыхивал. Кто у нас еще есть? Вот люди какие-то интересные. А, ну вот я ее нашел, кстати говоря. Дебби Харри. Я сейчас не ругался.
2: Марф и Харри, помнишь, в один дома?
4: Марф и Харри в один дома? Кто это?
2: Разные фильмы с тобой смотрели.
4: Да и книжки, похоже, разные читали.
2: Читали.
4: Вот вот. Татьяна Орлова, кстати, советско-российская актриса театра и кино. Во многих сериалах она снималась, и вам лицо ее точно вы знали. Лив Тайлер сегодня отмечает свой день рождения. Это дочка Стива Тайлера, вокалистка группы Aerosmith. Она, по-моему, играла во «Властелине колец», насколько я помню. Там вот Эльфийку. Эльфийку. Ну, много где она снималась вообще. Еще это, где там, Армагеддон, что ли, с Брюсом Уиллисом. Все, 18 плюс, ладно. Александр Панайотов сегодня отмечает свой...
2: Это бала-бала-бала-бала-лайка.
4: Это бала-бала-бала-лар.
2: Балабол.
4: Ну и Дебби Харри. Почему я так заострился на Дебби Харри? Потому что это певица, актриса, автор песен и лидер New Wave. В свое время это было прям прорывное музло, действительно. Группа Блонди.
2: Мария.
4: Да, мы сейчас услышим Мария. Более известную ее тоже композицию. Мария, безусловно, очень известна. А вот это вот Heart of Glass. И Дебби Харри, я вам скажу, какая интересная... В молодости
2: Харя.
4: Девушка была.
2: Харри,
4: Харри. Черты Харри, прям да. Очерченные, прям какое лицо. Ох, итак, Дебби Харри в составе Блонди для всех именинников.

0: У меня для вас информация на правах рекламы. Бим-радио представляет. 10 июля. Вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, которые танцевали и влюблялись, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. Конечно же, живая музыка, это конкурсы, это подарки. Приходите в образе из 90-х, и вполне возможно, именно вы заберете подарочек себе. Ведущий вечера Альберт Батанин. 10 июля, 20:00. Ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. Все это для лиц старше 18 лет.
1: Реклама на Бим-радио.

0: Скорей позвони 09388.
1: АО «Уфанет» – не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план «Уфанет-2000» предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.

0: Приходи. Звони 5-174-174.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и прогноз от астрологов на сегодня. Овны. Этот день будет путать планы, но неразбериха должна вам понравиться. Тельцы, будьте готовы, что только вечером появится желание веселиться и делать что-нибудь яркое. Близнецы, вы собирались получить одно, но на деле получите совсем другое. Раки, наконец, вы возьмете под контроль свой характер и будете готовы согласиться на неудобные условия. Львы, наступает редкий момент, когда вы можете на время забыть о своих амбициях. Девы, ждите продолжения событий, которые произошли совсем недавно. Весы, всего один единственный важный звонок, и можно будет почти не работать до самого конца месяца. Скорпионы, вы будете скептически настроены, поэтому отложите критику на потом. Стрельцы, не надо вовлекать кого-либо в свои переживания и тайные помыслы. Козероги, вы проснетесь с ясной головой, к вам придет понимание, в каком направлении стоит двигаться. Водолеи, уделите личным интересам больше внимания и времени, заставьте других работать на вас. Рыбы, вас могут мучить угрызения совести, а ночью кошмары. Сделайте что-нибудь, чтобы умилостивить удачу. Всем знакам зодиака желаем нежных чувств.
2: За моей любимой женщины!
3: Галя, для себя!
2: Я только тебя люблю!
3: Слава!

0: чего?
1: Понимание, в каком направлении стоит двигаться. Водолеи, уделите личным интересам больше внимания и времени. Заставьте других работать на вас. Рыбы, вас могут мучить угрызения совести, а ночью кошмары. Сделайте что-нибудь, чтобы умилостивить удачу. Всем знакам зодиака желаем нежных чувств.
2: За моей любимой женщины!
3: Галя, для себя!
2: Я только тебя люблю!
3: Слово!

0: места.
1: Дзынь.
2: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вот что вот поделаешь, любим мы народные песни.
7: А у нас тут уже фанатка первая появилась.
6: Серьезно?
7: Лена Бедова.
6: А, это прекрасно, это прекрасно. У нас, кстати, там две фанатки. Тетя Гуль тоже нравится.
7: Тетя Гульчик тоже, да.
1: А я тогда кто больше спросил?
7: Игорь Никитин, ты что забыл?
6: А вы Игорь Никитин, здрасте.
1: Не успел прийти уже, все, садись, пой.
6: И сразу
7: так и было, кстати. Я говорю, айда к нам быстро за столик.
1: Я не распелся, ничего.
7: Игорь услышал бокал и пришел.
6: Молодец. Игорь Никитин, кстати, ваш привет совсем скоро будет принимать и передавать их в прямое эфирное пространство. А мы хотели еще вознаградить сегодня, между прочим, самого лучшего вопрошатого. Вот так вот я побоюсь этого слова скажу. Да, коллега, ну отвлекитесь вы немножко от своего этого самого Игоря Никитина.
1: Она в телефоне, не думайте.
7: Итак, мы обещали наградить человека, который сегодня пришлет самый классный вопрос. На самом-то деле, поставщиком вопросов сегодня являлся... Нет, много было вопросов.
6: Много, да.
7: Но Александр Варсегов задавал интересные...
6: Просто
7: вот, например,
6: переплюнул всех вообще.
7: Игорь.
1: Звучки интересные у вас.
7: Даже никому сплюниваться не пришлось. Он все сам накидал. Вот, например, он тут вот спрашивает, да, Игорь, ты пропустил эфир. Так, вот и смотри, почему дунул волк, а крышу снесло поросятам? Вот такой вот вопрос был.
6: Да? Там очень много таких пикантных.
7: Почему не выпускают корм для кошек со вкусом мышей?
6: Вот.
7: А вот нам очень понравилось, если сын станет священником, как его звать, сын или отец?
6: А? Нормально. Александр, мы вас поздравляем. Просто невероятно какой-то эквилибристика вопросов сегодня была. Мы прям получили удовольствие.
7: Так что мы хотим вам подарить подарок. Кстати, теперь вопрос, самый лучший вопрос, будет получать подарок от нас, от БИМ-радио.
6: Да. Ну вам... и Игорь Никитин будет получать от вас привет и поздравления. Игорь, я сейчас...
1: Все получают.
6: Скоро освобожу вам нагретое место.
1: Это радостно.
6: Спасибо большое, коллега, было очень здорово.
7: Вам тоже спасибо за эфир. Петр Нежинский, услышимся уже завтра. Кстати, завтра свободный микрофон здесь на БИМ-радио. Любим, целуем, обнимаем, берегите себя. Пока!
6: Пока!

0: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
1: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
2: Билеты в кассах города 16+.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
3: Бим-радио. Первое в Казани.
0: Наши любимые слушатели.

0: продолжаю всех приветствовать в эфире Бим Радио, Игорь Никитин. Доброго, прекрасного. Кстати, не забывайте, что в этом году мы хотим наполнить эфир не просто музыкой, а вашими теплыми семейными историями, потому что совсем скоро день семьи, любви и верности. Вот. В общем-то, ищите подробности, пожалуйста. Есть у нас специальные посты для этого в Максе, в группе Бим Радио, соответственно, да, в канале. Ну, в общем, как вам хочется, как вам удобнее, как попасть в эфир. В общем-то, нужно снять короткую видеовизитку, а своей семье отправить ее на почту. Все очень просто. Ну и, возможно, вы, да, попадете в прямой эфир, как ни крути. В общем-то, будем продолжать прекрасный, особенный июльский уже вечер. Первое число сегодня. Там уже, глядишь, июнь куда-то делся, ушел. Ну ладно, погода будет радовать нас в любом случае и дождями, и солнышком, и плюсовой температурой. Например, завтра вообще должно быть очень-очень хорошо. Но проверим мы ее, проверим. Хотя сообщения от МЧС как будто бы каждый день приходят с предупреждениями гроз и сильного ветра. Но, в общем-то, случается оно такое, не без этого.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: У вас великолепный парфюм, мадам.
3: Спасибо, да. Спасибо.
2: Жаль, что все впечатление портит перегар.
4: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Мы из 90-х.
1: Ну, а как вы хотели? Конечно, играть мы тоже с вами будем обязательно. И кому-то сегодня достанутся билеты. Нет, не в кино, конечно, а на вечеринку. Как ни крути, информация на правах рекламы. Бим Радио представляет вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. И живая музыка. И это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля 20.00. Ресторан Максимилианс 18+. Подробности и бронь столов на сайте kazan.maximilians.ru. Итак, буду задавать вопрос. Ваша задача — ответить правильно. Отправить ваши правильные ответы в Макс плюс 7 9 2 7 2 42 102 8. В общем-то, буду ждать ваших сообщений. Но и помните, да, про победоносные 30 дней, которые должны обязательно пройти с последнего выигрыша. Итак, когда, если верить песне из заставки передачи «Зов джунглей» 6+, было самое время для сна усталых взрослых людей? На всякий случай варианты ответов вам тоже скажу. Вечером в среду, утром во вторник или днем в понедельник? Отвечайте, пожалуйста, правильно. Выигрывайте ваш пригласительный. Плюс 7 9 2 7 2 42 102 8. Пишите.
0: Мы из 90-х.

0: Мы из 90-х.
1: Так, ну что, результаты, итоги и, конечно же, даже двоих сегодня буду награждать, поздравлять и отправлять на вечеринку. В общем-то, звучал вопрос, когда, если верить песне из заставки передачи «Зов джунглей 6+», было самое время для сна усталых взрослых людей. Ну и, в общем-то, ответили все совершенно правильно. Вечером в среду после обеда сон для усталых, хмурых людей. Мы приглашаем тех, кто отчаян в дикие джунгли, скорей! Ну что, поздравлять я буду Александра и Марию. В общем-то, вам сейчас напишу в личные сообщения, чтобы вас зафиксировать, чтобы все было подробненько, чтобы все было понятно. Ну, а вечер наш с вами на Бим-радио будет продолжаться.
0: Мы из 90-х.

0: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вообще интересные такие двойные фамилии бывают. Александр Александрович, например, да, Павел Павлович. Ну, вот такие вот они, вот интересные родители случаются. И, наверное, женам и мамам сложно кричать одновременно. Саша! И все оборачиваются, и сын, и муж. Хотя, наверное, интересно. У меня для вас есть информация на правах рекламы. Бим-радио представляет 10 июля. Вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. И живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, 20:00, ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
1: Летнее настроение с Бим-радио.

0: Бавай тут отзывается. Добрый вечер. Вам, кстати, тоже доброго, прекрасного. Знаю, говорит, семью, где даже мама Женя, сын Женя, муж Женя. Вот такие вот семья Евгеньевичей. Слушайте, ну вообще интересная на самом деле история. Главное тут не запутаться полностью. А вообще целая семья, и когда все Жени, достаточно прям, я думаю, как будто кто-то пошутил. Хотя, с другой стороны, вы их знаете, значит, такие семьи существуют.
1: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

Какой же сегодня интересный день. 1 июля исполняется 74 года актеру и сценаристу Дэну Эйкройду. Это тот, что «Охотники за привидениями», да? Написал сценарий 80-й и снялся в культовой комедии «Охотники за привидениями». Вообще, говорят, картина не дает ему покоя даже сейчас. Но я, честно, удивился, немножко полистал. Артист признался, что страдает аутизмом. И рассказал, что еще в 80-е поставили ему этот диагноз. По его словам, к тому моменту он уже успел сняться в ряде успешных картин, в том числе в культовой комедии «Братья Блюз» и в фильме «Сумеречная зона». Все 18+, как ни крути, в любом случае. Ну, а мы с вами все помним и знаем ту самую интересную историю с привидениями. И даже в мультфильмах, и не только. В общем-то, капелька такая ностальгическая произошла.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: будем продолжать танцевать, но уже в другой программе. Будем передавать приветы, конечно же, музыкальные пожелания исполнять по возможности, если они у нас будут присутствовать, как минимум. Но у меня для вас есть информация на правах рекламы. Бим Радио представляет 10 июля вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е, и живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, 20:00, ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио. Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют. 16 июля. Группа «Рок Острова». Ничего не говорил, это... Подробности на «Максимилианс.ру».
2: Запрещено для детей.
3: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и прогноз от астрологов на сегодня. Овны. Этот день будет путать планы, но неразбериха должна вам понравиться. Тельцы, будьте готовы, что только вечером появится желание веселиться и делать что-нибудь яркое. Близнецы, вы собирались получить одно, но на деле получите совсем другое. Раки, наконец, вы возьмете под контроль свой характер и будете готовы согласиться на неудобные условия. Львы, наступает редкий момент, когда вы можете на время забыть о своих амбициях. Девы, ждите продолжения событий, которые произошли совсем недавно. Весы, всего один единственный важный звонок, и можно будет почти не работать до самого конца месяца. Скорпионы, вы будете скептически настроены, поэтому отложите критику на потом. Стрельцы, не надо вовлекать кого-либо в свои переживания и тайные помыслы. Козероги, вы проснетесь с ясной головой, к вам придет понимание, в каком направлении стоит двигаться. Водолеи, уделите личным интересам больше внимания и времени, заставьте других работать на вас. Рыбы, вас могут мучить угрызения совести, а ночью кошмары. Сделайте что-нибудь, чтобы умилостивить удачу. Всем знакам зодиака желаем нежных чувств.
2: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: радио.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Такой интересный ремикс от певца Алсу иногда. Ну, а я обязан вам напомнить, видимо, что будем привет передавать скоро, да? Да. Поэтому можно их заранее подготовить, еще аккуратненько подготовить тех людей, кому вы передаете, или наоборот, лучше ничего не говорить, чтобы просто была улыбка, и потом улыбка благодарности, как ни крути, чтобы тоже случилось. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите в Макс, можно писать в Телеграм, если хочется. Можно писать СМС, сообщение. А еще можно отправить с помощью сайта или приложение Beam Radio, которое есть. Там вы можете его скачать в каком-то из магазинов и всегда оставаться с нами на связи, собственно говоря. И вот, и слушать также можно в любой точке мира.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Все, давайте начинать. Уже 20 часов и 3 минуты. К вечеру, к вашим сообщениям, к приветам, к музыкальным исполнительствам, артистам, группам и ансамблям. Будем слушать. Уже очень много назаказывали. Но, в общем-то, это здорово. Значит, есть с чего начинать. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Номер, куда нужно отправлять ваше послание. Можно в Макс, в Телеграм. Можете, если вдруг на телефоне, прислать сообщение. И с помощью приложений из сайта Бим Радио, соответственно. А, смс-сообщение тоже можно написать. Буду смотреть, периодически просматривать. Дим пишет нам. Добрый вечер, любимка. Запятая. Хочу передать большой привет Василисе. Она лучшая подруга моей жизни. Также хочу передать большой привет лучшему брату Исламу и его семье. Передаю также привет Гульнаре Ильдусовне, Наталье Альбертовне и все, кто меня знает. Вот. Хорошо. Спасибо большое. Мне, значит, тоже получается привет. Да. Так. Привет, Бимка. Всех, у кого сегодня день рождения, поздравляю. Всем здоровья, благополучия, счастья, а также всем доброго бимнего вечера. Вот такое вот оно интересное, бимний вечер. Но если у вас день рождения, действительно, давайте я вас тоже поздравлю от лица Бим-радио, от своего собственного лица. Вот, пусть у вас всегда все будет идеально, хорошо, классно, и желания исполняются.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73-0+.
5: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.
0: Привет, приветов на Бим Радио.

0: Привет, приветов на Бим-радио.
1: Ну, погнали, ваше сообщение. Готовьтесь, как говорится, ушки на макушке. Дмитрий пишет: доброго всем вечера, да. Передайте, пожалуйста, огромный привет прекрасной анонимке. Что это у нас сегодня все анонимное? Анонимное и анонимное, потому что еще одно сообщение тоже анонимно. Передайте привет ведьмочке из бим-болталки. Вот. Но ладно, раз уж вы так захотели, то пусть оно будет действительно все анонимно. Так, птичку, я думаю, что можно будет запустить. Да, тут ваши пожелания музыкальные еще тоже огромное количество. Александр пишет: большой привет своей девушке Оксане. Поздравляю ее с отпуском. Еще денек, и будет берег Средиземного моря. Вау, вау. Что-нибудь из руки вверх. Ну, думаю, что-нибудь найдем обязательно. Главное, мне не забыть. Я постараюсь это сделать. Так, ну, слушайте. Пусть, как оно говорится, открытое небо будет. Вот. Подобрал. Анонимно передаю привет Диме Ченскому. Вот, поставьте для него песню «Взгляни на небо, посмотри». Но я думаю, может быть, это оно и есть. Да, поищем, посмотрим. Так, добрый, здравствуйте. О, поздравляю моего сына с днем рождения. Вот этот праздник, Светлана пишет. Желаю крепкого здоровья, счастья, успеха во всех делах. Поставьте, пожалуйста, песню Кадышева «С днем рождения». Друг мой, с днем рождения. Отдельный привет бим-болталке, всем ведущим. Привет вам большой тоже. Взаимное. Давайте, да, раз в день рождения Кадышева будем запускать первостепенно. Ну, а вы там как следует зажгите. Ага. Пишите в Макс или Телеграм плюс 792-72-42-128. Передавайте ваши ценные пожелания и приветы.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, будем продолжать. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Макс, можно написать ваше сообщение. Передать можно написать в Телеграм. Ой, можно, кстати, да, и в СМС написать. Привет из жаркого Нью-Йорка. Вот нам передают по СМС-сообщению. Привет вам, привет большой тоже жаркий Нью-Йорк. Из тоже будет жаркого завтра Татарстана и Казани, как минимум. Так, девушки Светлане передавали, с днем рождения поздравили. Вот, едем дальше. Привет, Казань, привет, бимчане. Всем хорошего настроения на вечер. Можно песню «Другие правила для тебя». Кстати, должна была быть где-то. Я вроде бы слышал, видел, как будто бы Юлия пишет нам сообщение. Добрый вечер, Игорь. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой Ритуле. Сидим на даче, отдыхаем. Дискотеку «Аварию» хотят. Поищем, посмотрим. Так, приложение Бим Радио не будете читать? Будем, конечно. Сейчас будем. Сейчас Макс перечитаем сначала. Дима опять пишет. Инзеле Сафиуллиной большой привет. Также просит заказать песню «Я полюбила тебя». Это Добро, что ли? Или кто? Кто исполняет? Напишите, пожалуйста, на всякий случай. А то мало ли что. Добрый вечер всей Казани. Вам, любимому Александру, который передавал мне привет. Люблю тебя. Вот. Прошу поставить песню. Не знаю, посмотрю. Заранее благодарю. Я стал все анонимно теперь читать, похоже. Без имен, без фамилий. Потому что с самого начала, как началось, анонимно, анонимно, анонимно. Добрый вечер, бимчики, любимчики. Сердечко красивое. Хочу передать привет моей семье. Шарафутдиновы, я люблю вас. Сердечко, сердечко, сердечко, восклицательный знак. Хочу еще передать привет моей любимой подруге Светлане Валерьевне. Обожаю тебя. Хочу послушать красивую песню Майкла Джексона. Слушайте, вот в Мадонна исполняет такую же песню, вот нашел, а вот Майкл Джексон не смог найти, к сожалению. После просмотра фильма влюбилась в эту песню. Могу, конечно, какую-то другую, может быть, мы с вами сможем договориться. Думаю, что да. Привет, Бим. Сегодня отдыхаем с друзьями на природе. Хотел бы передать большой привет Рафилю, Олегу, Ильфату, Марату и сынку написано. Саньку, может быть. Но, может быть, все правильно. Также хочу поздравить с праздником ветерана боевых действий Ильнура. Большой привет из Рыбной Слободы. Всем здоровья и счастья. По скриптам испытываем новую баню на базе Пазика. Интересно, как сидим на земляном мосту. Всех желающих отдыхать welcome. В общем, увидите автобус Пазик, я так полагаю, да, с дымом, то это значит баня в Рыбной Слободе. Вот у ребят, которые любят и слушают Бим Радио.

0: Тут еще один привет прилетел. Привет, Бим. Передаю привет мужу Олегу и деткам Варваре и Арсене. Люблю вас. Всем хорошего летнего вечера и отличного настроения. Ирина написала нам сообщение. Здорово, продолжайте в том же духе, пока есть возможность. Правда, скоро не будет возможности, видимо, с песнями. Но пока еще есть, мы тут вот их тихонько слушаем все, проигрываем для вас.
1: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
2: Привет, приветов на «Бим-радио».

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Половина программы пролетела, продолжаем. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мест, к сожалению, наверное, не останется, скорее всего, для заказов ваших музыкальных композиций, потому что напросили. И мне даже кажется, что они сначала пишут в Макс, в мессенджер, на номер плюс 7-9-2-7-2-42-8. А потом же они пишут уже с другой песней через приложение Бим-радио, в общем, через которое слушают. Какие-то у меня есть подозрения на вас, дорогие мои. Так, добрый вечер. Передаю привет Васе. Поставьте «Мы с тобой летим на моря». Ну вот, в общем, остались только такие вот пожелания, собственно говоря, с песнями. Так, Дима опять вновь пишет: «Привет Флюре, Ренате, Алене, Ревее». Это что? Это фамилия такая? Ну, я надеюсь, что расшифруете там все это, сможете сообразить, кому привет. Опять анонимно. Передаю привет Павлу с болталки. Не будь занудой, веселись, вся жизнь впереди. Ну, слушайте, если человек просто захотел уже все, не веселиться, и сказал: все, я устал, или я старый, больше не могу, тут сложно поправить, вот, как ни крути. Так, анонимно, чуть не прочитал имя. Так, вот опять анон, опять. Раз сегодня день анонимок, и мы придержимся традиции. Привет, Бимулька, привет всем диджеям, привет всему Татарстану. Так, много хочется послушать. Ну да, ну да, ну да. Ну да, очень интересно, очень интересно. Ну ладно, но сегодня какая-то, да, такая случилась у нас. Анонимная традиция. Было бы время на всех и вся. Вот это было бы здорово. Продолжайте, пожалуйста. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. На всякий случай еще смс же надо проверить. А то я обещал людям читать. Может быть, кто-нибудь вдруг перепутал мессенджер и написал смс.
2: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

парой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Я прям с вас все смеюсь. Песни эти, говорит, тогда оставьте. Другие с анонима не нужно. Ну, слушайте, все в порядке очереди, видимо, живой. Раз уж у нас так все получается. Осталось 20 минут, а плейлист уже все. Уже битком практически. Некуда ставить. Некуда. Вот. Кстати, да, другие правила нашел же. Они вот будут вот прям скоро-скоро, через одну песню буквально. Поэтому дождитесь, знаю, что дождетесь в любом случае. Так, Дима Неугомонный, передаю привет диджею Айону, Альберту Ботанину, Петру и Арславе. Ох. Елене Медовой тоже привет, да, судя по всему. Здорово, передадим. Так, движемся дальше. Еще послание есть. Привет, Бимка-любимка. Хочу передать привет всей Казани. Вам огромный привет, ведущему любимой рубрики, всем моим знакомым и родным. И самый большой привет моему любимому мужу Дмитрию, который сейчас занят очень нужным делом. Так, готовим венички для баньки на зиму. Ой, красота какая. Любимый мой, я тебя очень сильно люблю. Ты лучший муж на свете. Песни такой, к сожалению, у нас нет. Но привет передан. И надеюсь, что услышан все-таки. Так, анонимно опять. Привет всему Бимрадио. Всей болтанке. Вот. Привет тоже большой. Обожаю вас, пишет. Доброго вечера. Все будет хорошо. Лисичка. Лисичка-сестричка. Ну, такая вот она, анонимная лисичка. Можно, кстати, да, потом волк, наверное, придет. Главное, чтобы колобок не вернулся вдруг неожиданно. Привет, Бимчик-любимчик. Передаю привет своему любимому мужу Тимуру. Солнышко, я тебя очень люблю. Вот руки вверх уже звучали. Правда, немного с другой композиции. Но все же. Привет, Бимрадио. Хочу передать привет самой прекрасной девушке в Казани. С красивым именем Яна. И сказать, что сильно ее люблю. Вот они мои любимые, анонимные. Как-то оно сегодня все, да, без подписей. Всем привет из Казани, от Лисенка. Вот, с песнями, как вы помните, да, мы уже как будто бы не успеем. Вот, но приветы еще у кого-то, если остались, пишите с удовольствием, почитаем. +7 9 2 7 2 42 102 8, пишите в Макс или в Телеграм можно тоже. Привет, передайте привет шведским из Зеленодольска. Ждем приглашения в гости. Вот, такое вот интересное сообщение. Ну, а песню «Юность». Слушайте, Доброва тоже звучала, по-моему, только с юностью. Не с юностью, с другой песней. Ну, а если хотите в гости, надо, главное, предупредить. Мы идем, и не забыть захватить вкусняшку для чая.

0: На правах рекламы Бим Радио представляют 10 июля вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. И живая музыка – это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, 20:00, ресторан «Максимиленца». Подробности и бронь столов на kazan.maximilens.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио. Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани. Привет, приветов на Бим Радио. Передавай приветы через мобильное приложение Бим Радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, Юлия, вы, надеюсь, восторжены, а то там на запас она еще 3 песни мне написала. Здорово. Так, Дима неугомонный передает привет своему коту Степе. Еще большой привет. Кот Степа, надеюсь, ну нет, он все понимает. В любом случае, привет вам большой от Бим Радио, вот, и от вашего хозяева. Нет, точнее, тут наоборот, хозяева — это котики, а мы у них где-то в подчинении. Так, от Лисенка передавал я привет, интересно, да? Думаю, да, не помню. В общем, еще привет Бим Радио, привет большой Олесе. Если ты это слышишь, значит, магия радио существует, пишет Ренат. Вот, да, конечно, существует, еще бы. Тут главное иногда дожидаться, как Паша, например, наверняка ждет свою песню, все ждет и ждет. Но благо, они на даче и в любом случае слушают Бим Радио, и это значит, что услышит он сейчас песню, которую просил о дискотеке «Авария». Вот. Не знаю, что еще, может быть, забыли вы, но напишите мне, есть немного времени, +7 972 72 102 и 8.

Ну, а мы вообще, конечно, за здоровый образ жизни. И, как вы помните и знаете, все это вредит вашему здоровью. Я так полагаю, эта песня скоро пропадет с нашего плейлиста. Вот, поэтому, кто понаслаждался, тому вот дискотека «Авария». Так, кто-то у меня Шаде, ведь выпрашивал очень сильно. И еще целое огромное количество песен понаписали. Я думаю, что сейчас вот как раз и буду запускать. А вы танцуйте, пожалуйста.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Все, завершать буду привет-приветов на Бим Радио. Благодарить всех за активное личное участие, заказы музыкальных композиций, сообщения и не только. В общем, все, Игорь Никитин. Говорю всем до свидания и пока.
0: Привет, приветов на Бим Радио.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
7: Казань. Лучший город мира. Да что там мира? России. Бим-радио. Первое в Казани.

Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
2: Наслаждайся летом с Бим-радио.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Летнее настроение с Бим Радио. Телефон рекламной службы Бим Радио 2 930 800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы BIM-Радио 2-930-800. BIM-Радио. Первое в Казани. Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. BIM-Радио. Первое в Казани.
1: Ветер гонит пыль.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
3: Лето на любимой волне.

значит нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Появлюсь с ней на пять, погрущу и опять.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 18 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Песен еще не написано.